Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за них Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.

0: радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: Вот если бы я был Богом. Вот если бы я был Богом, я бы не удержался и провел рукой по верхушке леса. Это совсем не больно, как по метелкам полыни. Так ведешь по ним долго, медленно. А если вдруг что-нибудь упало, там труба или вышка, я бы поднял и поставил на место обязательно. Или, допустим, летит самолетик, а я бы его взял так тихонько под крылышки и, опа, перенес бы его вмиг куда нужно. Вот бы все обалдели. Конечно, я бы всем помогал, чем мог. Все-таки для всех людей я бы, пожалуй, Богом не потянул, а вот для своих, для друзей, для тех, кого знаю и помню, другое дело. Я бы собрал их всех вместе и сказал: «Знаете, как я люблю вас всех, дорогие мои?» И дочке бы сказал: «Ты не обижайся уж так на папку своего. Он, знаешь, все время о тебе думает. Ты бы приехала к нему».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний солдата русской добровольческой армии Марии Бочарниковой в женском батальоне смерти. 1917 год. Выборгская тюрьма. Знакомая доброволица Прокопчук сидела через камеру от меня. Раз надзирательница открыла мою камеру, идите проведать. Обрадовавшись, что мы вместе, забыв всякую предосторожность, пустились мы в разговоры и громко захохотали. Вдруг смех замер у нас на губах. В окошечко смотрело злое лицо старшей надзирательницы. «Это что еще за теплая компания? Марш к себе!» Она открыла дверь, и я, как провинившаяся школьница, рысью помчалась обратно. За себя я не боялась. В крайнем случае попаду в холодный карцер. Но, боже, как мы подвели нашу добрую надзирательницу! На следующий день новая надзирательница сообщила, что устроившую нам свидание надзирательницу увольняют. На другой день, перед закрытием окошек, она пошла попрощаться с заключенными. Ее все так любили. Увидела я ее и у моего окошка с протянутой рукой. «Прощайте, голубчик, увольняют». Я схватила ее за руку. «Дорогая, скажите, это я с Прокопчук вас подвели». Она с улыбкой, как у ребенка, похлопала меня по щеке. «Нет, милая, успокойтесь. Просто сокращение штата. А если бы даже и так, то моя совесть спокойна. Я против заповеди Христа не поступила, а людской суд меня не страшит».

0: История вечности.
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно,

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Отроку Евангелосу исполнилось 14. Это был уже второй день рождения, который он отмечал на Афоне. Желание монашеской жизни проснулось в нем очень рано. В 12 лет Евангелос приехал на Святую Гору и стал послушником, то есть кандидатом в монахи в маленьком уединенном скиту Ковсоколевия. Евангелос рубил дрова во дворе кельи, когда к нему подошел его старец, старший монах и наставник. «Детка, скажи мне, что ты решил? Остаешься с нами?» – спросил он мальчика. «Да, батюшка, остаюсь!» – радостно и взволнованно воскликнул Евангелос. Тогда старец жестом позвал его следовать за собой. Они подошли к деревянному чулану, в котором хранились мотыги, тяпки и другие рабочие инструменты. Старец открыл ржавый замок и нырнул в темноту. Евангелос с любопытством ждал, что же будет дальше. Наконец старец вышел. В руках у него была какая-то старая тряпка. «Детка, раз ты принял окончательное решение и скоро станешь монахом, тебе нужно носить рясу. Вот, возьми». И старец развернул то, что держал в руках. Это оказалось старая штопанная-перештопанная ряса, в которой обычно работали в огороде. Заплаток на ней было столько, что первоначальный материал практически не просматривался. Манжеты и воротник лоснились от заношенности. Евангелос чуть не заплакал. О такой ли рясе он мечтал? Сколько раз он видел монахов в прекрасных одеждах и с нетерпением ждал, когда сам сможет надеть такие же. Может быть, старец шутит? Но старец, протягивающий Евангелосу старую рясу, был полон торжественности и смотрел на юношу совершенно серьезно. И Евангелос, несмотря на малый возраст, вдруг ясно понял, что происходит нечто совершенно исключительное. Его признают достойным монашеского пути, а все остальное, в том числе и то, как выглядит его первая в жизни ряса, уже не столь важно. «Благословите», — кротко сказал он и с поклоном взял рясу из рук старца. Скоро Евангелос принял постриг. Ему нарекли новое имя — Порфирий. И ряса у него тоже появилась новая, такая, о которой он всегда мечтал, даже лучше. Но до конца жизни афонский старец Порфирий Ковсоколевит помнил тот случай из своего детства и говорил: «Все, что не дается нам, нужно принимать с любовью, добротой, кротостью, терпением и смирением. И тогда Господь многократно нас вознаградит».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Георгий Букин.
1: Довольно часто люди верят снам. Утро у таких людей начинается не с молитвы и чтения Евангелия, а с чтения сонника. Если в соннике написано, что сон к чему-то плохому, то человек расстраивается и ни о чем больше не может думать, кроме этого сна. Все это от недоверия к Богу. Хочу поделиться с вами поучениями преподобного Макария Оптинского. Святые отцы запрещают верить снам, а особенно, когда те к отчаянию приводят. Явно, что от бесов есть. Верующим не должно иметь предрассудков и снам верить. Сны могут быть от врагов, для того, чтобы смутить человека будущей случайностью. Без промысла Божия или попущения ничто не может с нами случиться, то и надо утверждаться верой и с покорностью принимать, что случится, а снам не верить.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святителя Василия Великого к Евстафию Философу. 357 год. «Надобно благодарить Бога, когда подает Он благо, и не выходить из терпения, когда не ущедряется ими. Поэтому, если даст мне возможность видеться с тобою, то, конечно, признаю это для себя и самым лучшим, и вместе с самым приятным делом. А если замедлится наше свидание, перенесу эту потерю благодушно, потому что Бог, без всякого сомнения, распоряжает нашими делами лучше, нежели как предначертали бы мы сами».
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Петербургский купец первой гильдии, владелец крупнейшего в столице кожевенного завода Николай Николаевич Брусницын, сидел в своем рабочем кабинете и, надев очки, внимательно вглядывался в развернутый перед ним на столе рулон бумаги. Это был архитектурный проект нового здания, которое Николай Николаевич задумал в скорости построить. План купцу нравился. «Не ошибся я с архитектором, настоящий мастер», – одобрительно проговорил Брусницын. И оказался прав. Павел Сюзор, которому купец доверил проектировать свою новую постройку, через несколько лет возведет одну из архитектурных жемчужин Петербурга – знаменитый дом компании «Зингер» на Невском проспекте. Однако его нынешняя работа была ничуть не менее важной. Известный столичный архитектор спроектировал для купца Брусницына дом презрения. Это был во всех отношениях масштабный проект. В огромном трехэтажном кирпичном здании планировалось поместить детский приют, богадельню для престарелых рабочих и бесплатную больницу. Да и сумму на реализацию своей задумки Николай Николаевич выделил по тем временам колоссальную – 1,5 миллиона рублей. И вот в 1897 году мечта Брусницына стала явью. Приют открыл свои двери для тех, кто нуждался в крыше над головой, куске хлеба, заботе и лечении. Бездомные сироты, маленькие беспризорники и старики, брошенные без помощи доживать свой век, всегда вызывали в сердце купца острую жалость и сострадание. Сам Николай Николаевич сиротой не был, однако с малых лет знал цену куску хлеба. В Петербург из Тверской губернии его родители приехали простыми бедными крестьянами. Своим усердием Брусницыным удалось выйти в люди, стать богатыми и известными промышленниками. С тех пор и отец Николая, и его братья, и он сам – всегда старались помогать тем, кто в нужде. Давали денег приютам, богадельням, жертвовали храмом для раздачи нищим. Николай Николаевич был попечителем 6-го городского сиротского дома и Евгениевского детского приюта для арестантских детей. Общество попечения финансировал устройство больницы о бедных и больных детях. Однако Брусницына не оставляло чувства, что можно сделать больше. Его дом презрения стал воплощением этих чаяний и стремлений. На освящении дома присутствовал благословивший это доброе начинание Брусницына святой праведный Иоанн Кронштадтский. Более 100 пожилых людей и около 200 сирот в возрасте от 2 до 12 лет постоянно проживали в устроенном Николаем Брусницыным благотворительном учреждении. Старики и дети были полностью обеспечены всем необходимым. В доме презрения работала школа и учебные мастерские. Богослужения его обитатели посещали в своей домовой церкви во имя святого Николая Чудотворца. Через некоторое время рядом с домом презрения Николай Николаевич построил трехэтажную больницу для всех малоимущих жителей Петербурга, во флигеле которой располагались квартиры для врачей, а перед входом была выстроена небольшая часовня. Сам император Николай II с супругой Александрой Федоровной приезжали осмотреть дом презрения и больницу и выразили Николаю Николаевичу Брусницыну свою высочайшую благодарность за помощь несчастным и обездоленным. Дом презрения Брусницына был одним из самых крупных благотворительных учреждений Петербурга. Именно таким и задумывал его Николай Николаевич, желая пригреть как можно больше несчастных, нуждавшихся в заботе людей.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии говорится, что в начале истории мира человечество представляло собой один народ с одним наречием. Однажды люди сделали открытие: если взять глину, слепить из нее прямоугольник, а затем его обжечь, то получится кирпич. Кирпич – отличный строительный материал, из которого можно построить высокое и крепкое здание. Древние люди решили построить огромную башню. Ее верхушка, по замыслу архитектора, должна была доставать до небес. Господь увидел, что человечество стало жертвой собственной гордости, возомнило себя равным Богу. Тогда Он лишил их единого наречия. Люди утратили средства общения. Строители не понимали друг друга. Они начали ссориться. Грандиозный проект так и остался незавершенным. На месте недостроенной башни возник город, а затем государство под названием Вавилон, что в переводе на русский язык означает «смешение». Впоследствии Господь показал, что в Его власти находится как лишить людей общего языка, так и дать им способность в нужный момент говорить на любом наречии и понимать его. Подобное чудо Бог совершил над апостолами в день Пятидесятницы. Простые рыбаки неожиданно для себя стали говорить на иностранных языках. Об этом событии рассказывает нам Кандак, одно из главных песнопений праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: В день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа, Бог послал апостолам, ученикам Спасителя, особую силу. Благодать Божия сошла на апостолов в виде языков пламени. Так на земле была основана Церковь Христова. В день Пятидесятницы апостолы первыми из людей исполнились Святого Духа и послужили посредниками низведения Его на остальных верующих. Кроме того, ученики Христа получили удивительные способности. Например, начали свободно говорить на незнакомых до того языках. Апостолам предстояло проповедовать учение Спасителя разным народам. Разделенное из-за строительства Вавилонской башни, человечество должно было вновь объединиться благодаря служению учеников Спасителя. Вот как об этом говорит Кандак праздника. «Егда снишел языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа». В переводе на русский язык этот текст звучит так: «Когда сошел Всевышний и языки смешал, он этим разделял народы. Когда же огненные языки раздал, он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа». Церковь, основанная Христом, объединила разные народы и культуры, нашедшие гармонию общения благодаря вере в истинного Бога.
1: Кандак поется в составе и вечернего, и утреннего богослужения в честь праздника Пятидесятницы. Церковь таким образом напоминает прихожанам об очень важной вещи. Православные христиане призваны к пониманию собственного единства в Боге. Единство, которое выше национальных, языковых и культурных отличий. Послушаем Кандак Пятидесятницы в исполнении хора Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один человек очень почитал Михаила Архангела и был счастлив тем, что святой Архангел по молитве исполняет любую его просьбу. Однажды он поссорился со своим соседом и стал просить Архангела поразить соседа мечом. Но его просьба осталась без ответа, и разгневанный человек перестал праздновать славу святого Михаила. Тогда ночью явился ему Архангел и сказал: «Я был тебе помощником, когда ты просил добра для себя и своих близких, но ты дерзнул меня просить стать палачом твоему обидчику. Опомнись, неразумный, или ты хочешь, чтобы я стал сообщником в твоих злых делах?» И человек понял, что молиться и просить о чем-то нужно с большим разумением и страхом Божьим.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На рассвете, когда просыпаюсь, к тебе летят первые мысли мои, первое движение души, дотянуться до улыбки твоей, первый мой шепот, имя твое, первое изумление, ты рядом. Словно младенец, увидевший страшный сон, спешит укрыться в объятиях матери и радуется, что сон не разлучил его с ней. Так я, пробудившись, спешу в объятие твое, радуясь, что странствия во сне не разлучили меня с тобой. Как нелюбезен я с тобой, любовь моя! Стыд съедает меня за нелюбезность мою к тебе. Ни на миг не покидаешь ты меня. Я же часами странствую по снам моим без тебя. Потому кляну я сновидение и сон свой, и восхищаюсь силами небесными, ни днем, ни ночью, ни сводящими с тебя очей. Сон утомляет, ты приносишь покой и отдых. Не будет покоя уставшему без созерцания тебя, ни утешения скорбящему без беседы с тобой, ни здоровья больному без касания десницы твоей, ни очищения нечистому без омовения в свете твоем. Спешу в храм твой улицами пустынными, спешу и не встречаю никого на пути своем. Все спят и в снах своих мучаются от разлуки с тобой, а ты сидишь на каждой постели и ждешь, пока души вернутся из дальних скитаний. Стыд съедает меня, любовь моя, за нелюбезность к тебе душ человеческих, что так надолго покидают они источник жизни своей. Звери лесные проснулись на заре, и ты стоишь рядом с ними и пасешь их. Думают звери о пище, о пище думают они утром ранним, так же, как и я, но знаю, что тобой лишь могу утолить голод свой. Пустынными улицами на рассвете спешу я, славы твоей взыскуя. Слышу колокола в храм зовущие и возношусь мыслями и смотрю с высоты на землю, чтобы видеть, сколько чад человеческих отказалось от скитаний безумных и встретила сущего, далекого безумства сна. Проснулись в кельях и пещерах святые отшельники и беседуют с тобой. Встали те, чьи души никогда не ложатся, но как свечи горящие день и ночь прямо стоят пред тобой. Благослови, Господи, всех молитвенников и отшельников жизнью своею, словно ладаном кадящих землю сонную. Многие тысячи душ на рассвете с телом расстаются. И когда родится солнце, загорится оно свечой поминальной над множеством умерших. И смотрю на тебя, любовь моя, как склоняешься ты над тысячами умирающих и ждешь, что призовут они имя твое. И слышишь, как каются некоторые за всю жизнь свою и вопиют к тебе о помощи. Благослови, Господи, всех кающихся на одре смертном и отзовись на вопль их. Пустынными улицами спешу, слава моя, и вхожу в храм твой, чтобы петь тебе величание. И один в храме стою, тобою и ангелами твоими наполненным. И на колени падаю, и молюсь в слезах. Пробуди к себе, Господи, небодержец, все души спящие братьев моих и народа моего. Отяжелели и ослабли души грешников и опустились до границ адовых. О, любовь вечно бодрствующая, пробуди их прежде, чем смерть толкнет их в сон беспробудный, вечный, сон страшный, который не осенит свет лица твоего.

0: слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Сказка. Вышла она, ножкой топнула, ручки веточками пораскинула, зацвелась, зарделась, а ягодка сладкая, смородинка, яблонька белая, ухоженная. Что ж тебя не берет никто? Мимо ходит, за метлой украшенной гонится, а сюда и не глянут, как следует. Для кого ж она так беленько стоит? Кому достанется? Никому не досталось. Кончился ее бабий век, опустила рученьки, пригорюнилась. Вдруг стук по стук на пороге друг. Среди ночи гром война, открывай ворота, встречай, ура! Душа обмерла. Ты че, сказку слушаешь? Пошли, нас пацаны ждут, скорей! Там фанабилеты достал, надо еще фаеры и флаги забрать, понял? Юху! Сегодня мы им дадим за тот раз, давай, бежим! Интересно, чем же там кончилось с этой, которой не везло, думала на бегу? Но не может быть, чтобы так закончилось. На пороге друг. Конечно, все будет хорошо, конечно. В сказке всегда так бывает. Через 30 лет он вспомнит об этом. Будет и гром, и война, будут и ворота. Он постучится в дом во время грозы, вымокший до нитки, а она откроет ему. Вот тогда и вспомнит.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний режиссера Натальи Сац, дочери композитора Ильи Саца, 1919 год. Наш детский отдел добился постановления Московского совета. Один раз в неделю все билеты в Большой театр распределять бесплатно среди детей. Дети, которые прежде и хлеба-то досыта не видели, подходят со всех сторон к величественному зданию Большого театра. По мраморным лестницам, не веря, что это происходит не во сне, а на самом деле, поднимаются ребята, не узнают друг друга среди золота и бархата Большого театра. Но самое удивительное – в зрительном зале. По нескольку минут детские головы не опускаются, застывают в созерцании огромной люстры, росписи потолка. Эти счастливые, вертящиеся головы навсегда хотелось запечатлеть в памяти. Мы очень верили в воспитательную силу театра. Но администрация Большого театра не верила в своих новых посетителей. «Такие грязные, так громко смеются», — брюзжали некоторые. А дети детских домов

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Сирени бледные дождем к земле прибиты. Замолкла песня соловья. Немолчно говор слышится сердитый разлитого ручья. Природа ждет лучей обетованных, цветы поднимут влажный лик, и вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий сломал ногу. Это случилось на одной из улиц Афин рано утром, когда он еще затемно шел в храм служить литургию и упал, спускаясь по крутой лестнице. На Афоне бывали спуски и опаснее, но я все их знал наизусть. С грустью думал отец Порфирий, пока в больнице ему накладывали гипс. Со Святой Горы он вынужден был уехать несколько лет назад по состоянию здоровья. Врачи считали, что какое-то время батюшке следует находиться под их постоянным наблюдением. Он поселился в Афинах, неподалеку от городской больницы, и стал священником в больничной церкви святого Герасима. Нога срасталась тяжело. К тому же оказалось, что с самого начала гипс наложили неровно, и пришлось ломать кость во второй раз. В итоге отец Порфирий почти полгода не вставал с кровати. Да и после того, как гипс сняли, передвигаться без посторонней помощи ему было трудно. Врачи советовали ходить на костылях, но отец Порфирий считал, что привыкнет к ним и потом уже не сможет без них обходиться. Тогда врачи предложили компромисс – хорошую устойчивую трость. На трость отец Порфирий согласился. Оставалось только купить ее, но хорошие трости стоили дорого, а денег у монаха не было. Родная сестра отца Порфирия хотела помочь, но батюшка прекрасно знал, как бедно она живет, и не хотел вводить ее в такие растраты. И вот однажды утром, когда отец Порфирий впервые после выздоровления смог, наконец, кое-как на костылях прийти в храм, туда вошла незнакомая женщина. «Это церковь святого Герасима?» — громко спросила она. Церковная служительница утвердительно кивнула. «Знаете, я видела сегодня такой странный сон», — продолжила женщина. «Мне приснился святой, который назвался Герасимом. Он велел мне срочно идти в его храм и принести с собой трость. Интересно, что у меня как раз была трость. Я привезла ее в прошлом году из Иерусалима. Вот она, я ее захватила. Вы не знаете, к чему бы это?» И служительница, и монах от этих слов едва не потеряли дар речи. Так у отца Порфирия появилась трость. Своей искренней верой в то, что Господь никогда не оставит человека в беде, мудрый афонский старец Порфирий Ковсоколевит вселял надежду в сердца сотен тысяч людей и говорил: «Бог есть любовь, а не просто зритель нашей жизни. Он промышляет о нас и интересуется нами, как любящий отец, каков он и есть на самом деле. Господь не забывает о нас никогда, и если это нам на пользу, то дает нам то, что нужно и когда нужно».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Откуда у людей берутся страхи? Человеческие страхи так разнообразны, как и души людей. У каждого человека свое устроение и свои страхи. Кто-то боится смерти, кто-то болезней, кто-то одиночества. И все они от маловерия и сильной привязанности человека к земному. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «У боязливых людей сердце слишком земляное и оттого окаменевшее. Слово Божие лучше всего растет при внешних бурях и ветрах, словно горные сосны. Но боязливый, с радостью принявший Слово Божие, пугается бури ветров и отпадает от Слова Божия, отвергается его и снова прилепляется к своей земле. Земля приносит быстрые плоды, а плодов Слова Божия надо ждать. При этом боязливого терзает сомнение: если я упущу сие плоды земные, которые держу в руках, то кто знает, дождусь ли и вкушу ли плодов, обещанных мне Словом Божиим. И так боязливый усомнится в Боге и уверует в землю, усомнится в истине и уверует в ложь. И вера, не пустив корня в его окаменевшем сердце, исчезает, и Слово Божие, посеянное на камне, возвращается к своему сеятелю».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова. 1955 год. Троица Сергиева Лавра. «Сидели мы однажды во дворе святого монастыря. Один молодой монах-семинарист спросил: „Отец Филадельф, расскажи нам, как Николай Чудотворец спас тебя от голода“. Старец посмотрел на всех любовно, потом воодушевленно перекрестился и начал: „В ссылке я был. Голодный был год. Есть было совсем нечего. Работа очень и очень тяжелая, а есть нечего. Да еще зима была суровая-пресуровая. Транспорт не мог ходить, и доставка продуктов прекратилась. Мы несколько суток были совсем голодные и холодные. А одежонка-то арестантская какая? Многие мои братья слегли, обессилели и не могли ходить. Я тоже готовился умирать с голода и холода. Ночевали мы в хибарках, маленьких таких и совсем худых. Был холодный вечер. Я лежал, укутавшись в тряпки. Мороз лез и леденил все тело. Сильно захотелось спать. Я знал хорошо: чуть засни, и все. Больше не встанешь вовеки. С трудом поднявшись, я решил последний раз помолиться святителю и чудотворцу Николаю. „Угодник Божий, — сказал я ему, — ведь я помираю. Ты все видишь. Ты скорый помощник, сам приди ко мне, помоги“. Слышу сильный стук в дверь. Открыл. Никого нет. Свежие следы от двери. Заглянул за угол. Сумка большая стоит. Взял я эту сумку, тяжелая, принес в хату. Открыл. „Милые вы мои дети“. И старец навзрыд заплакал. В сумке-то были свежие хлебы, да еще совсем горячие, будто только вот из печки их вытащили. А какая там печка? На 50 верст не было ни одной хозяйской хаты, только ссыльные да арестанты. Вот этим хлебом мы и жили целую неделю, пока не утихла пурга и не привезли нам паек. И никто тогда не умер. Чудотворец Николай спас».
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В 1079 году Владимир Мономах, княжевший тогда в Чернигове, опасно занемог. Никто не мог вылечить его, ни придворный лекарь, ни специально призванные заморские врачи. Молодая жена князя Гита, дочь англосаксонского короля Гарольда, была безутешна. Казалось бы, надежды на выздоровление князя нет, но, к счастью, не замедлил долгожданный гонец из Киева. Инок Киево-Печерской обители, святой Агапит, прислал больному лекарственные травы и обещал молиться за него. Буквально за несколько дней Владимир Мономах был исцелен. Выздоровевший князь отправился в Печерский монастырь, чтобы отблагодарить своего врача, но тщетно, тот не принял его даров. Святой Агапит просил князя не беречь своих сокровищ, пусть раздает их всем нуждающимся. Князь, не осмеливаясь ослушаться святого, начал раздавать убогим щедрую милостыню. И делал это на протяжении всей своей жизни, за что в Ипатьевской летописи его назвали нищелюбцем и братолюбцем. В ней же святого князя Владимира Мономаха величают добрым страдальцем за русскую землю. Мономах поднялся в боевое седло 13-летним подростком и провел в военных походах около 60 лет. Он мужественно сражался с двумя напастями, терзавшими Русь, хищными степняками и кровавыми междоусобицами. Но, совершая ратные подвиги, князь Владимир не забывал об обязанностях истинно христианского правителя. Защищал сирот и вдов, заботился о простых людях, строил прекрасные каменные храмы. В Суздале он возвел собор Успения Богородицы, первое каменное здание в Ростово-Суздальской Руси. Позже построил успенские храмы в Ростове, в Смоленске. Однако самым главным было для него выполнять завет святого безмездного врача, преподобного Агапита. Летописи сохранили образ князя, раздающего милостыню обеими руками. В своем поучении Владимир Мономах, обращаясь к потомкам, пишет: «Больше же всего старайтесь не забывать об убогих и оказывайте им помощь, которую только можете им оказать. Заботьтесь о сиротах и вдовах и не позволяйте сильным обижать беззащитных. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего». И потомки вняли увещеванием Владимира Мономаха. Сын его, князь Мстислав Великий, а также его внук Ростислав, отличались особым милосердием к бедным людям. Неудивительно, что и Мстислав, и Ростислав, как и Владимир Мономах, были прославлены в лике святых как благоверные. Особо Владимир Мономах почитал страстотерпцев Бориса и Глеба, святых братьев своего деда Ярослава Мудрого. В 1102 году он украсил золотом и хрусталем их серебряную раку, хранившуюся в церкви, построенной в честь святых братьев в Вышгороде. Перед смертью князь Владимир отправился на реку Альту, близ Переяславля, именно в то место, где снискал мученический венец святой Борис и где он сам когда-то построил и богато устроил церковь во славу Бориса и Глеба. Там же он мирно упокоился 19 мая 1125 года. «Весь народ плакал о нем», отмечает Ипатьевская летопись, «как плачут дети по отце или по матери. Все злые умыслы врагов», продолжает летописец, «Бог дал под руки его. Украшенный добрым нравом, славный победами, он не возносился, не величался. По заповеди Божьей добро творил врагам своим, и паче меры был милостив к нищим и убогим, не щадя имения своего, но все раздавая нуждающимся».
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Мир-Иликийский, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости. Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Мир-Иликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в Миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Мир-Иликийские стали еще больше почитать своего епископа. Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Мир-Иликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, «Кандак», одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: «Кандак» в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке, вскоре после прославления Николая Мир-Иликийского в лике святых. Церковнославянский текст «Кандака» звучит следующим образом. «В мирех святе священнодействитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положилось и душу твою о людях твоих, и спас лыси неповинный от смерти, сего ради осветился Иси, яко великий таинник Божией благодати». Давайте послушаем русский перевод. «В городе мирах Ликийских ты, святой, явился совершителем священнодействий, Евангелие Христово исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих, и неповинных избавил от смерти, поэтому и осветился, как великий служитель таинств Божией благодати». Автор «Кандака» прямо указывает, что для святителя Николая исполнением заповеди Христа была не только проповедь Евангелия, но и подтверждение слов делами, помощь бедным, защита невинно осужденных. Всеми этими поступками святитель привлек в церковь многих своих современников.
1: «Кандак» в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем «Кандак» святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николу Грешской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ролану 9 лет. Он любит смотреть мультфильмы, следить по телевизору за футбольными матчами и гулять. Сам он ходит только при поддержке родителей и недолго, а еще стоит у опоры. У Ролана детский церебральный паралич. После рождения первые месяцы его маме, Изольде, казалось, что с ребенком все в порядке, пока не появились частые простуды. Во время одной из них в полтора года Ролан попал в реанимацию, а вернулся домой другим ребенком. Мальчик потерял основные навыки. Ноги не слушались, потому что мышцы атрофировались. Причиной такого отката в развитии стало редкое генетическое заболевание. Таких детей, как Ролан, в мире всего 150. Поскольку болезнь не до конца изучена, лекарства от нее нет. Изольда продолжает бороться за сына. Благодаря курсам реабилитации Ролан ходит, опираясь на мамину руку, понимает речь. Мальчик делает успехи на занятиях с логопедом и нейропсихологом. Изольда воспитывает Ролана и его брата одна и самостоятельно оплатить курс занятий для сына не может. Фонд «Мои друзья» открывает сбор на реабилитацию для Ролана в медицинском центре «Алалия Стоп» в Краснодаре. Работа со специалистами не даст мальчику потерять полученные навыки, поможет продолжать ходить, понимать близких и радоваться жизни. Поддержать Ролана и его маму Изольду можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В полдень к озеру приходят дети и купаются в воде озерной и в свете солнечном. Господи, вся природа невинностью восхищается. Рабы, изможденные и измученные, солнце и озеро преображаются в присутствии детей. Преображается озеро в величественный храм Божий, когда дети входят в него. Первосвященник солнца приходит в волнении, когда лучи его перекрещиваются с лучами детских душ. «Пустите детей приходить ко мне», — шепчет вся природа, — «и вы поймете, что и я дитя. С разорителями своими и я разорителем становлюсь, с детьми же и я дитя. Бездушным я кажусь бездушной, для святителей я алтарь. Кто ищет во мне зверя, тем шлю навстречу зверя. Кто ищет во мне Бога, явлю его. Грешники убийцей меня именуют, праведники жертвенником. Только невинности открываюсь я невинностью, и только детям Божиим, как дитя Божие. Пустите детей приходить ко мне, возглашает Сын Божий, и одни лишь дети приходят к Нему. Гиене огненной подлежат те, кто преграждает детям путь к Сыну Божию, ибо не приходят сами и не дают приходить другим. Почему, Господи, почему детей ищешь? Вопрошают сотворенные и нерожденные, рожденного и несотворенного. Словно идолы каменные, духом мирским влекомые, таковы они. Жизнью внутренней движим рожденный и несотворенный, и дух мира бежит от него. От того, что и сам я дитя, детей ищу. Обманщики обманщика видят во мне, безбожники безбожника, власть придержащие бунтовщика. Фарисеи спрашивают, кто сей, и не могут вместить. Мудрецы мирские уловляют его в сети своей мудрости. Только дети знают меня, ибо и я дитя. Как дитя не принадлежу я сам себе, и как дитя не ищу славы себе. Как дитя не творю ничего от себя, и как дитя не мыслю ничего от себя. Но как дитя думаю то, о чем учит отец мой, и говорю то, что слышу, и творю то, что от него вижу. Дети перестают быть детьми, я же никогда не перестаю. Дети перестают быть детьми от злых учителей своих, возбраняющих им пребывать постоянно со мной и научающих их старящей мудрости мира. Я не перестаю быть ребенком, ибо питаюсь вечно юной мудростью неба. Блаженны те, кто в зрелости отвратился от учителей своих и мертвящей мудрости той, старящей, творящей больными и несущей смерть. Того, кто ко мне обратится, кого мир стариком сделал, ребенком сотворю. И как дитя вечное будет царствовать во царствии моем, закрытом для старцев мирских. Говорю вам, царство мое есть царство детей. Воистину, не узрят сотворенные света царство Божие, но узрят рожденные. Распадутся идолы каменные, духом мирским влекомые, и ветер прахом их будет играть, а дети жизни истины войдут в жизнь вечную. Лучезарный Господи, дитя вечное в недрах Святой Троицы, помоги мне невинностью своей, величайшей силой всех миров родиться от Духа Святого. Да не распадусь и не развеюсь по ветру, как идол каменный, миром сотворенный. Да быть мне, как младенцу рожденному, неразлучно с Тобою в вечности, о Царь невинных и невинности».

0: слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Стуки. С середины лета начали падать яблоки. Раньше срока. Зеленые еще. Упругие, молодые. Непонятно, что это с яблонями. Ни ураганов, ни бурных ливней, ни заморозков. Падают в тишине. От крыльца до калитки так все услано ими, что не пройти. Наступишь невзначай, как на что-то живое. А они все падают, падают, оббиваясь, калечась об ветки, об доски скамеек, подпрыгивают в траве. Днем за делами стука почти не слышно. Но по ночам, просыпаясь, вздрагиваешь. Среди летней покойной тьмы стук по крыше. С перекатыванием по жести. И, наконец, с мягким топотом в земную грудь. Что-то случилось с яблонями. Или с нами. Стучат, стучат.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы игумении Таисии Солоповой со священником Иоанном Кронштадтским. 1891 год. Ярославская губерния. Леушинский монастырь. Батюшка Иоанн, говорю из собственного опыта. Когда человек внимает себе и следит за собою, то и малейшее уклонение от Бога, волею или неволею допущенное, тяготит душу и нарушает ее мирное состояние. С потерей мира рождается тревога, смущение, теснота. О, как тяжело бывает душе, и как трудно ей снова восстановиться. «Потребно немедленное покаяние», — отвечает мне на это отец Иоанн. «Господь знает наши немощи. Он готов простить нам все, если мы каемся и просим прощения. Воззовет ко мне, и услышу его. Не надобно коснеть», то есть останавливаться на мысли о совершенном грехе, а тотчас же каяться, памятуя милосердие Божие. Тогда породится не тревога и рассеянность, а сокрушение и смирение сердца, которое Бог не уничижит.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у тебя мою, эту долю моим милым раздели.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монаха Порфирия выписали из больницы. С тех пор, как он уехал со Святой Горы Афон, ему приходилось быть частым гостем докторов. Именно врачи из-за его тяжелой хронической болезни настояли на отъезде отца Порфирия с Афона, чтобы он мог находиться под их постоянным наблюдением. Отец Порфирий оказался в больнице 2 недели назад. За это время в Калисии, местечке на юге Греции, где теперь жил монах, наступило настоящее лето. Отцу Порфирию не терпелось поскорее увидеть цветущий луг рядом с монастырем, в котором он жил, вдохнуть чистый лесной воздух. У дверей больницы его поджидала пожилая прихожанка монастыря по имени Мария. Она приехала, чтобы отвезти монаха домой. По дороге отец Порфирий то и дело с нетерпением расспрашивал женщину. «Госпожа Мария, как там наши луга? Цветут вовсю, наверное. А в лесу соловьи уже запели?» «Да нет, ничего такого», — пожимала плечами Мария. «Как же так?» — волновался отец Порфирий. «Конец мая, пора бы уже». Мария снова пожала плечами, и они продолжили путь. Когда последний городской указатель остался позади, и они въехали в сельскую местность, их тут же окружило благоухание цветов и трав. В деревьях, растущих по обочинам дороги, громко щебетали птицы. «Мария, ты только посмотри, как ребенок радовался отец Порфирий! А ты сказала, ничего такого нет. Зачем обманывала?» Мария смущенно взглянула на монаха. «Батюшка, да я и вправду ничего не замечала. Все дела, заботы». «Когда-то я тоже был толстокожим и многого вокруг себя не видел», — говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «А для того, чтобы стать христианином, нужно иметь душу поэта. Нужно радоваться тому, что нас окружает. Ведь все вокруг нас — это капли любви Божьей. И растения, и звери, и птицы, и горы, и море, и закат, и усыпанное звездами небо. Это маленькая любовь, через которую мы приходим к любви великой, ко Христу».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Христиане, изучающие богослужение в церкви, интересуются, что означает возглас священника в конце божественной литургии перед самым причащением прихожан «Святая святым». В четвертом томе «Добротолюбия» есть одно писание, которое называется «Об Авве Филимоне», где сказано, что преподобный Авва Филимон ужасался гласа Иерея, который возглашает «Святая святым». Хочу поделиться с вами его словами. «Ибо в это время, — говорил он, — вся церковь полна бывает святых ангелов, и сам царь сил, таинственно священнодействовав, и хлеб, и вино притворив в свое тело и кровь, через святое причащение вселяется в сердца наши. Почему присовокуплял он? Надлежит нам лишь непорочно и чисто, и как бы вне плоти бывая, без всякого сомнения и колебания, дерзать на святое причастие пречистых Христовых тайн, чтобы сделаться причастными бывающего от них просвещения».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний композитора Микаэла Теривердиева «Я просто живу». 1947 год. Грузия. Тбилиси. У нашего сапожника Сурена, что сидел в подвале в маленькой каморке, заставленной старыми башмаками, была большая семья. Он много работал, чтобы ее прокормить. Это был удивительно спокойный человек, смирившийся со всем, с нищетой, со своей судьбой, а главное, с отсутствием каких-либо надежд. Впрочем, может быть, я это додумываю сейчас для себя. Может быть, он и не ждал ничего, ничего не требуя от жизни. Он тихо напевал старинные армянские песни. Любимая его песня «Ах, любовь, любовь». Если он не пел, то молчал. Он никогда не назначал цену за свою работу, брал то, что ему давали. Люди вели себя по отношению к нему удивительно порядочно. Даже те, что были бедны, давали ему порой больше, чем стоила его работа.
0: Голоса

0: солнечным пасхальным утром 1902 года вихрастые ребятишки высыпали после службы из Смоленского собора города Белгорода. Гомоня и весело смеясь, они подхватили узелки со освященными яйцами, куличами и побежали в церковную богадельню для инвалидов и нищих. За ними не спеша направился Михаил Васильевич Мачурин, известный городской благотворитель. Радостно встречали своих гостей обитатели дома презрения, благодарили своего благодетеля за недавний ремонт. 2 года назад Мачурин выкупил богадельню и передал в собственность Смоленского собора, обязуясь участвовать в ее финансировании. В одной из комнат богадельни открыли церковно-приходскую школу. В 1901 году богадельный дом на средства Мачуриных был полностью отремонтирован. Род купцов Мачуриных стал известен в середине XVIII века, когда ими был основан первый мыловаренный завод в Белгороде. В 1827 году они построили в Белгороде еще и завод восковых свечей. Продукция завода пользовалась огромным спросом, во многом потому, что свечи делались из чистого пчелиного воска, без добавления парафина, как на других предприятиях. Дело Мачуриных процветало и расширялось. В городе они открыли новые магазины, в гостином ряду имели десятки лавок по продаже дегтя, меда, воска и прочего разного товара. Из заработанных честным трудом капиталов Мачурины не скупились выделять средства на развитие города, строительство и ремонт храмов. Немало жертвовали на нужды русской армии во время Отечественной войны 1812 года. Многие представители рода Мачуриных играли большую роль в жизни Белгорода. Среди них были городской голова, бургомистры в городском магистрате, гласные и члены различных комиссий в городской думе. Мачурины участвовали, в том числе и финансово, в решении вопросов по ремонту дорог Белгорода, освещению центральных улиц, починке мостов через реки Северский Донец и Веселку и многих других проблем благоустройства города. Самый большой дом в Белгороде Мачурины пожертвовали в 1876 году для размещения в нем учительского института. Это учебное заведение с трехгодичным курсом обучения готовило более 75 учителей для городских училищ. Выпускники института работали преподавателями училищ в разных городах России. За большой вклад в развитие города и щедрую благотворительность около 20 представителей рода Мачуриных получили самое уважаемое звание – потомственный почетный гражданин Белгорода. Одним из самых видных и щедрых представителей купеческой династии Мачуриных был Михаил Васильевич. Мачурин успевал все – и управлять производством, и вести успешную торговую деятельность, и выполнять обязанности городского головы, и быть в течение 27 лет старостой Смоленского собора. Михаил Васильевич – не жалел личных средств на нужды собора, возобновил верхнюю церковь, заказал новый иконостас, закупал богослужебную утварь по мере необходимости. Помогал Смоленской церкви и родственник Михаила Васильевича, купец Михаил Константинович Мачурин. Не являясь прихожанином Смоленского собора, Михаил Константинович в 1825 году на свои собственные средства отделал под мрамор всю верхнюю часть собора, а в 1839 году в нижней части устроил новый предел в честь своего ангела, архистратига Михаила. В советское лихолетие Смоленский собор, в который Мачурины вложили так много усилий, был закрыт и заброшен. К счастью, сегодня храм восстановлен, и жители Белгорода могут помолиться и вспомнить своих земляков, купцов Мачуриных, столь много сделавших для родного города.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Не говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь. И укротишь пучину бурных вод.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком. Но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон. Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев, ведь явление архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением. Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Небесных воинств архистратизи молим вас, пресно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественные ваши славы, сохраняющие ны припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил». В русском переводе этот текст звучит следующим образом. «Небесных воинств архистратиги непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, преподающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
1: Тропарь архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым архистратигом православная церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно. Целый легион. Давайте послушаем тропарь архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Умение общаться с другими людьми – это один из важных навыков, который может значительно облегчить жизнь. Что говорить, с самой древности существует целая индустрия искусства эффективной коммуникации. А что думает по этому поводу Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков».
10: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
9: «Претерпевший же до конца, той спасен будет».
8: В только что прозвучавшем отрывке Иисус Христос говорит своим ученикам о той участи, которая их ожидает. Те, кто является их соотечественниками и ближайшими родственниками, превратятся в гонителей и преследователей. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Для того, чтобы описать весь трагизм ситуации, Христос предупреждает, что бить его учеников будут в синагогах. Синагога – это место молитвенного собрания, место, куда древний еврей приходил в надежде получить поддержку от Бога и от общины, где он, казалось бы, должен чувствовать себя как дома. Но даже здесь ученикам Спасителя не получится расслабиться. Именно здесь самые близкие будут их хватать и тащить в судилище, чтобы осудить на смерть. Поэтому Господь призывает апостолов остерегаться людей. Речь, конечно же, идет не о том, чтобы совсем сторониться окружающих. Христос предостерегает от проповеди Евангелия каждому, без разбора. Его ученики – не должны без крайней необходимости подвергать себе опасности, не должны вызывать у близких напрасной вражды. Апостолам следует быть очень осторожными и предусмотрительными в своих словах и поступках. При этом они должны оставаться открытыми миру. В них должна жить постоянная готовность, как пишет в одном из своих посланий апостол Павел, «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть, если спросят о вере, засвидетельствовать о ней прямо и без лукавства. Эта внутренняя гибкость прекрасно отображена в словах Христа: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Та стратегия поведения, которую предлагает последователям Спасителя Евангелия, называется в христианской традиции рассудительностью. Христианство никогда не поощряло пассивное молчание и тем более трусость, но и никогда не призывало к безрассудному мученичеству. Как говорит замечательная народная пословица, «На крест не просятся, но из креста не бегают». Но как же развить в себе этот полезный навык рассудительности? Отцы церкви указывают на один способ – путем исполнения заповедей Евангелия. Если человек понуждает себя искать волю Бога, понуждает себя ежедневно служить окружающим, тогда он на собственном опыте познает, в каких случаях следует сказать о Боге, а в каких лучше воздержаться от этого, в каких открыто заявить о своем христианстве, а в каких промолчать. Но самое важное, что это знание приходит к нему не от собственного ума. Как говорит сегодня Спаситель, его главный источник – Дух Святой. Именно он побуждает человека промолчать, когда, казалось бы, можно и сказать. И, напротив, подсказывает ему, что говорить, когда кажется, что ситуация безвыходная, и никакие слова уже не помогут. –

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Спасение утопающих. Синяя гладь большого озера сверкает в лучах утреннего солнца. Безмятежно лежать на песке и смотреть на облака так приятно, что я незаметно задремал. Вдруг слышу громкие крики. «Помогите! Человек тонет!» На берегу, кроме меня, мамочки с детьми, да несколько пожилых отдыхающих. Вскакиваю на ноги, смотрю. Где-то на середине озера беспомощно барахтается мужчина. К счастью, у меня разряд по плаванию. Считанные секунды, и я рядом с утопающим. Придерживая его, аккуратно направляюсь к берегу. Мужчина тяжело дышит. Ногу судорогой свело. Говорит, виновата. Приплыли. Помогаю пострадавшему выйти из воды. Его лицо кажется мне знакомым. Неужели? Витя! Серега? Он тоже меня узнает. Хотя оба за много лет здорово изменились. Мой однокурсник. Вот так встреча. Витька. Сразу вспомнился экзамен по химии. Преподаватель спрашивал строго и только по своим лекциям. А я половину прогулял. Молодость. Накануне экзамена никто не соглашался дать переписать, все учили. В общем, я тонул. И Витька вдруг дал свою тетрадь. «Я и так помню», — заявил. За сутки я вызубрил все и сдал. А Витька провалился. Пересдавал потом. Но меня он тогда буквально спас. И мне стало так радостно, что получилось отплатить ему за это добром.

0: тема.
1: О почитании церковью святых мощей настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.
2: Апостол Павел назидает христиан, говоря: «Неужели вы не знаете, что тела ваши – суть храмы живущего в вас духа?» Единство души и тела – настолько важная, настолько радикально значимая категория в христианском учении о человеке, что вынесена она даже в символ веры. Мы отдельно проговариваем, что чаем воскресение мертвых. То есть мы предельно уверены, что всякий вернется в то самое тело, в котором был рожден в этом мире. Явным образом, подчеркивающим нам это, явным примером, является воскресение Христова, когда Христос воскресает не в каком-то абстрактном облике, не в каком-то видоизменяющемся, а ровно тем же самым, вплоть до следов от гвоздей и копья. Относительно тела мы столь уверены в этой тесной связи, что даже особенным образом почитаем тела усопших праведников, мощи святых. В них, собственно, в теле, эти святые творили великие чудеса. Этот храм духа не оставлен ими и поныне. Более того, святитель Иоанн Златоуст прекрасно говорит, сравнивая золото и, например, мощи святых. Как кажется, странная параллель, говоря о том, что одно мы ценим и другое ценим, но мощи ценнее всякого золота, потому что то золото тленное, делясь, уменьшает свою значимость и стоимость. А мощи святых, сколь бы ни разделялись, сохраняют всю ту же самую действующую благодать Святого Духа.
0: Актуальная тема.

0: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостьей программы будет исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева.
0: Парсуна.
2: Лошади. Они так часто встречаются на страницах Библии и в житиях святых, на фресках и православных иконах. Как и когда люди приручили этих животных? Почему на протяжении многих веков лошадь остается другом и помощником человека? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Страдающая детским церебральным параличом китаянка Хэй Юань из провинции Айхой смогла написать книгу, печатая на клавиатуре ногой. Чего ей это стоило, рассказала на своем сайте издание Daily Mail. Когда Хэй Юань родилась, врачи сказали, что у нее нет шансов остаться в живых, но девочка выжила. Болезнь не затронула интеллект китаянки. В детстве она приложила неимоверные усилия, чтобы научиться говорить. Произносила одно слово по 1000 раз, добиваясь чистого произношения. А в подростковом возрасте освоила грамоту, глядя по телевизору программы с субтитрами. Видя целеустремленность дочери, родители купили для нее простенький компьютер. Управляться с ним Хэй Юань оказалось непросто, ведь единственная часть тела, которой она владеет, это левая нога. Ее девушка и тренировала. В результате научилась довольно бегло печатать и смогла осуществить свою мечту – написать фантастический роман. В этом произведении герои противостоят войнам, болезням и прочим бедам, от которых страдает человечество. И в конце добро побеждает зло. Хэй Юань уверена, что иначе и быть не может. Меня поразил ответ, который мужественная писательница дала на вопрос журналистов Daily Mail. Не обижается ли она на свою болезнь? Девушка ответила: «Что вы, я благодарна своему недугу, ведь он научил меня упорству, терпению и сосредоточенности, а значит, сделал богаче. Как же хорошо видеть благо в любых обстоятельствах и сохранять бодрое расположение духа. Надеюсь, китаянка Хэй Юань будет нам помогать в этом своим примером». С вами была Дарья Виноградова.

0: До встречи на волнах радио «Вера».
1: Живут такие люди. Радио «Вера». Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнерского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Святитель Митрофан, патриарх Константинопольский, жил в IV веке и был современником императора Константина Великого. Отец Митрофана, Дометий, был родным братом римского императора Проба. Он уверовал и принял христианство, а во время гонений переселился с сыновьями в Византию. Там он сблизился с епископом Титом, стал его учеником и принял священнический сан. После смерти Тита Дометий был избран епископом. В 316 году на эту кафедру выбрали его сына Митрофана. Однажды в город прибыл новый император Константин. Он восхитился красотой и удобным расположением Византии, проникся симпатией и уважением к епископу Митрофану. Вскоре Константин перенес столицу из Рима в город на Босфоре. В 325 году неподалеку в городе Никея собрался Первый Вселенский собор. На нем Константин Великий исходатайствовал для епископа Митрофана титул патриарха. Таким образом, он стал первым патриархом константинопольским. Сам Митрофан был уже глубоким старцем. В последний день собора к патриарху, чтобы почтить его труды, пришли все участники собора во главе с императором. Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и просим сегодня святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Святой Митрофан, моли Бога о нас.

0: «Любовь моя – спорт». Так назывался документальный фильм, приуроченный к Олимпийским играм 1980 года в Москве. В нем должна была прозвучать песня «Команда молодости нашей». Музыку к ней написала Александра Пахмутова, а стихи – Николай Добронравов. Исполнила энергичное, вдохновляющее музыкальное произведение о спортивной дружбе и сплоченности Людмила Гурченко. Однако чиновники от кино заметили в песне по тем временам немыслимое – слово «Бог». Композицию из фильма вырезали, и все же ее услышали. В 1980-м она вышла на пластинке, посвященной фильму. Песню тут же подхватил народ. Для слушателей смысл ее строчек выходил далеко за спортивные рамки. Ведь в ней воспевалась дружба, и не было акцента на духе спортивного соперничества. Наоборот, старая смена от души желала молодым лучше нашего сыграть. Неудивительно, что песня «Команда молодости нашей» стала гимном единства, поддержки, взаимопомощи и человеческой теплоты.
1: С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей.

А мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский и угличский феоктист. В посланиях апостола Павла мы неоднократно встречаем противопоставление плотского и духовного. Первое несет явную негативную смысловую нагрузку. Второе же прекрасно, величественно, похвально и спасительно. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы вновь слышим о противопоставлении плотского и духовного. Давайте послушаем эти апостольские слова и попытаемся их должным образом понять.
2: «Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти».
3: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
2: Деяние плотское умерщвляете, живи будете.
1: Если мы погрузимся в исследование послания апостола Павла, то заметим, что он использует слово «плоть» в нескольких смыслах. Тогда, когда говорит о теле человека, когда говорит о грехе и когда упоминает закон Моисея, который регулировал собой земную жизнь человека. Только что мы услышали отрывок, в котором можно обнаружить все три упомянутых смысла слова «плоть». И они настолько переплетены между собой, что не всегда можно понять, что же именно апостол подразумевает под плотью в том или ином случае. На первый взгляд может показаться, что плоть в любом из возможных у апостола Павла смыслов – зло. Ведь всякий раз мы видим употребление этого слова в негативном ключе. И здесь будут достаточными пара ярких примеров. Помышление, плотские, суть – смерть. И посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Из этого напрашивается, как кажется, совершенно естественный вывод. Все, что относится к плоти, то есть весь физический мир, это заведомое зло. А потому желающий угодить Богу человек должен всеми силами изживать из себя все плотское, от увлечений и привязанностей до заботы о собственном теле. Однако, как мы знаем, православная христианская традиция, продолжая традицию Ветхого Завета, смотрит на этот вопрос иначе. Сотворенный Богом мир благ, и об этом сказал сам Бог в момент творения, и назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. Эти слова Бог повторял после каждого акта творения, а потому полагать, будто бы физический мир и наши тела нечто заведомо злое и плохое, не что иное, как богохульство. Но что же тогда имел в виду апостол Павел? Апостол писал про то, что является приоритетом жизни человека. Адам лишился первозданного совершенства в тот момент, когда решил задуматься о себе самом, когда он сам для себя стал целью и мерой всех вещей. Такое умонастроение и есть упомянутые апостолом Павлом помышления плотские, ведущие к смерти. Как противоположность плотским помышлениям, в словах апостола мы видим жизнь по духу. Под духом Павел в первую очередь понимал жизнь в Духе Святом. Такая жизнь уподобляет человека Спасителю мира, который имел одну лишь цель – исполнение воли Бога Отца. Жизнь духовная вовсе не входит во вражду с сотворенным Богом миром, подобно тому, как не входил с ним во вражду Христос. Более того, Господь не только не враждовал с плотью, понимаемой как человеческое тело, Он исцелял и кормил наши тела. Он проявлял о них заботу с тем, чтобы их обладатели с помощью своих тел ощутили милость Божию и обрели возможность жить духовно, восходя ко спасению в вечности.
0: Апостольские чтения.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио Вера. Есть такое выражение: «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера». Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О семье, как школе любви, клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, протоиерей Василий Гелеван.
2: Поговорим о любви. А плод любви в семье – это чадо. Мы знаем, что женщина спасается чадородием. Но что это за слова такие? Многие думают, что речь идет просто о рождении. Но если ты сам родитель, ты понимаешь, что родить мало. Нужно еще воспитать. Нужно просто отдать свое сердце своему ребенку. Вот тогда ты настоящий родитель. Ну а если ребенок не один, а сердце одно? Вот как распределить свое время, чтобы каждому ребенку хватило? Я когда задумываюсь над этим вопросом, я не могу найти ответ, как это происходит. Это просто происходит, потому что любовь, она безмерна. И каждый ребенок, он совершенно неповторим. И ты можешь не строить себе там планов. Вот я от сих-то до сих-то буду с одним, а там с другим. Это все происходит само собой. Иному достаточно одной минуты. И все, он уже получил свою порцию тактильного, свою порцию интеллектуального, свою порцию духовного. А иному нет, иному нужно очень долго. И ты тоже не задумаешься об этом, как это прошло полчаса или час. Ну, замечательно, прошло. Но вот люди говорят, потратил. Ты не потратил свое время на ребенка, ты вложил в ребенка. Любовь – это когда ты отдаешь. Соответственно, чем больше отдал, тем больше вернулось и тем больше выросло. И в этом смысл жизни. Потому-то семья и считается богоспасаемым институтом, что здесь мы учимся добродетелям. Добродетелям, которые невозможно встретить нигде. Ну, разве что в монашестве. Но монашество – это зеркало семьи.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 17 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Слезы высохнуть в глазах ее. Он вернулся, стали строить планы на

радио. Сегодня, 17 июня, церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнежского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Преподобный Мефодий, игумен Пешнежский, жил в XIV веке. В юности он провел несколько лет в монастыре преподобного Сергия Радонежского. Затем, по благословению преподобного, он удалился в глухие леса за рекой Яхромой. Вскоре к нему пришло несколько учеников. Навестил Мефодия и сам Сергий Радонежский. Он дал совет построить там храм и основать монастырь. Мефодий сам носил деревья для сруба. В память о том, что он пешим преодолевал это расстояние, речка, через которую переходил всякий раз Мефодий, получила название Пешнаша. Вскоре монастырь разросся, а Мефодий стал его игуменом. Временами он удалялся прочь от обители в уединенное место. Туда же к нему для духовных бесед приходил преподобный Сергий Радонежский. Эту местность потом так и назвали – «Беседа». Преподобный Мефодий скончался в 1392 году в основанной им обители. Преподобный Мефодий, игумен Пешнежский, входит в сон монахов и священников, которых церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному Мефодию с молитвой. «Святой преподобный Мефодий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Осенью 1911 года заголовки российских газет пестрели сообщениями о том, что в Россию приехал французский художник Анри Матисс, основоположник фавизма, нового стиля в живописи, который появился во Франции в начале 20 века. Полотна, созданные в этом стиле, отличались особо яркой палитрой и упрощением формы изображаемых предметов. Ценителем нового направления был русский купец, благотворитель и коллекционер Сергей Щукин. За годы общения с Матиссом он приобрел у художника 37 работ, которые разместил в своем особняке в Большом Знаменском переулке в Москве. По его приглашению в 1911 году Анри Матисс приехал в Россию. В Москве художник познакомился с собраниями картин в домах местных коллекционеров. Но особенно его поразили древнерусские иконы, которые он увидел в доме попечителя Третьяковской галереи Ильи Остроухова. В письмах Ильи Семеновича сохранились воспоминания о визите французского художника. «Надо было видеть его восторг от икон. Он буквально весь вечер не отходил от них. В конце концов заявил, что из-за икон стоило ему приехать из более далекого города, чем Париж». Древнерусские иконы из собрания Третьяковской галереи также произвели на французского художника неизгладимые впечатления. Сергей Щукин пересказывал слова французского гостя после двух часов, проведенных среди древних святынь. «Я 10 лет потратил на искание того, что ваши художники открыли несколько веков назад. Не вам надо ездить учиться к нам, а нам надо учиться у вас». Кроме художественных экспозиций, Матисс посетил Кремль с его старинными величественными соборами, побывал в Новодевичьем монастыре и на Рогожском старообрядческом кладбище. Специально для иностранного гостя был устроен концерт синодальных певчих. В интервью «Русским ведомостям» художник сказал: «Ваши соборы прекрасны, величественны. Кремль, некоторые уголки Москвы, остатки древнерусского искусства редкие по своей красоте». С собой во Францию Матисс увез несколько икон, русский фарфор и другие подарки. Но главное – впечатление о глубине и красоте русского искусства. Благодаря отечественным коллекционерам сейчас в России находится одно из самых больших собраний картин Анри Матисса. Часть полотен представлена в Петербургском Эрмитаже, а в Москве с картинами Матисса можно познакомиться в Музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина.
0: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Журналист Илья Муромский.
3: Недавно я брал интервью у своего давнего знакомого из славного города Мурома. Зовут его Алексей, и он уже много лет трудится на приходе моего духовника, протоиерея Олега Крылова. И за всю жизнь у него набралось немало удивительных историй, связанных с приходом к вере, чудесах во время паломнических поездок и многое другое. И однажды я уже брал у него несколько сюжетов и, вспоминая, как это было непросто, решил заранее подготовить всевозможные наводящие вопросы. Но, как это было и в прошлый раз, Алексей стал слегка отнекиваться, мол, он уже все, что мог, рассказал и что вообще не умеет рассказывать, ну и так далее. Хотя буквально за несколько минут до этого небольшого спора он уже вспомнил одну удивительную историю, которая произошла на всеночном бдении перед одним из 20 праздников. И в этот момент подошел мой духовник и с небольшим наставлением благословил Алексея на интервью, при этом сказав мне, что да, к сожалению, Алексей не профессиональный рассказчик. Но вот что удивительно. Мы сели в машину и стали обсуждать, какие случаи из жизни Алексей мог бы поведать и насколько они подходят под формат программы. И как это было ранее, он начал вновь сомневаться в себе, говорить, что ничего такого особенного не знает. Но после его любимой фразы «Ты понимаешь, какая штука?» он рассказал мне то ли 4, то ли 5 замечательных историй. Причем практически без остановки. И уже после того, как я закончил свою работу, понял, какое только что произошло чудо. Смысл одной из историй, которую мне рассказал Алексей, была в том, что по благословению священника-настоятеля порой происходят удивительные вещи, особенно когда мы сами в чем-то сомневаемся. Но раз мы получили послушание и благословение, значит, надо, помолясь, выполнять поставленную задачу. И чудо как раз в том, что, несмотря на внутренние переживания и сомнения, все складывается. И уже по пути домой, прокручивая в своей голове этот сюжет, я осознал, что сам оказался в эпицентре точно такой же ситуации. Что Алексей, что я сомневались в конечном результате и вообще в том, что получится ли записать интересный материал. Но по благословению настоятеля, Алексей, который утверждал, что ничего не помнит, ничего не знает, да и вообще плохо чувствует себя перед микрофоном, выдал несколько замечательных историй. Воистину, Божье благословение через своих пастырей наставляет, направляет и творит небольшие чудеса.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Умение общаться с другими людьми – это один из важных навыков, который может значительно облегчить жизнь. Что говорить, с самой древности существует целая индустрия искусства эффективной коммуникации. А что думает по этому поводу Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков».
3: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
2: «Претерпевший же до конца, той спасен будет».
1: В только что прозвучавшем отрывке Иисус Христос говорит своим ученикам о той участи, которая их ожидает. Те, кто является их соотечественниками и ближайшими родственниками, превратятся в гонителей и преследователей. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Для того, чтобы описать весь трагизм ситуации, Христос предупреждает, что бить его учеников будут в синагогах. Синагога – это место молитвенного собрания, место, куда древний еврей приходил в надежде получить поддержку от Бога и от общины, где он, казалось бы, должен чувствовать себя как дома. Но даже здесь ученикам Спасителя не получится расслабиться. Именно здесь самые близкие будут их хватать и тащить в судилище, чтобы осудить на смерть. Поэтому Господь призывает апостолов остерегаться людей. Речь, конечно же, идет не о том, чтобы совсем сторониться окружающих. Христос предостерегает от проповеди Евангелия каждому, без разбора. Его ученики не должны без крайней необходимости подвергать себя опасности, не должны вызывать у близких напрасной вражды. Апостолам следует быть очень осторожными и предусмотрительными в своих словах и поступках. При этом они должны оставаться открытыми миру. В них должна жить постоянная готовность, как пишет в одном из своих посланий апостол Павел, «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть, если спросят о вере, засвидетельствовать о ней прямо и без лукавства. Эта внутренняя гибкость прекрасно отображена в словах Христа: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Та стратегия поведения, которую предлагает последователям Спасителя Евангелия, называется в христианской традиции рассудительностью. Христианство никогда не поощряло пассивное молчание и тем более трусость, но и никогда не призывало к безрассудному мученичеству. Как говорит замечательная народная пословица, «на крест не просятся, но из креста не бегают». Но как же развить в себе этот полезный навык рассудительности? Отцы церкви указывают на один способ – путем исполнения заповеди Евангелия. Если человек понуждает себя искать волю Бога, понуждает себя ежедневно служить окружающим, тогда он на собственном опыте познает, в каких случаях следует сказать о Боге, а в каких лучше воздержаться от этого, в каких открыто заявить о своем христианстве, а в каких промолчать. Но самое важное, что это знание приходит к нему не от собственного ума. Как говорит сегодня Спаситель, его главный источник – Дух Святой. Именно он побуждает человека промолчать, когда, казалось бы, можно и сказать. И напротив, подсказывает ему, что говорить, когда кажется, что ситуация безвыходная и никакие слова уже не помогут.

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Страшно быть застигнутым бурей посреди моря, когда небо кажется совчинку, а земля уходит из-под ног. Чуть менее страшно, но все равно боязно наблюдать за разбушевавшейся стихией с берега, даже находясь в укромном и безопасном месте. Тем не менее, ученик Христов призван всегда сохранять спокойствие молитвенного сердца, держа ум чистым от помыслов, не впуская в душу никакой паники, что бы ни происходило вокруг нас. «В мире место Господу», гласит Священное Писание.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Эту историю рассказала мне моя знакомая Анна, которая живет в Дании. Как-то раз она пошла в магазин, и перед ней на кассе стоял пожилой мужчина. Он пытался достать деньги из кошелька, но у него тряслись руки. Скорее всего, он был чем-то болен. Внезапно он упал прямо на кассе. Анна помогла ему встать, оплатила за него покупку и отвела в сторону. Мужчина был настолько растерян и удивлен, что невнятно что-то бормотал и даже не смог ее поблагодарить. В этот момент в магазин зашла женщина. По-видимому, это была родственница пожилого мужчины. Она увидела, что Анна помогла ему и была очень тронута. Она спросила ее: «Скажите, пожалуйста, сколько я должна за покупку?» Анна ответила, что ничего не нужно. Анна сказала: «Я поражена тем, как вам удается в течение многих лет ухаживать за тяжело больным человеком с таким терпением и любовью». В ответ женщина расплакалась и крепко обняла ее. А в этот момент Анна стояла и думала: «Как удивительно, что можно получить столько тепла и благодарности, просто сопереживая и помогая другим людям».

В эфире «Радио Вера». Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнерского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Священномученик Петр Беляев родился в 1874 году во Владимирской губернии. Он окончил семинарию и стал священником. Служил отец Петр в храме при Кослинском заводе чугунного литья. Среди прихожан он вскоре стал известен как труженик, который с терпением и любовью несет пастырский крест. В 1905 году он также возглавил приют для башкирских детей. В июне 1918 года в городе начались бои между большевистскими войсками и отрядами местной самообороны. Большую часть города контролировали большевики. Отца Петра арестовали вскоре после литургии. Ему дали время попрощаться с родными. Священник догадывался об уготованном ему испытании, но был спокоен. Он попрощался с родными и попросил передать всем, кого вольно или невольно обидел,

Слова прощения. Отца Петра расстреляли этой же ночью. Через несколько дней части Красной Армии покинули город. Тогда были найдены тела замученных, и в том числе иерея Петра Беляева. Священно-мученика Петра похоронили близ храма, в котором он служил. Гонения на русскую церковь в 20 веке дали множество примеров подлинного мужества и силы. Священно-мученик Петр Беляев не оставил свою паству, не отрекся от своего служения и от Христа. Церковь обращается к нему с молитвой. «Священно-мученик Петр, моли Бога о нас».

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1836 году в Петербурге состоялась премьера оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя», посвященная подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина. В начале 17 века, во время польско-литовской интервенции, Сусанин спас государя ценой собственной жизни. Он завел вражеский отряд, целью которого было убить молодого царя Михаила Романова, в непроходимый лес и там погиб. Произведение вызвало в обществе жаркую полемику. Пушкин, Адоевский и другие горячо приветствовали это сочинение, но нашлись и критики. Они были ошеломлены, что на оперной сцене воплощен сюжет из жизни простых людей и широко используются народные песенные интонации. До сих пор оперы сочинялись на западноевропейский манер, и стиль Глинки не всем пришелся по вкусу. Но именно русское начало и высокий профессионализм сделали эту оперу особенной. Композитор красочно изобразил быт простой крестьянской семьи, ее радости и горести, а также безусловную любовь героев к своей родине. Контрастом к этому миру служат музыкальные эпизоды, изображающие польскую знать. Вот как Николай Васильевич Гоголь охарактеризовал это сопоставление. Глинка счастливо сумел слить в своем творении две славянские музыки. Слышишь, где говорит русский и где поляк. У одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого – опрометчивый мотив польской мазурки. Упомянутая писателем мазурка появляется во втором акте оперы в череде других бальных танцев. Среди них есть и вальс. Эта красивая музыка звучит несколько отстраненно, подчеркивая надменность польских вельмож, планирующих поход на Москву. Они еще не знают, куда герой отведет их, спасая царя. Фрагмент вальса из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки прозвучит в исполнении оркестра Большого театра России. Дирижер Марк Эрмлер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. В посланиях апостола Павла мы неоднократно встречаем противопоставление плотского и духовного. Первое несет явную негативную смысловую нагрузку. Второе же прекрасно, величественно, похвально и спасительно. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы вновь слышим о противопоставлении плотского и духовного. Давайте послушаем эти апостольские слова и попытаемся их должным образом понять.
2: «Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти».
3: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
2: Деяние плотское умерщвляете, живи будете.
1: Если мы погрузимся в исследование послания апостола Павла, то заметим, что он использует слово «плоть» в нескольких смыслах. Тогда, когда говорит о теле человека, когда говорит о грехе и когда упоминает закон Моисея, который регулировал собой земную жизнь человека. Только что мы услышали отрывок, в котором можно обнаружить все три упомянутых смысла слова «плоть». И они настолько переплетены между собой, что не всегда можно понять, что же именно апостол подразумевает под плотью в том или ином случае. На первый взгляд может показаться, что плоть в любом из возможных у апостола Павла смыслов – зло. Ведь всякий раз мы видим употребление этого слова в негативном ключе. И здесь будут достаточными пара ярких примеров. Помышление плотские – суть смерть, и посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Из этого напрашивается, как кажется, совершенно естественный вывод. Все, что относится к плоти, то есть весь физический мир, это заведомое зло. А потому желающий угодить Богу человек должен всеми силами изживать из себя все плотское, от увлечений и привязанностей до заботы о собственном теле. Однако, как мы знаем, православная христианская традиция, продолжая традицию Ветхого Завета, смотрит на этот вопрос иначе. Сотворенный Богом мир благ, и об этом сказал сам Бог в момент творения, и назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. Эти слова Бог повторял после каждого акта творения, а потому полагать, будто бы физический мир и наши тела нечто заведомо злое и плохое, не что иное, как богохульство. Но что же тогда имел в виду апостол Павел? Апостол писал про то, что является приоритетом жизни человека. Адам лишился первозданного совершенства в тот момент, когда решил задуматься о себе самом, когда он сам для себя стал целью и мерой всех вещей. Такое умонастроение и есть упомянутые апостолом Павлом помышления плотские, ведущие к смерти. Как противоположность плотским помышлениям, в словах апостола мы видим жизнь по духу. Под духом Павел в первую очередь понимал жизнь в Духе Святом. Такая жизнь уподобляет человека Спасителю мира, который имел одну лишь цель – исполнение воли Бога Отца. Жизнь духовная вовсе не входит во вражду с сотворенным Богом миром, подобно тому, как не входил с ним во вражду Христос. Более того, Господь не только не враждовал с плотью, понимаемой как человеческое тело, Он исцелял и кормил наши тела. Он проявлял о них заботу с тем, чтобы их обладатели с помощью своих тел ощутили милость Божию и обрели возможность жить духовно, восходя ко спасению в вечности.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк. Культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Когда у нас с мужем было уже 5 детей, мы жили в однокомнатной квартире. Жилищный вопрос стоял очень остро. И вот мне позвонила подруга и сказала, что едет с классом дочерей-двойняшек в Ростов-Великий. Но одна из ее дочек заболела. Поехать не сможет, а деньги уже не вернуть. Поэтому если муж с детьми меня отпустят, то могут взять меня. Я прибежала к мужу, рассказала о таком предложении и пообещала, буду вымаливать квартиру. Муж согласился побыть с детьми, и я отправилась в паломничество. Первое место, куда мы приехали в Ростове, был Спасо-Яковлевский и Дмитриев монастырь. Началась экскурсия. Зашли в маленький храм, где нам показали одну из святынь обители. Фресковое изображение родителей Пресвятой Богородицы, святых Иоакима и Анны. И вдруг я неожиданно для себя самой упала на колени и произнесла: «Господи, молитвами святых Иоакима и Анны, если ты благословишь нам родить 6-го ребенка, пусть он у нас будет». После окончания экскурсии позвонила мужу и попросила у него прощения. Не получилось у меня попросить квартиру, о другом душа просила. Спустя ровно 9 месяцев после моего возвращения из этой поездки у нас родился сын, Ваня. А ровно за месяц до его рождения совершенно чудесным образом мы получили квартиру. Говорят, Бог дает детей, дает и на детей. Господь не только услышал мою молитву, Он видел наши сложности и управил все самым лучшим для нас образом. Благодарим Тебя, Отец Небесный. Мне вспоминается молитва святителя Филарета Дроздова. Помните эти слова? «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя». В тот день в святом месте я словно приблизилась к Богу и испытывала именно то, о чем говорит святой в своей молитве. А последняя строчка, возможно, объясняет, что произошло со мной, когда я встала на колени и доверила свое сердце Богу. «Сам во мне молись», — обращается митрополит Филарет ко Господу. Это непостижимо, но, видимо, возможно. Господь может положить на сердце молитву о том, что будет истинно полезно для человека.
0: Частное мнение. Радио.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 17 июня, церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнежского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Священномученик Петр, архиепископ Воронежский, в миру Василий Зверев, родился в 1878 году в Москве в семье священника. Он получил высшее светское и духовное образование, а потом принял монашество. 8 лет он был настоятелем Спасо-Преображенского Белевского монастыря. В годы Первой мировой войны архимандрит Петр открыл там лазарет для раненых, а сам служил священником в действующей армии. В 1919 году архимандрит Петр стал епископом Балахнинским, помощником правящего нижегородского архиепископа. Нижегородцы полюбили владыку. Когда в 21 году его арестовали, рабочие Канавинского завода устроили 3-дневную забастовку. Владыка не прекращал проповедь даже в камерах Лубянки и Бутырки. Ему не успевали посылать нательные крестики. Свой он всякий раз отдавал новокрещенному. Год епископ Петр был в заключении, но и на свободе он пробыл не дольше. Затем епископа ждала ссылка в Ташкент, труды на Воронежской кафедре и новый 10-летний срок. Его архиепископ Петр отбывал на Соловках. Владыка Петр был избран ссыльными архиереями главой Соловецкого православного духовенства. Сокамерники вспоминали, как он с достоинством нес тяготы ссылки, благословлял охрану, осенял крестным знаменем лагерное начальство. Архиепископ Петр скончался от тифа в бараке на острове Анзерский. 17 июня 1999 года мощи священномученика Петра были перенесены в собор Соловецкого монастыря. За строками жития мы видим незаурядного проповедника, настоящего пастыря. Главный дар священномученика Петра – его любовь. Всей жизнью архиепископ стремился исполнить завет о любви к ближним и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь просит его: «Священномученик Петр, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Когда Александр Сергеевич Пушкин собирал материал для своей научной работы «История Пугачевского бунта», ему посоветовали поговорить с ректором Казанского университета, профессором Карлом Федоровичем Фуксом. По образованию врач, а по происхождению немец, он был большим знатоком русской истории. Карл Федорович помог Пушкину найти участников событий, связанных с Пугачевским бунтом. Из Казани поэт писал жене: «Умный и ученый немец одолжил меня очень, и я рад этому знакомству». Впрочем, Фукс был не только медиком и историком. Ботаник, археолог, коллекционер. Современники называли его «живой энциклопедией». Своими знаниями Карл Федорович Фукс до последнего дня служил людям. Он родился в маленьком немецком городке Херборне в 1776 году. Науками увлекся еще в детстве. Перед глазами был пример деда, доктора медицины, и отца, преподавателя профессора Хербернской академии. Под его руководством Карл получил прекрасное домашнее образование. Уже тогда он в совершенстве выучил несколько языков, включая русский. В 1798-м Фукс окончил Геттингенский университет и защитил диссертацию по медицине. А через два года уехал жить и работать в Россию, которая всегда интересовала его. На русский манер он стал называть себя Карлом Федоровичем. В 1804 году Фукса назначили медиком российской посольской миссии в Китае. Дорога в Поднебесную лежала через Казань. Этот город покорил Карла Федоровича. Красивый, колоритный. К тому же там недавно открылся университет, который быстро приобрел статус одного из авторитетнейших учебных заведений страны. На обратном пути Фукс сошел в Казани и остался там навсегда. Карл Федорович получил назначение ординарным профессором Императорского Казанского университета. Он преподавал естественные науки. Параллельно открыл медицинскую практику. После лекций в своем доме на Сенной улице он принимал больных. До поздней ночи шли к Фуксу пациенты. Карл Федорович открыл двери своего дома для сирот и обездоленных, которых лечил бесплатно. Коллега Фукса, профессор Николай Булич, вспоминал: «При обширной практике он мог бы нажить большое состояние, но принадлежал к врачам бескорыстным и не жалел для бедняков своего времени, и плату, которую брал с людей зажиточных, раздавал людям неимущим». С одной из казанских аптек Карл Федорович заключил своего рода договор. Ежегодно он вносил в аптечную кассу крупную сумму, за счет которой его неимущие пациенты получали там бесплатные лекарства. Друг Фукса, казанский историк-краевед Михаил Рыбушкин, сам неоднократно бывал в приемной доктора, заполненной страдающими бедняками. Всякий из них оставлял дом Карла Федоровича с лицом светлым, в чаянии выздоровления. Не от этого ли и лицо Фукса всегда светилось добротой и искренностью, писал он. Помимо научной деятельности и медицинской практики, Фукс вел активную общественную жизнь. Он был попечителем Казанского комитета о бедных. По его ходатайствам множество неимущих семей получили от городских властей помощь. Карл Федорович был награжден орденом Святого Владимира IV степени и Святой Анны II степени с формулировкой «За подвиг человеколюбия». В 1842-м у пожилого уже Карла Федоровича случился паралич. Доктор переживал до слез. Но не за собственное здоровье, а из-за того, что больше не мог принимать больных. 4 года Фукс провел в практически обездвиженном состоянии. В 1846-м он скончался. Проводить Карла Федоровича в последний путь вышла такая масса народа, что процессия растянулась едва ли не на весь город. Газета «Казанские губернские ведомости» опубликовала в те дни статью о докторе, в которой говорилось: «Карл Федорович Фукс был врач человеколюбивый. Трудно в этом с ним сравняться, а превзойти невозможно».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Умение общаться с другими людьми – это один из важных навыков, который может значительно облегчить жизнь. Что говорить, с самой древности существует целая индустрия искусства эффективной коммуникации. А что думает по этому поводу Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков».
3: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
2: «Претерпевший же до конца, той спасен будет».
1: В только что прозвучавшем отрывке Иисус Христос говорит своим ученикам о той участи, которая их ожидает. Те, кто является их соотечественниками и ближайшими родственниками, превратятся в гонителей и преследователей. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Для того, чтобы описать весь трагизм ситуации, Христос предупреждает, что бить его учеников будут в синагогах. Синагога – это место молитвенного собрания, место, куда древний еврей приходил в надежде получить поддержку от Бога и от общины, где он, казалось бы, должен чувствовать себя как дома. Но даже здесь ученикам Спасителя не получится расслабиться. Именно здесь самые близкие будут их хватать и тащить в судилище, чтобы осудить на смерть. Поэтому Господь призывает апостолов остерегаться людей. Речь, конечно же, идет не о том, чтобы совсем сторониться окружающих. Христос предостерегает от проповеди Евангелия каждому, без разбора. Его ученики – не должны без крайней необходимости подвергать себя опасности, не должны вызывать у близких напрасной вражды. Апостолам следует быть очень осторожными и предусмотрительными в своих словах и поступках. При этом они должны оставаться открытыми миру. В них должна жить постоянная готовность, как пишет в одном из своих посланий апостол Павел, «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть, если спросят о вере, засвидетельствовать о ней прямо и без лукавства. Эта внутренняя гибкость прекрасно отображена в словах Христа. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Та стратегия поведения, которую предлагает последователям Спасителя Евангелия, называется в христианской традиции рассудительностью. Христианство никогда не поощряло пассивное молчание и тем более трусость, но и никогда не призывало к безрассудному мученичеству. Как говорит замечательная народная пословица, «на крест не просятся, но из креста не бегают». Но как же развить в себе этот полезный навык рассудительности? Отцы церкви указывают на один способ – путем исполнения заповеди Евангелия. Если человек понуждает себя искать волю Бога, понуждает себя ежедневно служить окружающим, тогда он на собственном опыте познает, в каких случаях следует сказать о Боге, а в каких лучше воздержаться от этого, в каких открыто заявить о своем христианстве, а в каких промолчать. Но самое важное, что это знание приходит к нему не от собственного ума. Как говорит сегодня Спаситель, его главный источник – Дух Святой. Именно он побуждает человека промолчать, когда, казалось бы, можно и сказать. И напротив, подсказывает ему, что говорить, когда кажется, что ситуация безвыходная и никакие слова уже не помогут.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, утверждает арифметика. В русском языке другие законы. От перемены мест слов может меняться смысл и стиль повествования. Рассмотрим две фразы. Первая. Петя пошел в магазин. Что мы тут видим? Обычную бытовую зарисовку, вполне нейтральную по стилю. А теперь я скажу чуть иначе. Пошел Петя в магазин. И сразу возникает интрига. Хочется узнать, что же будет дальше. Подобное строение предложения нередко встречается в художественном тексте. В частности, в сказках и былинах. Пошел старик к морю. Или, например, издалека, из чиста поля, выезжал богатырь Илья Муромец. В русском языке, в отличие, например, от немецкого или английского, довольно свободный порядок слов. Во множестве случаев перестановка не сильно влияет на смысл фразы. «Мама мне вручила подарок» или «Мама вручила мне подарок». Здесь ничего не меняется. Но давайте переставим местоимение в конец предложения и скажем «Мама вручила подарок мне». В данном случае возникает акцент на слове «мне». То есть говорящему важно подчеркнуть, кому именно был сделан подарок. Вот так ситуативно можно поменять смысл предложения перестановкой всего лишь одного элемента. А иногда порядок слов кардинально меняет суть и стиль высказывания. Например, я могу сказать «пришли 10 человек». Или так «пришли человек 10». В первом случае мы видим точное утверждение, а во втором – приблизительное. И это всего лишь перестановкой одного слова. Итак, от порядка слов в предложении зачастую зависит степень понимания нашего высказывания другими людьми. В устной речи мы можем расставить акценты с помощью интонации, но в письменном общении некоторые фразы будут иметь однозначный смысл. И если вдруг вас поняли неверно, приглядитесь. Возможно, слова в предложении стоит поменять местами. Нина Резник была с вами.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
5: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыки Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых с отбором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
4: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
5: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в которой вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
4: Да, она угадывается.
5: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода. Такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки, ну, такое богословское осмысление вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет, да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, поземь. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
4: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
5: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола, а Божьего по левую Иоанн Креститель.
4: Рядом с ними кто?
5: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
4: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
5: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
4: Территория, да? Принадлежность какие-то территории.
5: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, размытая, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
4: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
5: До свидания.
3: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Несколько лет назад я прочитала в интернете просьбу о помощи для пожилого мужчины, который находился в приюте для бездомных в Казани. Судьба Владимира Прошина, так зовут дедушку, сложилась трагически. Детей у него не было, жена умерла. И после похорон вдовец решил перебраться из Казахстана, где он жил, на свою малую родину в Курск. Но в пути Владимира Алексеевича ограбили и покалечили хулиганы. Очнулся он уже в больнице. Врачи не смогли спасти ступни его ног. Слух и зрение сохранились лишь частично. Когда Владимира выписали из больницы, у него даже не было документов. Мужчина прошел нелегкий путь и в итоге оказался в казанском приюте для бездомных. С тех пор прошло много времени, и новость о Владимире Алексеевиче постепенно стерлась из моей памяти. Но в соцсетях я снова наткнулась на эту историю, и оказалось, что у нее есть продолжение. На просьбу о помощи для дедушки откликнулась предприниматель Юлия Хакимова. Чтобы познакомиться с ним лично, женщина специально приехала в казанский приют для бездомных. Их первый разговор получился очень интересным. Юлию поразили грамотная речь и эрудиция Владимира Алексеевича. Ей захотелось помочь пожилому человеку. Было понятно, что из-за своих травм жить самостоятельно он не сможет. Юлия забрала дедушку в свою квартиру. К счастью, семья Хакимовых была не против. У них дома Владимир Алексеевич быстро стал своим. Дети к нему очень привязались и стали называть его «дедушка». Только здоровье Владимира Алексеевича все еще требовало поддержки. На дорогую операцию за границей денег у семьи не хватало. И тогда Юлия продала свою вторую квартиру и полностью оплатила мужчине лечение. Эта удивительная история – пример настоящей любви и милосердия. Недаром еще в старину было принято брать в дома на попечение одиноких пожилых людей. Считалось, что забота о ближнем укрепляет семьи и учит кротости. А я думаю, что в делах добродетели с того времени ничего не изменилось. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 17 июня, церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнерского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Святитель Митрофан, патриарх Константинопольский, жил в IV веке и был современником императора Константина Великого.

Ликова. Отец Митрофана, Дометий, был родным братом римского императора Проба. Он уверовал и принял христианство, а во время гонений переселился с сыновьями в Византию. Там он сблизился с епископом Титом, стал его учеником и принял священнический сан. После смерти Тита Дометий был избран епископом. В 316 году на эту кафедру выбрали его сына Митрофана. Однажды в город прибыл новый император Константин. Он восхитился красотой и удобным расположением Византии, проникся симпатией и уважением к епископу Митрофану. Вскоре Константин перенес столицу из Рима в город на Босфоре. В 325 году неподалеку в городе Никея собрался Первый Вселенский собор. На нем Константин Великий исходатайствовал для епископа Митрофана титул патриарха. Таким образом, он стал первым патриархом константинопольским. Сам Митрофан был уже глубоким старцем. В последний день собора к патриарху, чтобы почтить его труды, пришли все участники собора во главе с императором. Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и просим сегодня святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Святой Митрофан, моли Бога о нас.

1955 году для уже всеми забытого документального фильма про спартакиаду была написана песня «Подмосковные вечера». Исполнить ее предложили Марку Бернесу. Ознакомившись с произведением, Бернес категорически отказался от записи, сказав, что это чепуха какая-то, когда песня слышится и не слышится. Творческий дуэт, поэт Михаил Матусовский и композитор Василий Соловьев-Седой посчитал «Подмосковные вечера» своей творческой неудачей. И действительно, мелодия была написана 2 годами раньше, и еще тогда не понравилась обоим. А стихи пришлось писать в пожарном режиме, так как фильм был уже смонтирован и требовал музыкального оформления. Именно из-за нехватки времени песню в фильме оставили. Исполнил ее в итоге певец и актер МХАТа Владимир Трошин. Волею судьбы через год песня «Подмосковные вечера» прозвучала на всесоюзном радио. Слушатели не запомнили название и завалили редакцию письмами с просьбой еще раз поставить в эфир песню про то, как песня слышится и не слышится. В итоге творческая неудача обернулась тем, что в 1957 году «Подмосковные вечера» стали музыкальным символом Московского фестиваля молодежи и студентов, а через некоторое время вошли в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее часто исполняемая песня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. В посланиях апостола Павла мы неоднократно встречаем противопоставление плотского и духовного. Первое несет явную негативную смысловую нагрузку. Второе же прекрасно, величественно, похвально и спасительно. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы вновь слышим о противопоставлении плотского и духовного. Давайте послушаем эти апостольские слова и попытаемся их должным образом понять.
2: «Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти».
3: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
2: Деяние плотское умерщвляете, живи будете.
1: Если мы погрузимся в исследование послания апостола Павла, то заметим, что он использует слово «плоть» в нескольких смыслах. Тогда, когда говорит о теле человека, когда говорит о грехе и когда упоминает закон Моисея, который регулировал собой земную жизнь человека. Только что мы услышали отрывок, в котором можно обнаружить все три упомянутых смысла слова «плоть». И они настолько переплетены между собой, что не всегда можно понять, что же именно апостол подразумевает под плотью в том или ином случае. На первый взгляд может показаться, что плоть в любом из возможных у апостола Павла смыслов – зло. Ведь всякий раз мы видим употребление этого слова в негативном ключе. И здесь будут достаточными пара ярких примеров. Помышление плотские – суть смерть, и посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Из этого напрашивается, как кажется, совершенно естественный вывод. Все, что относится к плоти, то есть весь физический мир – это заведомое зло. А потому желающий угодить Богу человек должен всеми силами изживать из себя все плотское, от увлечений и привязанностей до заботы о собственном теле. Однако, как мы знаем, православная христианская традиция, продолжая традицию Ветхого Завета, смотрит на этот вопрос иначе. Сотворенный Богом мир благ, и об этом сказал сам Бог в момент творения, и назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. Эти слова Бог повторял после каждого акта творения, а потому полагать, будто бы физический мир и наши тела нечто заведомо злое и плохое, не что иное, как богохульство. Но что же тогда имел в виду апостол Павел? Апостол писал про то, что является приоритетом в жизни человека. Адам лишился первозданного совершенства в тот момент, когда решил задуматься о себе самом, когда он сам для себя стал целью и мерой всех вещей. Такое умонастроение и есть упомянутые апостолом Павлом помышления плотские, ведущие к смерти. Как противоположность плотским помышлениям, в словах апостола мы видим жизнь по духу. Под духом Павел в первую очередь понимал жизнь в Духе Святом. Такая жизнь уподобляет человека Спасителю мира, который имел одну лишь цель – исполнение воли Бога Отца. Жизнь духовная вовсе не входит во вражду с сотворенным Богом миром, подобно тому, как не входил с ним во вражду Христос. Более того, Господь не только не враждовал с плотью, понимаемой как человеческое тело, Он исцелял и кормил наши тела. Он проявлял о них заботу с тем, чтобы их обладатели с помощью своих тел ощутили милость Божию и обрели возможность жить духовно, восходя ко спасению в вечности.
0: Апостольские чтения.

0: боремся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О семье как школе любви клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Гелеван.
2: Поговорим о любви. А плод любви в семье – это чадо. Мы знаем, что женщина спасается чадородием. Но что это за слова такие? Многие думают, что речь идет просто о рождении. Но если ты сам родитель, ты понимаешь, что родить мало. Нужно еще воспитать. Нужно просто отдать свое сердце своему ребенку. Вот тогда ты настоящий родитель. Ну а если ребенок не один, а сердце одно? Вот как распределить свое время, чтобы каждому ребенку хватило? Я когда задумываюсь над этим вопросом, я не могу найти ответ, как это происходит. Это просто происходит, потому что любовь, она безмерна. И каждый ребенок, он совершенно неповторим. И ты можешь не строить себе там планов. Вот я от сих-то до сих-то буду с одним, а там с другим. Это все происходит само собой. Иному достаточно одной минуты. И все, он уже получил свою порцию тактильного, свою порцию интеллектуального, свою порцию духовного. А иному нет, иному нужно очень долго. И ты тоже не задумаешься об этом, как это прошло, полчаса или час. Ну, замечательно, прошло. Но вот люди говорят, потратил. Ты не потратил свое время на ребенка, ты вложил в ребенка. Любовь – это когда ты отдаешь. Соответственно, чем больше отдал, тем больше вернулось и тем больше выросло. И в этом смысл жизни. Потому-то семья и считается богоспасаемым институтом, что здесь мы учимся добродетелям. Добродетелям, которые невозможно встретить нигде. Ну, разве что в монашестве. Но монашество – это зеркало семьи.
0: Актуальная тема.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнежского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Преподобный Мефодий, игумен Пешнежский, жил в XIV веке. В юности он провел несколько лет в монастыре преподобного Сергия Радонежского. Затем, по благословению преподобного, он удалился в глухие леса за рекой Яхромой. Вскоре к нему пришло несколько учеников. Навестил Мефодия и сам Сергий Радонежский. Он дал совет построить там храм и основать монастырь. Мефодий сам носил деревья для сруба. Память о том, что он пешим преодолевал это расстояние, речка, через которую переходил всякий раз Мефодий, получила название Пешнаша. Вскоре монастырь разросся, а Мефодий стал его игуменом. Временами он удалялся прочь от обители в уединенное место. Туда же к нему для духовных бесед приходил преподобный Сергий Радонежский. Эту местность потом так и назвали – «Беседа». Преподобный Мефодий скончался в 1392 году в основанной им обители. Преподобный Мефодий, игумен Пешнежский, входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному Мефодию с молитвой. «Святой преподобный Мефодий, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Вся жизнь священномученика Владимира Отто и его супруги Анны была связана с храмом. Оба они с юных лет несли послушание в церкви Николая Чудотворца в Клинниках. Он был алтарником, она регентом хора. Молодые люди и познакомились в церкви. Их любовь друг к другу и многолетний брак были неотделимы от веры во Христа. Шел 1925 год. Приближался Великий пост. Однажды в храме перед вечерним богослужением Владимир Отт услышал громкий шум. Это упали с полочки певческие книги. Он посмотрел в ту сторону и тут же забыл о книгах и шуме. Его взгляд оказался прикован к девушке-регенту Анне Тарасовой, которую он раньше не замечал. «Ее задумчивый взор был устремлен как будто вдаль», – вспоминал Владимир. «Она вся выражала собою чудный образ девушки во всей его чистоте, во всей нежности, во всей его женственности». Несколько минут Владимир стоял, закрыв глаза рукой, пораженный красотой увиденного, и тогда же понял, что полюбил эту девушку. Владимир и Анна были духовными чадами известного священника Сергия Мечева, настоятеля церкви Николая Чудотворца в Клинниках. Прежде чем признаться девушке в своих чувствах, Владимир рассказал о них отцу Сергию. Священник одобрил выбор молодого человека, но посоветовал пока никак не проявлять своей любви к Анне, считая, что ответное чувство должно вырасти естественно и непринужденно. Владимир и сам считал, что его отношение к девушке нуждалось в проверке. Молодой человек вспоминал, что в ту пору все напоминало ему об Анне, ее лице, голосе, имени. Владимир и Анна были участниками большой молодежной общины Николаевского храма. Они вместе с другими молодыми людьми изучали Священное Писание, вместе ездили за город, организовывали экскурсии, посещали музеи. Это сближало молодых людей. С каждой встречей Анна относилась к Владимиру все внимательнее. Их беседы становились продолжительнее и теплее. Сначала они подружились, а со временем Анна полюбила Владимира. 22 сентября 1929 года молодые люди обвенчались в родном для них Николаевском храме. Большую часть совместной жизни Владимир и Анна провели в разлуке. В 1929 году, уже спустя 3 недели после венчания, Отт был арестован и получил 3-летний срок за участие в несуществовавшей антисоветской группе священника Мечева. Во время Большого террора 1937 года Владимира вновь приговорили к заключению в лагере, и он отсидел весь 10-летний срок. И все-таки, как позднее признавался Отт, их совместная жизнь с Анной была счастливой. Он знал, что супруга молится за него, что воспитывает в вере их сына Сергея, который родился в 1933 году. В лагерях Владимир решил стать священником. И после освобождения в 1947 году готовился к принятию сана. Как же ждала этого Анна, как же мечтала однажды стать супругой священника. К сожалению, Анна Отт не дожила до рукоположения мужа. Она скончалась в 1952 году от воспаления мозга. Владимир Васильевич был поражен ее гибелью и в то же время понимал, что разлука их не навсегда. Его чувства того времени отразились в стихотворении. «Конец. Но почему ж так очень тихо? Так тихо, радостно, спокойно на душе. Победа ль белоснежной чистоты над грязью? Или что-нибудь душа твоя шепнула мне?»
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Умение общаться с другими людьми – это один из важных навыков, который может значительно облегчить жизнь. Что говорить, с самой древности существует целая индустрия искусства эффективной коммуникации. А что думает по этому поводу Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков».
3: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
2: «Претерпевший же до конца, той спасен будет».
1: В только что прозвучавшем отрывке Иисус Христос говорит своим ученикам о той участи, которая их ожидает. Те, кто является их соотечественниками и ближайшими родственниками, превратятся в гонителей и преследователей. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Для того, чтобы описать весь трагизм ситуации, Христос предупреждает, что бить его учеников будут в синагогах. Синагога – это место молитвенного собрания, место, куда древний еврей приходил в надежде получить поддержку от Бога и от общины, где он, казалось бы, должен чувствовать себя как дома. Но даже здесь ученикам Спасителя не получится расслабиться. Именно здесь самые близкие будут их хватать и тащить в судилище, чтобы осудить на смерть. Поэтому Господь призывает апостолов остерегаться людей. Речь, конечно же, идет не о том, чтобы совсем сторониться окружающих. Христос предостерегает от проповеди Евангелия каждому, без разбора. Его ученики – не должны без крайней необходимости подвергать себе опасности, не должны вызывать у близких напрасной вражды. Апостолам следует быть очень осторожными и предусмотрительными в своих словах и поступках. При этом они должны оставаться открытыми миру. В них должна жить постоянная готовность, как пишет в одном из своих посланий апостол Павел, «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть, если спросят о вере, засвидетельствовать о ней прямо и без лукавства. Эта внутренняя гибкость прекрасно отображена в словах Христа: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Та стратегия поведения, которую предлагает последователям Спасителя Евангелия, называется в христианской традиции рассудительностью. Христианство никогда не поощряло пассивное молчание и тем более трусость, но и никогда не призывало к безрассудному мученичеству. Как говорит замечательная народная пословица, «на крест не просятся, но из креста не бегают». Но как же развить в себе этот полезный навык рассудительности? Отцы церкви указывают на один способ – путем исполнения заповедей Евангелия. Если человек понуждает себя искать волю Бога, понуждает себя ежедневно служить окружающим, тогда он на собственном опыте познает, в каких случаях следует сказать о Боге, а в каких лучше воздержаться от этого, в каких открыто заявить о своем христианстве, а в каких промолчать. Но самое важное, что это знание приходит к нему не от собственного ума. Как говорит сегодня Спаситель, его главный источник – Дух Святой. Именно он побуждает человека промолчать, когда, казалось бы, можно и сказать. И напротив, подсказывает ему, что говорить, когда кажется, что ситуация безвыходная и никакие слова уже не помогут.

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. После дождя. После большого дождя на асфальт выползают длинные темно-розовые червяки. Их так и называют – дождевые черви. «Мама, какие же они глупые! Ведь их же может раздавить кто-нибудь нечаянно!» – восклицает моя дочь, первоклассница Василиса. Мы торопимся к школе, идем в потоке людей среди ребят и их родителей. Василиса приседает над извивающимся червяком, с некоторой брезгливостью берет его двумя пальцами и относит к газону, оставляет в траве. Мы делаем несколько шагов по направлению к школьному крыльцу. И снова червяк на дороге. Я смотрю на часы. Но дочь моя с таким серьезным и вдохновенным видом спасает живых существ, что я просто не могу остановить ее решимость. Хочу только, чтобы червей на асфальте нам встретилось поменьше. В то утро переобувалась Василиса в школьной раздевалке в ускоренном темпе. Потом взлетала по лестнице, перепрыгивая через ступени, а в класс вошла за секунду до звонка. Я же сделала вывод, что после ночного дождя из дому нам с ней нужно выходить на полчаса раньше обычного. Наверное, ничего особенного не случилось в это утро. Но, проводив дочь, я шла потом на работу и радовалась. Добрая девочка растет. Слава Богу. А еще, увидев большого червя посреди тротуара, осторожно взяла его двумя пальцами и отнесла в траву.

0: Православная кухня.
1: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
2: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
0: Православная кухня.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
0: Православная кухня.
1: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
2: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
0: Православная кухня.

0: рассказывает дизайнер Диана Тарасова.
1: У меня есть один знакомый парикмахер, который стриг бабушек и дедушек, бездомных, малоимущих абсолютно бесплатно. Его многие спрашивали, зачем ему это нужно. Он талантливый парень, молодой и красивый. Но он всегда отвечал, что для стрижки много времени не нужно. А людям будет приятно очень, и они сразу выглядят как-то по-другому. Благодаря ему многие нашли работу. Помню, одного бездомного взяли продавцом-консультантом в магазин техники. Его жизнь сильно изменилась, он женился и, по-моему, даже завел ребенка. И, казалось бы, одна прическа, а жизнь действительно наладилась. Леша также учил их вести себя, этикету, рассказывал, как устраиваться на работу. Леша никогда не был брезгливым и не боялся бездомных. Один бездомный даже жил у него несколько месяцев, пока Леша помогал ему восстанавливать документы, устраивать его на работу. Этот мужчина до сих пор шлет письма Леше, так как сам уехал он в другой город. Я хочу, чтобы все знали про него и чтобы он стал примером для остальных. Ведь если говорить про доброту, то Лешу нельзя не назвать. Для меня человек стал пример того, что все люди равны, нет никаких различий. Просто некоторым нужно немножко помочь.
2: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 17 июня, церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнерского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Священномученик Петр Беляев родился в 1874 году во Владимирской губернии. Он окончил семинарию и стал священником. Служил отец Петр в храме при Кослинском заводе чугунного литья. Среди прихожан он вскоре стал известен как труженик, который с терпением и любовью несет пастырский крест. В 1905 году он также возглавил приют для башкирских детей. В июне 1918 года в городе начались бои между большевистскими войсками и отрядами местной самообороны. Большую часть города контролировали большевики. Отца Петра арестовали вскоре после литургии. Ему дали время попрощаться с родными. Священник догадывался об уготованном ему испытании, но был спокоен. Он попрощался с родными и попросил передать всем, кого вольно или невольно обидел, слова прощения. Отца Петра расстреляли этой же ночью. Через несколько дней части Красной Армии покинули город. Тогда были найдены тела замученных, и в том числе иерея Петра Беляева. Священномученика Петра похоронили близ храма, в котором он служил. Гонения на русскую церковь в 20 веке дали множество примеров подлинного мужества и силы. Священномученик Петр Беляев не оставил свою паству, не отрекся от своего служения и от Христа. Церковь обращается к нему с молитвой –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Будучи пианистом-виртуозом, композитором и педагогом, венгерский музыкант Ференц Лист уже в самом начале своего творческого пути снискал небывалую популярность. Он с успехом гастролировал за рубежом и был чрезвычайно почитаем в своей родной Венгрии. Но проходят годы, и музыкант, презрев земные лавры, принимает монашество. Однако его творческая деятельность не закончилась, а как будто стала зеркалом его духовных и философских размышлений. Впрочем, даже в зените славы Лист тяготел к самоанализу, глубоким раздумьям, на которые его вдохновляла в том числе природа. Причем природа не только родной страны, но тех уголков света, где музыканту довелось побывать во время гастролей. Свои впечатления от путешествий композитор отразил в цикле фортепианных пьес, именуемом «Годы странствий». Этот сборник формировался на протяжении почти 30 лет, с 1848 по 1877 год, и включает в себя три тетради, посвященные образам Швейцарии и Италии. Удивительно по красоте пьеса из первой, швейцарской тетради. Эта композиция носит название «На Валенштадтском озере» и живописует умиротворяющий пейзаж. Неподвижная лазурная гладь воды в обрамлении поросшего лесом горного массива предстают в звуках, будто переливающиеся на солнце фортепианной пьесы. Здесь нет драматических всплесков и напряжения. Музыкальная ткань раскрывает грани лишь одного состояния – душевного покоя. Пьеса «На Валенштадтском озере» из цикла «Годы странствий» Ференца Листа прозвучит в исполнении Лазаря Бермана.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. В посланиях апостола Павла мы неоднократно встречаем противопоставление плотского и духовного. Первое несет явную негативную смысловую нагрузку. Второе же прекрасно, величественно, похвально и спасительно. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы вновь слышим о противопоставлении плотского и духовного. Давайте послушаем эти апостольские слова и попытаемся их должным образом понять.
2: «Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти».
3: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела, Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете».
2: «Деяние плотское умерщвляете, живи будете».
1: Если мы погрузимся в исследование послания апостола Павла, то заметим, что он использует слово «плоть» в нескольких смыслах. Тогда, когда говорит о теле человека, когда говорит о грехе и когда упоминает закон Моисея, который регулировал собой земную жизнь человека. Только что мы услышали отрывок, в котором можно обнаружить все три упомянутых смысла слова «плоть». И они настолько переплетены между собой, что не всегда можно понять, что же именно апостол подразумевает под плотью в том или ином случае. На первый взгляд может показаться, что плоть в любом из возможных у апостола Павла смыслов – зло. Ведь всякий раз мы видим употребление этого слова в негативном ключе. И здесь будут достаточными пара ярких примеров. Помышление, плотские, суть – смерть. И посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Из этого напрашивается, как кажется, совершенно естественный вывод. Все, что относится к плоти, то есть весь физический мир, это заведомое зло. А потому желающий угодить Богу человек должен всеми силами изживать из себя все плотское, от увлечений и привязанностей до заботы о собственном теле. Однако, как мы знаем, православная христианская традиция, продолжая традицию Ветхого Завета, смотрит на этот вопрос иначе. Сотворенный Богом мир благ, и об этом сказал сам Бог в момент творения. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Эти слова Бог повторял после каждого акта творения. А потому полагать, будто бы физический мир и наши тела нечто заведомо злое и плохое, не что иное, как богохульство. Но что же тогда имел в виду апостол Павел? Апостол писал про то, что является приоритетом в жизни человека. Адам лишился первозданного совершенства в тот момент, когда решил задуматься о себе самом, когда он сам для себя стал целью и мерой всех вещей. Такое умонастроение и есть упомянутые апостолом Павлом помышления плотские, ведущие к смерти. Как противоположность плотским помышлениям, в словах апостола мы видим жизнь по духу. Под духом Павел в первую очередь понимал жизнь в Духе Святом. Такая жизнь уподобляет человека Спасителю мира, который имел одну лишь цель – исполнение воли Бога Отца. Жизнь духовная вовсе не входит во вражду с сотворенным Богом миром, подобно тому, как не входил с ним во вражду Христос. Более того, Господь не только не враждовал с плотью, понимаемой как человеческое тело, Он исцелял и кормил наши тела. Он проявлял о них заботу с тем, чтобы их обладатели с помощью своих тел ощутили милость Божию и обрели возможность жить духовно, восходя ко спасению в вечности.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Лидия Игнатьева, финансист, бухгалтер.
0: Частное мнение.
2: Многие люди мечтают о домике в сельской глуши, в горах или у моря, где можно было бы уединиться и отдохнуть от шума, суеты, тревог современной городской жизни. И я не была исключением, начав строить себе дом в деревне в живописном месте у реки, чтобы обрести там душевный покой. Когда дом был почти готов, и я приехала впервые там переночевать, за окном моей спальни услышала вовсе не пение птиц, а музыку, доносившуюся из беседки, где отдыхали соседи. Во второй раз приехала в мой деревенский домик мечты в надежде наконец-то обрести долгожданное уединение. Вокруг было уже тихо, но внутри меня бушевал настоящий шторм. Мысли о рабочих и семейных проблемах разрывали голову на части. И тогда я поняла, что в моей мечте не хватает чего-то основного. Я, как те горе-строители, отвергла камень, который должен был стать во главе угла. Но что это за камень? В Евангелии мы читаем о нескольких эпизодах, описывающих уединение Христа. Первый из них, когда перед началом своей общественной проповеди Христос в пустыне был искушаем дьяволом. Второй раз Иисус удаляется в пустынное место после гибели Иоанна Крестителя. И, наконец, третий случай подчеркнутого уединения Христа – это ночь в Гефсиманском саду перед крестными страданиями. Эти случаи очень разные, но их объединяет нечто очень важное – молитва. И для этого вовсе не обязательно иметь домик в деревне, в горах или у моря. Настоящее уединение, приносящее обновление и облегчение измученной суетой душе, возможно обрести в молитвенном единении с Господом.
0: Частное мнение. Радио

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнерского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Священномученик Петр, архиепископ Воронежский, в миру Василий Зверев, родился в 1878 году в Москве в семье священника. Он получил высшее светское и духовное образование, а потом принял монашество. 8 лет он был настоятелем Спасо-Преображенского Белевского монастыря. В годы Первой мировой войны архимандрит Петр открыл там лазарет для раненых, а сам служил священником в действующей армии. В 1919 году архимандрит Петр стал епископом Балахнинским, помощником правящего нижегородского архиепископа. Нижегородцы полюбили владыку. Когда в 21 году его арестовали, рабочие Канавинского завода устроили 3-дневную забастовку. Владыка не прекращал проповедь даже в камерах Лубянки и Бутырки. Ему не успевали посылать нательные крестики. Свой он всякий раз отдавал новокрещенному. Год епископ Петр был в заключении, но и на свободе он пробыл не дольше. Затем епископа ждала ссылка в Ташкент, труды на Воронежской кафедре и новый 10-летний срок. Его архиепископ Петр отбывал на Соловках. Владыка Петр был избран ссыльными архиереями главой Соловецкого православного духовенства. Сокамерники вспоминали, как он с достоинством нес тяготы ссылки, благословлял охрану, осенял крестным знаменем лагерное начальство. Архиепископ Петр скончался от тифа в бараке на острове Анзерский. 17 июня 1999 года мощи священномученика Петра были перенесены в собор Соловецкого монастыря. За строками жития мы видим незаурядного проповедника, настоящего пастыря. Главный дар священномученика Петра – его любовь. Всей жизнью архиепископ стремился исполнить завет о любви к ближним и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь просит его: «Священномученик Петр, моли Бога о нас».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В берлинском Трептов-парке на высоком пригорке стоит русский воин-освободитель. Величественный монумент, посвященный советским солдатам, павшим в боях за Берлин. Боец, попирающий ногами обломки свастики, сжимает в одной руке опущенный меч, а другой рукой бережно поддерживает спасенную маленькую девочку. Памятник стал символом победы советского народа над нацизмом. Скульптура олицетворяет мужественность, самоотверженность и милосердие русских солдат во Второй мировой войне. И все же воин-освободитель – не только собирательный художественный образ. За монументом, узнаваемым во всем мире, стоит вполне конкретная история, которая произошла в Берлине в апреле 1945 года. В те дни в городе шли самые тяжелые и ожесточенные бои. 30 апреля советские бойцы готовились к штурму квартала Тиргартен. Солдаты заняли свои позиции. Перед самой атакой наступила тишина. «Такая, как бывает перед грозой», — рассказывали впоследствии очевидцы. И вдруг в этой тишине солдаты услышали детский плач. Маленький ребенок звал маму на немецком языке. Судя по тому, откуда доносился жалобный голос, малыш находился где-то между советскими и германскими позициями. А значит, когда стороны откроют огонь, он неминуемо погибнет. До штурма оставались минуты, а плач все не умолкал. Старший сержант Николай Масолов подошел к командиру со словами: «Разрешите спасти ребенка, я знаю как». Получив разрешение, сержант Масолов стал осторожно пробираться к тому месту, откуда раздавались детские крики. У моста через Ландвер-канал боец увидел убитую немку. Она лежала на земле. Рядом сидела девочка, на вид ей было не больше 3 лет. Она заливалась слезами и жалобно звала маму. Масолов догадался, что женщина с малышкой пыталась укрыться в безопасном месте. Ребенок каким-то чудом остался жив. Сержант взял девочку на руки. Как только он вернулся на позиции и передал ребенка на попечение санинструкторам, немцы начали обстрел. Свидетелями подвига советского солдата стали сотни человек. Среди них командующий 8-й гвардейской армией маршал Василий Чуйков. В своей книге воспоминаний «От Сталинграда до Берлина» он в мельчайших подробностях описал эти события. Сам же сержант Масолов героическим свой поступок не считал. «Так поступил бы каждый советский солдат», не раз подчеркивал он в интервью. Интересно, что после войны Николай пытался разыскать девочку, которую спас в Берлине. На его объявление откликнулись 189 человек. А значит, Масолов был прав. Советский солдат никогда не пройдет мимо страдающего ребенка. Неважно, русского или немецкого. «Такого не остановят ни пули, ни осколки», писал маршал Чуйков о Николае Масолове. И в сущности эти слова не только о нем, но и обо всех русских воинах-освободителях, которые тогда, в 1945-м, принесли миру долгожданную победу над фашизмом.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: Недавно я брал интервью у своего давнего знакомого из славного города Мурома. Зовут его Алексей, и он уже много лет трудится на приходе моего духовника, протоиерея Олега Крылова. И за всю жизнь у него набралось немало удивительных историй, связанных с приходом к вере, чудесах во время паломнических поездок и многое другое. И однажды я уже брал у него несколько сюжетов и, вспоминая, как это было непросто, решил заранее подготовить всевозможные наводящие вопросы. Но, как это было и в прошлый раз, Алексей стал слегка отнекиваться, мол, он уже все, что мог, рассказал и что вообще не умеет рассказывать, ну и так далее. Хотя буквально за несколько минут до этого небольшого спора он уже вспомнил одну удивительную историю, которая произошла на всеночном бдении перед одним из двунадесятых праздников. И в этот момент подошел мой духовник и с небольшим наставлением благословил Алексея на интервью, при этом сказав мне, что да, к сожалению, Алексей не профессиональный рассказчик. Но вот что удивительно. Мы сели в машину и стали обсуждать, какие случаи из жизни Алексей мог бы поведать и насколько они подходят под формат программы. И как это было ранее, он начал вновь сомневаться в себе, говорить, что ничего такого особенного не знает. Но после его любимой фразы «Ты понимаешь, какая штука?» он рассказал мне то ли 4, то ли 5 замечательных историй. Причем практически без остановки. И уже после того, как я закончил свою работу, понял, какое только что произошло чудо. Смысл одной из историй, которую мне рассказал Алексей, была в том, что по благословению священника-настоятеля порой происходят удивительные вещи, особенно когда мы сами в чем-то сомневаемся. Но раз мы получили послушание и благословение, значит, надо, помолясь, выполнять поставленную задачу. И чудо как раз в том, что, несмотря на внутренние переживания и сомнения, все складывается. И уже по пути домой, прокручивая в своей голове этот сюжет, я осознал, что сам оказался в эпицентре точно такой же ситуации. Что Алексей, что я сомневались в конечном результате и вообще в том, что получится ли записать интересный материал. Но по благословению настоятеля, Алексей, который утверждал, что ничего не помнит, ничего не знает, да и вообще плохо чувствует себя перед микрофоном, выдал несколько замечательных историй. Воистину, Божье благословение через своих пастырей наставляет, направляет и творит небольшие чудеса.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Умение общаться с другими людьми – это один из важных навыков, который может значительно облегчить жизнь. Что говорить, с самой древности существует целая индустрия искусства эффективной коммуникации. А что думает по этому поводу Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков».
3: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
2: «Претерпевший же до конца, той спасен будет».
1: В только что прозвучавшем отрывке Иисус Христос говорит своим ученикам о той участи, которая их ожидает. Те, кто является их соотечественниками и ближайшими родственниками, превратятся в гонителей и преследователей. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Для того, чтобы описать весь трагизм ситуации, Христос предупреждает, что бить его учеников будут в синагогах. Синагога – это место молитвенного собрания, место, куда древний еврей приходил в надежде получить поддержку от Бога и от общины, где он, казалось бы, должен чувствовать себя как дома. Но даже здесь ученикам Спасителя не получится расслабиться. Именно здесь самые близкие будут их хватать и тащить в судилище, чтобы осудить на смерть. Поэтому Господь призывает апостолов остерегаться людей. Речь, конечно же, идет не о том, чтобы совсем сторониться окружающих. Христос предостерегает от проповеди Евангелия каждому, без разбора. Его ученики – не должны без крайней необходимости подвергать себе опасности, не должны вызывать у близких напрасной вражды. Апостолам следует быть очень осторожными и предусмотрительными в своих словах и поступках. При этом они должны оставаться открытыми миру. В них должна жить постоянная готовность, как пишет в одном из своих посланий апостол Павел, «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть, если спросят о вере, засвидетельствовать о ней прямо и без лукавства. Эта внутренняя гибкость прекрасно отображена в словах Христа: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Та стратегия поведения, которую предлагает последователям Спасителя Евангелия, называется в христианской традиции рассудительностью. Христианство никогда не поощряло пассивное молчание и тем более трусость, но и никогда не призывало к безрассудному мученичеству. Как говорит замечательная народная пословица, «на крест не просятся, но из креста не бегают». Но как же развить в себе этот полезный навык рассудительности? Отцы церкви указывают на один способ – путем исполнения заповеди Евангелия. Если человек понуждает себя искать волю Бога, понуждает себя ежедневно служить окружающим, тогда он на собственном опыте познает, в каких случаях следует сказать о Боге, а в каких лучше воздержаться от этого, в каких открыто заявить о своем христианстве, а в каких промолчать. Но самое важное, что это знание приходит к нему не от собственного ума. Как говорит сегодня Спаситель, его главный источник – Дух Святой. Именно он побуждает человека промолчать, когда, казалось бы, можно и сказать. И напротив, подсказывает ему, что говорить, когда кажется, что ситуация безвыходная и никакие слова уже не помогут.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Страшно быть застигнутым бурей посреди моря, когда небо кажется совчинку, а земля уходит из-под ног. Чуть менее страшно, но все равно боязно наблюдать за разбушевавшейся стихией с берега, даже находясь в укромном и безопасном месте. Тем не менее, ученик Христов призван всегда сохранять спокойствие молитвенного сердца, держа ум чистым от помыслов, не впуская в душу никакой паники, что бы ни происходило вокруг нас. «В мире место Господу», гласит Священное Писание.

0: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит, «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление, молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
0: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление, молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредство ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа,

0: грешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Не знаю, как бы я себя повела, если в трудную минуту осталась одна, без поддержки окружающих. К счастью, Бог посылает в помощь добрых людей. Как-то мама рассказала мне историю, которая произошла во время ее дежурства в одной московской больнице. К ним в отделение поступила женщина средних лет с сильным помутнением сознания. Она не понимала, где сейчас находится и что происходит. Врачи сразу же оказали ей необходимую помощь, а потом направили в палату. Когда пациентка пришла в себя, рассказала врачам о том, что вспомнила. Оказывается, она ехала на автобусе к себе домой издалека. В Москве должна была сделать пересадку на другой маршрут. На автовокзале женщина познакомилась с попутчиками, которые тоже ждали автобус. Они разговорились, и новые знакомые предложили вместе пообедать, пока есть время до отправления. Как впоследствии выяснилось, это были грабители. Преступники что-то подмешали женщине в чай, и когда ей стало плохо, обокрали. Рассказывая свою историю, пациентка не могла сдерживать слезы. Она была подавлена. Не знала, что ей делать и как попасть домой. Ведь грабители вытащили все деньги. Хорошо, хоть документы оставили. И все-таки нашлись отзывчивые люди, которые не бросили женщину в беде. Медперсонал больницы помог потерпевшей связаться с родственниками и успокоить их. А потом врачи купили для нее билет на автобус до дома, собрали в дорогу еды и проводили до автовокзала. Видимо, для этих медиков служение людям не просто работа, а настоящее призвание. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнерского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Святитель Митрофан, патриарх Константинопольский, жил в IV веке и был современником императора Константина Великого. Отец Митрофана, Дометий, был родным братом римского императора Проба. Он уверовал и принял христианство, а во время гонений переселился с сыновьями в Византию. Там он сблизился с епископом Титом, стал его учеником и принял священнический сан. После смерти Тита Дометий был избран епископом. В 316 году на эту кафедру выбрали его сына Митрофана. Однажды в город прибыл новый император Константин. Он восхитился красотой и удобным расположением Византии, проникся симпатией и уважением к епископу Митрофану. Вскоре Константин перенес столицу из Рима в город на Босфоре. В 325 году неподалеку в городе Никея собрался Первый Вселенский собор. На нем Константин Великий исходатайствовал для епископа Митрофана титул патриарха. Таким образом, он стал первым патриархом константинопольским. Сам Митрофан был уже глубоким старцем. В последний день собора к патриарху, чтобы почтить его труды, пришли все участники собора во главе с императором.
3: Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся,

0: 1947 году Москва отмечала свое 800-летие. Ко дню рождения столицы многие артисты готовили праздничные программы. Участвовал в подготовке к торжеству и джаз-оркестр Леонида Утесова. Этот творческий коллектив стал популярным еще до войны, благодаря фильму «Веселые ребята», где в исполнении Леонида Осиповича звучали песни Исаака Дунаевского. Во время Великой Отечественной Утесов ездил на фронт и выступал перед бойцами. Оркестр собрал средства на строительство двух истребителей. Бойцы 5-го гвардейского авиаполка, получив самолеты, нарекли их «веселыми ребятами». После победы джазовый коллектив записывал пластинки, выступал по радио и жил в таком напряженном гастрольном графике, что москвичам нечасто удавалось попасть на концерт любимых артистов. Поклонники таланта Утесова ждали, что же он предложит к юбилею города, и предвкушали нечто удивительное. Ожидания вполне оправдались. На праздничном торжестве, состоявшемся на стадионе «Динамо», ансамбль исполнил оркестровую фантазию «Москва». Это был монтаж из классических музыкальных и литературных произведений и старинных песен. Он рассказывал об истории столицы, собравшей русские земли в единое государство, о дружбе народов, о верности фронтовых друзей, о послевоенных стройках. А в финале программы прозвучала песня «Дорогие мои москвичи», написанная Исааком Дунаевским на стихи давних соавторов Владимира Масса и Михаила Червинского. «Чем наградить мне вас за внимание?» – вопрошал со сцены Леонид Утесов своим мягким баритоном с неподражаемой хрипотцой. И ответом артисту было многократное «бис». Прошло много лет. Произведение Дунаевского стало забываться в народе. Кануть в лету безвозвратно ему не дал режиссер Михаил Казаков. Он включил «Дорогие мои москвичи» в свой фильм «Покровские ворота», и песня пережила второе рождение. Она и сейчас популярна. Исполнители, которые выступают под сводами подземки в рамках проекта «Музыка в метро», любят включать ее в свой репертуар. И по вечерам там часто можно услышать: «Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания, дорогие мои москвичи».
1: Затихает Москва, стали синими дали, ярче блещут крылья.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. В посланиях апостола Павла мы неоднократно встречаем противопоставление плотского и духовного. Первое несет явную негативную смысловую нагрузку. Второе же прекрасно, величественно, похвально и спасительно. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы вновь слышим о противопоставлении плотского и духовного. Давайте послушаем эти апостольские слова и попытаемся их должным образом понять.
2: «Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти».
3: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
2: Деяние плотское умерщвляете, живи будете.
1: Если мы погрузимся в исследование послания апостола Павла, то заметим, что он использует слово «плоть» в нескольких смыслах. Тогда, когда говорит о теле человека, когда говорит о грехе и когда упоминает закон Моисея, который регулировал собой земную жизнь человека. Только что мы услышали отрывок, в котором можно обнаружить все три упомянутых смысла слова «плоть». И они настолько переплетены между собой, что не всегда можно понять, что же именно апостол подразумевает под плотью в том или ином случае. На первый взгляд может показаться, что плоть в любом из возможных у апостола Павла смыслов – зло. Ведь всякий раз мы видим употребление этого слова в негативном ключе. И здесь будут достаточными пара ярких примеров. Помышление, плотские, суть – смерть, и посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Из этого напрашивается, как кажется, совершенно естественный вывод. Все, что относится к плоти, то есть весь физический мир, это заведомое зло. А потому желающий угодить Богу человек должен всеми силами изживать из себя все плотское, от увлечений и привязанностей до заботы о собственном теле. Однако, как мы знаем, православная христианская традиция, продолжая традицию Ветхого Завета, смотрит на этот вопрос иначе. Сотворенный Богом мир благ, и об этом сказал сам Бог в момент творения, и назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. Эти слова Бог повторял после каждого акта творения, а потому полагать, будто бы физический мир и наши тела нечто заведомо злое и плохое, не что иное, как богохульство. Но что же тогда имел в виду апостол Павел? Апостол писал про то, что является приоритетом жизни человека. Адам лишился первозданного совершенства в тот момент, когда решил задуматься о себе самом, когда он сам для себя стал целью и мерой всех вещей. Такое умонастроение и есть упомянутые апостолом Павлом помышления плотские, ведущие к смерти. Как противоположность плотским помышлениям, в словах апостола мы видим жизнь по духу. Под духом Павел в первую очередь понимал жизнь в Духе Святом. Такая жизнь уподобляет человека Спасителю мира, который имел одну лишь цель – исполнение воли Бога Отца. Жизнь духовная вовсе не входит во вражду с сотворенным Богом миром, подобно тому, как не входил с ним во вражду Христос. Более того, Господь не только не враждовал с плотью, понимаемой как человеческое тело, Он исцелял и кормил наши тела. Он проявлял о них заботу с тем, чтобы их обладатели с помощью своих тел ощутили милость Божию и обрели возможность жить духовно, восходя ко спасению в вечности.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О семье как школе любви клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Гелеван.
2: Поговорим о любви. А плод любви в семье – это чадо. Мы знаем, что женщина спасается от чадородием. Но что это за слова такие? Многие думают, что речь идет просто о рождении. Но если ты сам родитель, ты понимаешь, что родить мало. Нужно еще воспитать. Нужно просто отдать свое сердце своему ребенку. Вот тогда ты настоящий родитель. Ну а если ребенок не один, а сердце одно? Вот как распределить свое время, чтобы каждому ребенку хватило? Я когда задумываюсь над этим вопросом, я не могу найти ответ, как это происходит. Это просто происходит, потому что любовь, она безмерна. И каждый ребенок, он совершенно неповторим. И ты можешь не строить себе там планов. Вот я от сих-то до сих-то буду с одним, а там с другим. Это все происходит само собой. Иному достаточно одной минуты. И все, он уже получил свою порцию тактильного, свою порцию интеллектуального, свою порцию духовного. А иному нет, иному нужно очень долго. И ты тоже не задумаешься об этом, как это прошло, полчаса или час. Ну, замечательно, прошло. Но вот люди говорят, потратил. Ты не потратил свое время на ребенка, ты вложил в ребенка. Любовь – это когда ты отдаешь. Соответственно, чем больше отдал, тем больше вернулось и тем больше выросло. И в этом смысл жизни. Потому-то семья и считается богоспасаемым институтом, что здесь мы учимся добродетелям. Добродетелям, которые невозможно встретить нигде. Ну, разве что в монашестве. Но монашество – это зеркало семьи.
0: Актуальная тема.

0: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий Войтишко. Поговорим о христианском отношении к телу и о разумном подходе к аскетическим подвигам и смирению плоти. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент Православного Свято-Тихоновского университета Ирина Мелентьева. И разговор пойдет об Ольге Ильинской из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов».
3: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Вот моя молитва.
1: Радио «Вера». Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнерского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Преподобный Мефодий, игумен Пешнерский, жил в XIV веке. В юности он провел несколько лет в монастыре преподобного Сергия Радонежского. Затем, по благословению преподобного, он удалился в глухие леса за рекой Яхромой. Вскоре к нему пришло несколько учеников. Навестил Мефодия и сам Сергий Радонежский. Он дал совет построить там храм и основать монастырь. Мефодий сам носил деревья для сруба. В память о том, что он пешим преодолевал это расстояние, речка, через которую переходил всякий раз Мефодий, получила название Пешнаша. Вскоре монастырь разросся, а Мефодий стал его игуменом. Временами он удалялся прочь от обители в уединенное место. Туда же к нему для духовных бесед приходил преподобный Сергий Радонежский. Эту местность потом так и назвали – «Беседа». Преподобный Мефодий скончался в 1392 году в основанной им обители. Преподобный Мефодий, игумен Пешнерский, входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному Мефодию с молитвой. «Святой преподобный Мефодий, моли Бога о нас».

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Николай Николаевич Петров, хирург, основоположник отечественной онкологии, первым из российских медиков научно обосновал медицинскую деонтологию, то есть учение о морально-этических нормах во взаимодействии врача с пациентом. Не только лечить болезнь, но и проявлять участие к самому больному, укреплять его в намерении выздороветь, относиться с пониманием, поддерживать. Все это доктор считал неотделимой и важной частью лечебного процесса, как в онкологии, так и в любой другой области медицины. Николай Петров родился в 1876 году в Петербурге. Отец его был ученым-механиком, инженером и изобретателем. Сына же с юных лет привлекала медицина. По окончании гимназии в 1894 году Николай поступил в Императорскую военно-медицинскую академию с намерением стать не только практикующим врачом, но и ученым. Его заинтересовала онкология, которая к тому времени начала формироваться как самостоятельное направление медицинской науки. После окончания академии, защиты диссертации и практики в европейских клиниках в 1910-м Петров опубликовал первую большую научную работу в этой области. В ней он затрагивал вопросы диагностики, лечения и профилактики злокачественных образований. Считается, что именно этот труд Николая Николаевича стал основополагающим для дальнейшего развития онкологической науки в России. В 1914-м началась Первая мировая война, и Петров отправился на фронт военным медиком. В перерывах между операциями занимался научной деятельностью. На фронте Николай Николаевич написал еще одну монографию, посвященную лечению инфекционных ран в полевых условиях. Впоследствии эта его работа переиздавалась 7 раз. Ею руководствовались полевые хирурги и медики во время Великой Отечественной войны. Однако главной сферой научных интересов Петрова по-прежнему оставалась онкология. В 1925 году он смог убедить руководство Петербургской больницы имени Мечникова, где работал, организовать отдельную палату для онкологических больных. Это позволило доктору и его помощникам сосредоточиться на нуждах таких пациентов, вести за ними усиленное наблюдение, вовремя оказывать необходимую помощь. Вскоре стало понятно, что одна палата – это очень мало. И тогда Петров добился открытия специализированного отделения, которое сам же и возглавил. А спустя всего полтора года отделение превратилось в первый в России научно-исследовательский практический онкологический институт. Важнейшими направлениями его работы стали изучение опухолей, своевременное лечение, предотвращение рецидивов и, конечно же, профилактика. Причем в самом широком смысле слова. Николай Николаевич писал и издавал научно-популярные просветительские брошюры, которые пользовались у населения большим спросом. «Расскажите людям правду о раке, и они перестанут его бояться. Внушайте им, что разумными мероприятиями многие формы рака можно предупредить», — говорил Петров коллегам. Даже во время Великой Отечественной войны, в годы ленинградской блокады, онкологический институт не закрывал свои двери, а в победном 1945-м увидела свет работа Николая Николаевича Петрова «Вопросы хирургической деонтологии». По сути, первое научно сформулированное учение о врачебной нравственности, морали, этике и долге. В то время, когда советские методички для врачей прямо предлагали сбросить этику с парохода современности, как пережиток империалистического прошлого, Петров сумел обоснованно доказать, что внимание к пациентам, неформальное, душевное отношение к больным играет в процессе их выздоровления важную роль. Больной – это всегда человеческая личность со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не безличный случай, писал Николай Николаевич. И сам следовал этому принципу. Те, кому посчастливилось знать доктора лично, вспоминали его простоту и сердечность в общении. Перед операциями он всегда беседовал с пациентами, успокаивал и подбадривал их. Вопросы хирургической деонтологии Петрова стали не меньшим событием в медицине, чем его труды, посвященные злокачественным опухолям. За свою долгую жизнь, а скончался доктор в 1964-м, когда ему было уже 90, он опубликовал более 300 научных работ. В 1966 году имя Николая Николаевича Петрова присвоили его детищу – Национальному медицинскому исследовательскому центру онкологии в Санкт-Петербурге.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Умение общаться с другими людьми – это один из важных навыков, который может значительно облегчить жизнь. Что говорить, с самой древности существует целая индустрия искусства эффективной коммуникации. А что думает по этому поводу Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков».
3: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
2: «Претерпевший же до конца, той спасен будет».
1: В только что прозвучавшем отрывке Иисус Христос говорит своим ученикам о той участи, которая их ожидает. Те, кто является их соотечественниками и ближайшими родственниками, превратятся в гонителей и преследователей. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Для того, чтобы описать весь трагизм ситуации, Христос предупреждает, что бить его учеников будут в синагогах. Синагога – это место молитвенного собрания, место, куда древний еврей приходил в надежде получить поддержку от Бога и от общины, где он, казалось бы, должен чувствовать себя как дома. Но даже здесь ученикам Спасителя не получится расслабиться. Именно здесь самые близкие будут их хватать и тащить в судилище, чтобы осудить на смерть. Поэтому Господь призывает апостолов остерегаться людей. Речь, конечно же, идет не о том, чтобы совсем сторониться окружающих. Христос предостерегает от проповеди Евангелия каждому, без разбора. Его ученики – не должны без крайней необходимости подвергать себя опасности, не должны вызывать у близких напрасной вражды. Апостолам следует быть очень осторожными и предусмотрительными в своих словах и поступках. При этом они должны оставаться открытыми миру. В них должна жить постоянная готовность, как пишет в одном из своих посланий апостол Павел, «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть, если спросят о вере, засвидетельствовать о ней прямо и без лукавства. Эта внутренняя гибкость прекрасно отображена в словах Христа: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Та стратегия поведения, которую предлагает последователям Спасителя Евангелия, называется в христианской традиции рассудительностью. Христианство никогда не поощряло пассивное молчание и тем более трусость, но и никогда не призывало к безрассудному мученичеству. Как говорит замечательная народная пословица, «на крест не просятся, но из креста не бегают». Но как же развить в себе этот полезный навык рассудительности? Отцы церкви указывают на один способ – путем исполнения заповедей Евангелия. Если человек понуждает себя искать волю Бога, понуждает себя ежедневно служить окружающим, тогда он на собственном опыте познает, в каких случаях следует сказать о Боге, а в каких лучше воздержаться от этого, в каких открыто заявить о своем христианстве, а в каких промолчать. Но самое важное, что это знание приходит к нему не от собственного ума. Как говорит сегодня Спаситель, его главный источник – Дух Святой. Именно он побуждает человека промолчать, когда, казалось бы, можно и сказать. И напротив, подсказывает ему, что говорить, когда кажется, что ситуация безвыходная и никакие слова уже не помогут.

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Московское наречие не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты, впрочем, справедливо предпочитается, писал Михаил Ломоносов в своей «Российской грамматике». И действительно, уже в XVIII веке сложился особый московский говор, который частично сохраняется и до сих пор. Многие исследователи указывают на специфическое мягкое произношение москвичей в словах «булочная», «нескучный сад», «скворечник». Также московский говор отличает аканье, то есть употребление звука «а» на месте неударных «а» и «о». Например, то, что мы пишем в некоторых безударных корнях «растение», а не «ростение», как раз влияние аканья. В Москве в какое-то время стали выделять при произношении именно звук «а», и слово изменило орфографию вслед за устным звучанием. Аканье выделял уже в XIX веке Владимир Даль, исследователь русского языка и составитель толкового словаря. Он внес в свой сборник такую фразу-дразнилку про москвичей: «С Москвы, с посада, с овощного ряда». Старомосковское произношение существует и в таких словах, как «дверь» вместо «дверь», «церкви» вместо «церкви». Видите, один согласный смягчает соседний. «Последний», «зверь», «сметана», «ангел» – все это особенности московского говора. В XIX и XX веках такое произношение считалось классическим и для московской театральной сцены. Сохранились записи постановок Московского художественного академического театра «МХАТа», где актеры произносят «первый», «дожди», «остался», «улыбнулся», «боюсь». Сейчас так уже не говорят, но мхатовское произношение осталось в истории театра. Кстати, знание подобных нюансов помогает нам правильно прочесть некоторые стихи. Например, в стихотворении Лермонтова написано «белеет парус одинокой». Именно так москвичи XIX века произносили прилагательные мужского рода. «Белеет парус одинокой в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном». Потому и получилась здесь точная рифма «далекой», «одинокой». А в случае мягкого окончания в прилагательных говорили твердо «липкой», «горькой» вместо «липкий», «горький». Кстати, фамилия знаменитого писателя в XIX веке произносилась так – «Достоевской». Одна из забавных особенностей московского говора – окончание глаголов. Там, где пишется «ад» или «яд», произносится «ут» или «ют». Например, «любят», а не «любят», «ходят», а не «ходят». А также «гонят», «слышат», «видят», «копят». Старомосковское произношение потихоньку уходит. Однако все еще можно услышать в речи столичных людей и булочную, и яичницу. А также приятно прочесть в стихах поэта Пастернака строчки, хранящие тепло московского говора. «В кашне ладонью заслонясь, сквозь фортку крикнул детворе: какое милый у нас тысячелетие на дворе». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: О применении творческих способностей человека для проповеди Евангелия, благочинных приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, протоиерей Георгий Завершинский.
4: Мы хотим рассказать о своей вере тем людям, которые никогда не были в храме или заглядывали, но не знали, не думали, не планировали как-то изменить свою жизнь, сделать что-то полезное для души, прочитать или спросить человека, который мог бы нас чему-то научить. И рассказать и убедить или наставить человека бывает трудно. А привести пример, рассказать историю, придумать нечто такое, что заинтересует и поведет за собой в рассказе, в ситуации, в какой-то, может быть, драматической или забавной, или просто интересной ситуации. Для этого, конечно, нужно воображение иметь. Воображение – это Божий дар, творение. Бог творит мир из ничего. Нет никакого образа, никакого представления, ничего. Есть замысел Божий, мы называем это. И он реализуется, воплощается в зримом, ощутимом, чувственном мире. Конечно, сопоставлять себя с Творцом было бы нелепо и слишком дерзко. И все же способность к фантазии, выдумке, творению того, чего до сих пор не было, человеку дана как именно отпечаток божественного свойства, качества, способности творить. И не каждый человек это развивает в себе. Так или иначе, в каких-то своих профессиональных интересах или в ином направлении, но так, чтобы говорить о вере и о чувствах, о эмоциях, о нравственных категориях с помощью образов, ситуаций, характеров, драматических событий, мне представилось совершенно новым, нереализованным до сих пор в моей жизни потенциалом. Воображение – великий помощник именно в том главном, очень, может быть, интимном и духовном опыте, о котором напрямую рассказать трудно или практически невозможно, чтобы быть услышанными, а через образы, характеры, отношения людей, события, обстоятельства, истории можно достичь понимания, внимания и сотрудничества с теми людьми, которых ты можешь заинтересовать.
1: Актуальная тема.
0: Книга «Великая вещь». Пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 17 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: я спросила, как я могу вернуть эту сумму. Он быстро написал адрес на бумажке, отдал мне и сказал, что я могу отнести деньги сюда. Естественно, вечером того же дня я пришла по указанному адресу, и оказалось, что это благотворительный фонд. Здесь лежали дети с последней стадией малокровия. Мужчина, который мне оплатил такси, работал в этом благотворительном фонде. Я, конечно же, удивилась, что он не взял себе эти деньги, а отдал на помощь. Мы встретились, и как бы он немного рассказал о себе. Сказал, что его дочка и жена умерли. Теперь все деньги, которые он зарабатывает, он отдает в этот фонд. Больше ему ничего не нужно в этом мире. Только помочь остальным больным. И чтобы другие не страдали так, как страдает он. После этого я тоже стала перечислять деньги. И даже когда я переехала в Россию, я продолжаю это делать по сей день. Я отправляю деньги в фонд «Лилия». Я очень пересмотрела свою жизнь и многие моменты. Никогда даже не могла подумать, что случайная встреча может так перевернуть жизнь. Я стала обращать внимание на людей, которым нужна помощь. И как это важно – ценить каждый миг с близкими.
1: Добрые истории. Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнерского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Священномученик Петр Беляев родился в 1874 году во Владимирской губернии. Он окончил семинарию и стал священником. Служил отец Петр в храме при Кослинском заводе чугунного литья. Среди прихожан он вскоре стал известен как труженик, который с терпением и любовью несет пастырский крест. В 1905 году он также возглавил приют для башкирских детей. В июне 1918 года в городе начались бои между большевистскими войсками и отрядами местной самообороны. Большую часть города контролировали большевики. Отца Петра арестовали вскоре после литургии. Ему дали время попрощаться с родными. Священник догадывался об уготованном ему испытании, но был спокоен. Он попрощался с родными и попросил передать всем, кого вольно или невольно обидел, слова прощения. Отца Петра расстреляли этой же ночью. Через несколько дней части Красной Армии покинули город. Тогда были найдены тела замученных, и в том числе иерея Петра Беляева. Священномученика Петра похоронили близ храма, в котором он служил. Гонения на русскую церковь в 20 веке дали множество примеров подлинного мужества и силы. Священномученик Петр Беляев не оставил свою паству, не отрекся от своего служения и от Христа. Церковь обращается к нему с молитвой. «Священномученик Петр, моли Бога о нас».

0: Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. В посланиях апостола Павла мы неоднократно встречаем противопоставление плотского и духовного. Первое несет явную негативную смысловую нагрузку. Второе же прекрасно, величественно, похвально и спасительно. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы вновь слышим о противопоставлении плотского и духовного. Давайте послушаем эти апостольские слова и попытаемся их должным образом понять.
2: «Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти».
3: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
2: Деяние плотское умерщвляете, живи будете.
1: Если мы погрузимся в исследование послания апостола Павла, то заметим, что он использует слово «плоть» в нескольких смыслах. Тогда, когда говорит о теле человека, когда говорит о грехе и когда упоминает закон Моисея, который регулировал собой земную жизнь человека. Только что мы услышали отрывок, в котором можно обнаружить все три упомянутых смысла слова «плоть». И они настолько переплетены между собой, что не всегда можно понять, что же именно апостол подразумевает под плотью в том или ином случае. На первый взгляд может показаться, что плоть в любом из возможных у апостола Павла смыслов – зло. Ведь всякий раз мы видим употребление этого слова в негативном ключе. И здесь будут достаточными пара ярких примеров. Помышление плотские – суть смерть, и посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Из этого напрашивается, как кажется, совершенно естественный вывод. Все, что относится к плоти, то есть весь физический мир, это заведомое зло. А потому желающий угодить Богу человек должен всеми силами изживать из себя все плотское, от увлечений и привязанностей до заботы о собственном теле. Однако, как мы знаем, православная христианская традиция, продолжая традицию Ветхого Завета, смотрит на этот вопрос иначе. Сотворенный Богом мир благ, и об этом сказал сам Бог в момент творения, и назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. Эти слова Бог повторял после каждого акта творения, а потому полагать, будто бы физический мир и наши тела нечто заведомо злое и плохое, не что иное, как богохульство. Но что же тогда имел в виду апостол Павел? Апостол писал про то, что является приоритетом в жизни человека. Адам лишился первозданного совершенства в тот момент, когда решил задуматься о себе самом, когда он сам для себя стал целью и мерой всех вещей. Такое умонастроение и есть упомянутые апостолом Павлом помышления плотские, ведущие к смерти. Как противоположность плотским помышлениям, в словах апостола мы видим жизнь по духу. Под духом Павел в первую очередь понимал жизнь в Духе Святом. Такая жизнь уподобляет человека Спасителю мира, который имел одну лишь цель – исполнение воли Бога Отца. Жизнь духовная вовсе не входит во вражду с сотворенным Богом миром, подобно тому, как не входил с ним во вражду Христос. Более того, Господь не только не враждовал с плотью, понимаемой как человеческое тело, Он исцелял и кормил наши тела. Он проявлял о них заботу с тем, чтобы их обладатели с помощью своих тел ощутили милость Божию и обрели возможность жить духовно, восходя ко спасению в вечности.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Хорошо помню свою первую исповедь. Я гуляла по городу, увидела людей возле храма и зашла внутрь. Просто из любопытства. В темном углу под иконой Пресвятой Богородицы заметила очередь к священнику. Спросила рядом стоящую женщину, что здесь происходит. Она шепотом ответила: «Исповедь». Я знала, что такое исповедь, но сама ни разу не исповедовалась. То ли полумрак храма, то ли аромат ладана навеяли на меня воспоминания о своих недостойных поступках. Вот тут на маму огрызнулась, там выругалась сгоряча, еще и обиду на подругу затаила в душе. Подумала и встала в конец очереди. Когда подошла к батюшке, сразу сообщила, что больших грехов за мной не водится. Никого не убила, ничего не украла, а стало быть, почти безгрешная. Батюшка по-доброму усмехнулся. Выслушал мою короткую исповедь, я даже прослезилась в конце. Священник порекомендовал почитать книгу отца Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди» и прийти еще раз. Книгу я сразу купила. Дома взяла лист бумаги, ручку, стала выписывать то, что из перечисленных в книге грехов про меня. Внутри все сопротивлялось. Гордыня – не про меня. Сребролюбие – тоже. И не злая я вовсе. Вот чревоугодие – это мое. Лень – тоже подходит. Сквернословие – увы, сюда же. Шли годы. Я читала духовную литературу, изучала опыт святых людей, молилась и потихоньку осознавала, насколько же далека от совершенства, в котором еще недавно не сомневалась. И ситуация перевернулась. Я заметила в себе страсти. Почувствовала, как глубоко в них сижу. Весь фокус внимания сосредоточился на них. А вот ежедневные, рутинные, замечать перестала. Они словно примелькались. И мой список грехов на исповедь стал практически неизменным. Не видела в упор, что делаю не так. Однажды познакомилась в храме со старушкой, бабой Валей. Я заметила, как на исповеди она достала из сумочки лист бумаги, исписанный с двух сторон. Меня поразила такая ответственная подготовка милой бабули. У нее наверняка грехов меньше, чем у меня, а исповедь вон какая подробная. После службы подошла к ней. Я поделилась переживаниями, что грехов своих не вижу. А баба Валя рассказала о себе. «Утром пью святую водичку с просфорочкой, остатками воды умываю глазки и говорю: Господи, дай мне видеть мои грехи и оплакать их». Так просто? А ведь это ежедневное взывание к помощи Божией в таком серьезном вопросе. Я поблагодарила добрую старушку и взяла с нее пример. Каждое утро так и начинаю. Ведь серьезные грехи, как булыжники, их не пройдешь мимо, не переступишь. А мелкий песочек, ежедневные грешки, попробуй заметь. Все они оседают осадком на дно души, пересыпаются из края в край. И мы говорим: кошки на душе скребут. Это как мелкий песочек из незаметных грехов душу натирает. Поэтому, когда готовлюсь к исповеди, взываю к Богу, чтобы открыл мне глаза на мои прегрешения и дал слезы оплакать их.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнежского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Священномученик Петр, архиепископ Воронежский, в миру Василий Зверев, родился в 1878 году в Москве в семье священника. Он получил высшее светское и духовное образование, а потом принял монашество. 8 лет он был настоятелем Спасо-Преображенского Белевского монастыря. В годы Первой мировой войны архимандрит Петр открыл там лазарет для раненых, а сам служил священником в действующей армии. В 1919 году архимандрит Петр стал епископом Балахнинским, помощником правящего нижегородского архиепископа. Нижегородцы полюбили владыку. Когда в 21 году его арестовали, рабочие Канавинского завода устроили трехдневную забастовку. Владыка не прекращал проповедь даже в камерах Лубянки и Бутырки. Ему не успевали посылать нательные крестики. Свой он всякий раз отдавал новокрещенному. Год епископ Петр был в заключении, но и на свободе он пробыл не дольше. Затем епископа ждала ссылка в Ташкент, труды на Воронежской кафедре и новый десятилетний срок. Его архиепископ Петр отбывал на Соловках. Владыка Петр был избран ссыльными архиереями главой Соловецкого православного духовенства. Сокамерники вспоминали, как он с достоинством нес тяготы ссылки, благословлял охрану, осенял крестным знаменем лагерное начальство. Архиепископ Петр скончался от тифа в бараке на острове Анзерский. 17 июня 1999 года мощи священномученика Петра были перенесены в собор Соловецкого монастыря. За строками жития мы видим незаурядного проповедника, настоящего пастыря. Главный дар священномученика Петра – его любовь. Всей жизнью архиепископ стремился исполнить завет о любви к ближним и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь просит его: «Священномученик Петр, моли Бога о нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1916 году издатель Иван Дмитриевич Сытин, выступая с речью на торжестве, посвященном 50-летию его деятельности, признался: «Я всю жизнь прожил как праздник. Каждый день моей жизни был настоящим торжеством, великолепным духовным праздником». Произнося эти слова, Иван Дмитриевич не лукавил. Любимое дело и, конечно, большая дружная семья помогли сделать такой праздник возможным. В 1876 году минуло 10 лет, как крестьянин Иван Сытин служил помощником московского купца Шарапова. Честный и трудолюбивый Ваня за долгие годы стал Петру Шарапову родным человеком. Поэтому, когда встал вопрос о женитьбе юноши, купец лично сватал для него невесту. Ею стала Евдокия Соколова, дочь купца-кондитера, небогатого, но хорошего человека. Вот как вспоминал Иван Дмитриевич о первой встрече с Евдокией Ивановной. «Нас приняли очень любезно и запросто. Украдка я все поглядывал на невесту. Красивенькая, совсем юная, тихая девушка. Она бесшумно скользила по комнате. Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда. И уже через 2 недели сыграли свадьбу. Гостеприимный купец Шарапов выделил молодоженам 2 комнаты в своем доме. Целый день Иван без устали трудился в лавке, а вечером спешил домой к любимой супруге». Ивану Дмитриевичу удалось открыть небольшую литографическую мастерскую, и Сытины переехали на новую квартиру, поближе к типографии. Свои первые лубочные народные картинки супруги печатали вместе. Общие заботы очень сблизили их, а когда дела пошли в гору, Иван нанял наборщиков. И вслед за картинками Сытин стал издавать календари, школьные учебники и художественную литературу. Цены на продукцию были очень низкими, что способствовало огромному спросу на товары среди простого народа. Супруги очень хотели, чтобы благодаря их книгам у небогатых людей появилась возможность развиваться и учиться. Благое дело очень быстро помогло семье крепко встать на ноги. Несмотря на миллионное состояние, супруги в хозяйстве всегда придерживались простоты и скромности. В доме не было изысканной мебели и дорогих картин. Питались также очень просто – щи, каша, компот или кисель. Постепенно в семье один за другим стали появляться дети. Всего у Сытиных их было 10. Иван Дмитриевич очень любил свое многочисленное семейство. С детьми он не был строг, но при этом и не баловал. Ребятишки уважали отца и старались не огорчать его. Иван часто собирал деток вокруг себя и говорил: «Родители помогут, но нужно самому быть сильным и крепким, чтобы выйти на дорогу жизни». Размеренную и благополучную жизнь Сытиных разрушила советская власть. В 1917 году типографию Сытина национализировали и практически отстранили Ивана Дмитриевича от дел. Издание дешевых книг и школьных учебников приостановилось. Теперь в типографии печатали только агитационные материалы. А спустя 7 лет дело Сытина окончательно прекратило свою работу. В это непростое для семьи время Евдокия Ивановна не отходила от мужа, заботилась, успокаивала и подбадривала. Супруги прожили вместе 50 лет. Евдокия всю жизнь была для мужа главным советчиком и лучшим другом. После кончины жены Иван Дмитриевич несколько лет трудился над рукописью воспоминаний. Эта работа стала для него настоящей радостью, ведь Иван Дмитриевич снова переживал счастливые часы рядом с дорогой Евдокией Ивановной.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги мемуаристки Нины Аносовой «Пока еще ярок свет». 1917 год. Город Мариуполь. «Я отдавала предпочтение нашему учителю закона Божьего, отцу Василию. Отец Василий был добрым. Можно забыть наставления и проповеди священника, но вы никогда не забудете сияние его доброты. В нем не было никакой злобы. Даже когда он говорил забавные вещи, чтобы рассмешить нас, его шутки были свободны от всякой иронии. Ученики привыкли к его доброжелательности и, очень любя его, не почитали так, как должны были бы это делать. Когда батюшка проявлял строгость, мы хорошо знали, что он только делает вид, что сердится».
0: Голоса времени.

0: Красота-то какая, Волга-матушка.
1: Да, вот так плыть бы и плыть всю жизнь.
0: Жаль, только редко можешь себе позволить такое путешествие. И то, если весь год пояс потуже затягивать. А вон, глядите, особняк на берегу. Этому принадлежит, как уже его... нечисто говорят, на руку. Наверняка каждый предпочел бы сытое жилье, а? Как вам кажется, Андрей Борисович?
1: Ну, я знаю, по крайней мере, одного человека, который сначала допустил подобную мысль, а потом ужаснулся ей.
0: Кого же вы имеете в виду?
1: Некого Асафа, автора 72-го псалма.
0: Псалом? Это что-то из Библии?
1: Да. Собрание псалмов, прекраснейших песен, посвященных Богу, называется псалтырью и входит в Священное Писание. Большинство из этих произведений написал в 10 веке до нашей эры израильский царь Давид. Но иные псалмы принадлежат другим авторам, в том числе современнику Давида по имени Асаф.
0: И что ж за мысль его ужаснула?
1: А вот послушайте, как он пишет об этом. «Сколь милостив Бог Израилев к тем, кто праведен сердцем! Мои же едва не подкосились ноги, едва не подскользнулись стопы мои, ибо я позавидовал беззаконным, взирая на спокойную жизнь грешников. Ибо не тягостна кончина их, и не длительны страдания их. В трудах людских не участвуют они и не подвергаются, как другие, наказаниям».
0: Не понимаю я, чего у него ноги подкосились? Сам же доказал, что у так называемых беззаконников жизнь слаще.
1: Но вы дальше послушайте. «Посему овладела ими гордыня, облеклись они в неправду и в нечестие свое. Избытком богатства порождена неправда их. Поступают они по прихоти сердца, помышляют и говорят лукаво. Неправду говорят о сущем на высоте, посягнули на небеса уста их, и язык их порочит землю. Посему последует народ мой за ними и обретет дни изобилия. И говорили беззаконные, разве узнает Бог? И есть ли разум у Всевышнего? Вот эти грешники и благоденствуют всегда, и сохраняют богатство».
0: А вот, кстати, верно подмечено про Бога-то. Иной раз диву даешься. В публичных речах человек религию разводит, а живет так, как будто Бога и нет совсем. Смотришь и сомневаться начинаешь. А стоит ли от греха беречься-то? Зачем, если за него не наказывают?
1: Вот именно так и подумал Асаф. «Ужели напрасно хранил я чистоту сердца моего и умывал с неповинными руки мои, и жестоко себя укорял всяк день и обличал себя поутру?»
0: Ну, напрасно или не напрасно? Говорите скорее, интересно же, что дальше?
1: А дальше псалмопевец говорит: «Но если б я поведал народу эти сомнения, то был бы виновен перед сынами твоими, Боже».
0: Но почему?
1: Потому что Асаф понял, что суд Господень трудно уразуметь, пока не войдешь в святилище Божье и не познаешь кончины грешников. Как рассеивается сновиденье, когда проснется человек, так низложишь ты, Господи, их в ограде твоем. Псалмопевец кается уже за то, что допустил саму мысль о том, что беззаконие можно оправдать благополучием. «Ибо когда разгоралось сердце мое и душа моя терзалась, ничтожен был я и неразумен, подобен скоту был пред тобой».
0: Но чем же праведнику-то утешаться? Перспективы загробной наградой?
1: Царство Божье, Валерий Александрович, внутри нас суть. Если человек живет так, как будто Бога нет, значит, он по доброй воле рай утратил. Обрек себя на пребывание в безрадостном пространстве, словно в безвоздушном, где нечем дышать.
0: Да вы тоже поэт, Андрей Борисович. Но вот с чем я соглашусь, так это с тем, что когда совесть нечиста, не очень-то порадуешься. Если она грызет, никакие деньги не утешат.
1: Совесть может и замолчать, если ее долго игнорировать. А вот радости от этого не прибавится.
0: Где же ее черпать, радость? В Волге, что ли?
1: В Боге. Вы послушайте, как говорит Асаф, обращаясь к Создателю. «Я всегда с тобою. Держишь ты меня за правую руку мою. И советом твоим наставил ты меня, прославил и принял меня. Что превыше всего для меня на небесах? И кроме тебя, чего желать мне на земле? Изнемогло сердце мое и тело мое. Боже, властитель сердца моего, в тебе, Боже, удел мой навеки. И потом еще, в самом конце, для меня благо преподать к Богу, возлагать на Господа упование мое, возносить Ему хвалу у врат дочери Сиона. Конечно, чужой опыт не усвоишь. Но что-то не верю я, что есть на земле хоть один человек, который богообщения не ищет. Будем думать, что и тот, кто пока на руку не чист, как вы сказали, Бога найдет. Ему ведь тоже псалом этот, как наука.
0: А ведь пожалуй, пожалуй.
2: Как благ Бог к Израилю чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полною чашею, и говорят: как узнает Бог, и есть ли видение у

Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнежского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей

0: Домети был избран епископом. В 316 году на эту кафедру выбрали его сына Митрофана. Однажды в город прибыл новый император Константин. Он восхитился красотой и удобным расположением Византии, проникся симпатией и уважением к епископу Митрофану. Вскоре Константин перенес столицу из Рима в город на Босфоре. В 325 году неподалеку в городе Никея собрался Первый Вселенский собор. На нем Константин Великий исходатайствовал для епископа Митрофана титул патриарха. Таким образом, он стал первым патриархом константинопольским. Сам Митрофан был уже глубоким старцем. В последний день собора к патриарху, чтобы почтить его труды, пришли все участники собора во главе с императором. Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Церковь воздает им честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и просим сегодня святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Святой Митрофан, моли Бога о нас.
1: Вера устами детей.
2: Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое алтарь?
4: Алтарь — это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшки молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
5: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
6: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которую мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
7: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайное вечерие, там очень все тайное, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
8: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
9: В храме есть три части. Первая – это притвор, вторая – это храм, а третья – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы,

0: священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой, когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
1: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Вера устами детей.
4: Рассуждаем о самом важном.
1: Что такое алтарь?
5: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
4: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
6: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которым мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
7: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
8: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
0: В храме есть три части. Первая – это притвор, вторая – это храм, а третья – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой, когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам жить нельзя в алтаре.
1: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
9: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Откуда пошло выражение «вавилонское столпотворение»? Какую роль в Библии сыграли лягушки? Зачем Бог выращивал тыкву? И еще тысячи удивительных и интересных сюжетов и деталей Священного Писания открываются читателю на страницах библейской энциклопедии, фундаментального труда известного духовного писателя архимандрита Никифора Бажанова, которому он посвятил всю свою жизнь. Впервые издание увидело свет в 1891 году и сразу же стало настоящей сенсацией. И неудивительно, энциклопедия архимандрита Никифора охватывала все книги Нового и Ветхого Заветов и предоставляла данные не только богословского и исторического характера. Энциклопедия давала обширные комментарии на большую часть вопросов в области библейской археологии, архитектуры, культуры, астрономии, географии, военной науки, ботаники и даже метеорологии, медицины, математики и педагогики. Статьи энциклопедии были написаны емко, просто и увлекательно. По сей день библейская энциклопедия остается одним из самых исчерпывающих научно-популярных справочников, который к тому же читается как захватывающее произведение. Сам автор в предисловии подчеркивает, что стремился составить простую и назидательную настольную книгу, понятную каждому любознательному читателю. Статьи в энциклопедии расположены в алфавитном порядке и снабжены иллюстрациями. В общей сложности книга дает подробное разъяснение более 7500 библейских слов. Так, например, читатель сможет узнать, кем был человек по имени Бен-Гур, больше известный как герой знаменитого голливудского фильма. Сколько раз и где именно в Священном Писании упоминается грецкий орех, где он произрастал в ветхозаветные времена и как его древесина и плоды использовались в хозяйстве. Вот лишь самая малая часть тех интереснейших фактов, которые мы найдем под обложкой энциклопедии. Кстати, автор признается, что своей работой хотел не только утолить жажду знаний читателей, но и показать им боговдохновенную красоту, силу и выразительность книг Священного Писания. И это, кажется, удалось. Закрывая библейскую энциклопедию архимандрита Никифора Бажанова, хочется открыть Библию. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на Радио Вера. Есть такое выражение: «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания Радио Вера. Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. География веры.
1: В центральной части Ржева, на высоком берегу Волги, стоит белокаменный собор Вознесения Господня. Он был построен в 1855 году по проекту известного московского зодчего Константина Тона. Величественный храм стал завершением архитектурного ансамбля, в который также входили часовня и церковь, посвященные Казанской иконе Божией Матери. Список этого образа прославился в Ржеве в 40-х годах XIX века. Тогда в городе свирепствовала холера, и лишь после крестного хода с Казанской иконой напасть отступила. Для хранения чудотворной святыни ржевский купец Павел Сафронов и построил церковный комплекс. Храмы оставались действующими до 1939-го, затем их закрыли безбожники. Спустя еще 2 года началась Великая Отечественная война, и Ржев почти полностью был стерт с лица земли. Артиллерийские снаряды уничтожили Казанскую церковь и часовню. А Вознесенский собор чудом уцелел. После войны верующие стали хлопотать об открытии храма, но безрезультатно. Многие годы здание пустовало и постепенно разрушалось. Лишь в 1985 году власти вернули его православным. Вознесенский собор в Ржеве стал одним из первых храмов в России, возрожденных после атеистического лихолетия.
2: Радио «Вера» в Ржеве можно слушать на частоте 102.4 FM.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. В посланиях апостола Павла мы неоднократно встречаем противопоставление плотского и духовного. Первое несет явную негативную смысловую нагрузку. Второе же прекрасно, величественно, похвально и спасительно. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы вновь слышим о противопоставлении плотского и духовного. Давайте послушаем эти апостольские слова и попытаемся их должным образом понять.
2: «Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти».
3: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
2: Деяние плотское умерщвляете, живи будете.
1: Если мы погрузимся в исследование послания апостола Павла, то заметим, что он использует слово «плоть» в нескольких смыслах. Тогда, когда говорит о теле человека, когда говорит о грехе и когда упоминает закон Моисея, который регулировал собой земную жизнь человека. Только что мы услышали отрывок, в котором можно обнаружить все три упомянутых смысла слова «плоть». И они настолько переплетены между собой, что не всегда можно понять, что же именно апостол подразумевает под плотью в том или ином случае. На первый взгляд может показаться, что плоть в любом из возможных у апостола Павла смыслов – зло. Ведь всякий раз мы видим употребление этого слова в негативном ключе. И здесь будут достаточными пара ярких примеров. Помышление, плотские, суть – смерть. И посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Из этого напрашивается, как кажется, совершенно естественный вывод. Все, что относится к плоти, то есть весь физический мир – это заведомое зло. А потому желающий угодить Богу человек должен всеми силами изживать из себя все плотское, от увлечений и привязанностей до заботы о собственном теле. Однако, как мы знаем, православная христианская традиция, продолжая традицию Ветхого Завета, смотрит на этот вопрос иначе. Сотворенный Богом мир благ, и об этом сказал сам Бог в момент творения, и назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. Эти слова Бог повторял после каждого акта творения, а потому полагать, будто бы физический мир и наши тела нечто заведомо злое и плохое, не что иное, как богохульство. Но что же тогда имел в виду апостол Павел? Апостол писал про то, что является приоритетом в жизни человека. Адам лишился первозданного совершенства в тот момент, когда решил задуматься о себе самом, когда он сам для себя стал целью и мерой всех вещей. Такое умонастроение и есть упомянутое апостолом Павлом помышления плотские, ведущие к смерти. Как противоположность плотским помышлениям, в словах апостола мы видим жизнь по духу, Под духом Павел в первую очередь понимал жизнь в Духе Святом. Такая жизнь уподобляет человека Спасителю мира, который имел одну лишь цель – исполнение воли Бога Отца. Жизнь духовная вовсе не входит во вражду с сотворенным Богом миром, подобно тому, как не входил с ним во вражду Христос. Более того, Господь не только не враждовал с плотью, понимаемой как человеческое тело, Он исцелял и кормил наши тела. Он проявлял о них заботу с тем, чтобы их обладатели с помощью своих тел ощутили милость Божию и обрели возможность жить духовно, восходя ко спасению в вечности.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В самом сердце города Чебоксары, на Соборной площади, стоит старинный собор введения во храм Пресвятой Богородицы. Его летопись уходит корнями в то далекое время, когда здесь, на правом берегу Волги, между Казанью и Нижним Новгородом, была заложена русская крепость. В ее пределах, в походной полотняной церкви, епископ Гурий Руготин совершил в 1555 году первое богослужение. Вскоре после этого в Кремле построили деревянный Введенский храм. Владыка Гурий пожаловал его прихожанам Владимирскую икону Божией Матери. Церковь сгорела при пожаре, и в 1651 году на ее месте возвели каменную, ту самую, что сегодня украшает Соборную площадь города Чебоксары. Подарок святителя, чудом уцелевший в огне, поместили под ее своды. Введенский собор мало изменился за 3,5 столетия. Самую масштабную реставрацию он пережил в середине XIX века. Тогда прихожане отремонтировали колокольню, заменили колокола на звонницы, переложили полы и позолотили выцветший иконостас. А в целом все осталось по-прежнему. Введенский собор оставался действующим почти всегда, за исключением 4 лет. С 1939 по 1943 в храме находился художественный музей. Во время Великой Отечественной войны власти разрешили верующим вновь совершать богослужения. Прихожане тогда собрали 136 тысяч рублей в фонд обороны страны, за что получили благодарность от правительства. В храме прекрасно сохранились древние фрески. Роспись 17 века украшает стены, своды, колонны и оконные проемы. Под сводами церкви по-прежнему пребывает Владимирская икона Божией Матери, подаренная епископом Гурием. Старинный собор введения во храм Пресвятой Богородицы – символ Чебоксар. В 2013 году Центробанк России даже поместил его изображение на памятной серебряной монете, посвященной городу.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Вера. Светлое радио. Честные люди не ведают о своей честности. Для них это обычное, нормальное состояние. Добрые даже не подозревают, что они добрые. Скромные потому и скромные, что не знают о своей скромности. И что важнее всего, не стремятся узнать. Василий Белов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из послания игумена Кирилла Белозерского великому князю Московскому и Владимирскому Василию I. 15 век. Вологодское княжество. Кирилло-Белозерский монастырь. «Слышал я, господин князь великий, что несогласие между тобой и родственниками твоими, князьями суздальскими. Ты свою правду выставляешь, а они свою. И из-за этого от вас, христианам, великое кровопролитие причиняется. Так ты, господин, посмотри на то поистине, в чем окажутся они правы перед тобой, и ты со смирением уступи им. А в чем окажется твоя правда перед ними, в том, господин, ты за себя стой. А начнут тебе они бить челом, и ты бы, Бога ради, пожаловал их по их вере, потому что, господин, я так слышал, что до сих пор они были у тебя в принуждении, и оттого возмутились. И ты, Бога ради, выкажи к ним свою любовь и милость, чтобы они не погибли, блуждая в татарских странах. Потому что, господин, ни царская, ни княжеская, ни иная какая-либо власть не может избавить нас от нелицемерного суда Божия. И если ты возлюбишь ближнего, как себя, и утешишь душу скорбящую и озлобленную, то это много поможет тебе на страшном суде Христовом. Возлюби Бога от всей души своей. Также возлюби и братью свою, и всех христиан. А тогда, господин, вера твоя в Бога и милостыня твоя нищим будет Богу приятна».
0: Голоса.

Здравствуйте. В студии священник Антоний Борисов. О православной церкви и западных христианских сообществ, римско-католической и протестантских церквей имеется множество различий. Самые важные из них относятся к области вероучения. Однако о них мы сейчас не будем рассуждать, а поговорим о внешней культурной разнице, которая имеется между православными и западными христианами. Эта разница, в частности, касается внешнего вида православных и западных священников. Непременным атрибутом православного священника является его борода. На Западе же священники обычно бороду бреют. И даже высшие служители католической церкви, в том числе и Папа Римский, упорно бреются, несмотря на свой преклонный возраст. В чем же причина того, что в православии священники носят бороды, а на Западе нет? Причину этому нужно искать в древности, когда христианство было едино. В IV веке по велениям императора Константина Великого христианство стало официальной религией Римской церкви. Первоначально развитие христианской церкви на всей территории империи происходило почти одинаковым образом. Но со временем Запад и Восток империи стали отдаляться друг от друга. В том числе стали отдаляться друг от друга и христиане Востока и Запада. Ситуация усугубилась, когда в VIII веке Рим стал устанавливать политические контакты с варварскими королевствами и начал с ними активно взаимодействовать. Вот тогда и стала заметной разница во внешнем облике восточных и западных священников. На востоке империи светская мода продолжала следовать древним обычаям. То есть мужчины пытались подражать облику античных императоров, а значит, брили бороды. Церковь настаивала на том, чтобы ее священнослужители не следовали светской моде, а подражали облику Христа, который во время своей земной жизни носил бороду. Этот обычай продолжает существовать. И, например, ваш покорный слуга также носит бороду. На Западе империи ситуация складывалась иным образом. В результате того, что эта территория была захвачена варварами, атрибутом мужской моды стало ношение бороды. Это отразилось даже в некоторых европейских языках. Например, во французском языке слово «бородатый» звучит как «барбу», то есть «варвар». Клирики Римской церкви, чтобы подчеркнуть, что они пренебрегают увлечениями мира сего, стали демонстративно бороды брить. И этой традиции следует до сих пор, несмотря на то, что бородобритие теперь окончательно укоренилось в западной цивилизации. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, почему православные священники носят бороды, а западные – нет.

Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнежского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Преподобный Мефодий, игумен Пешнежский, жил в XIV веке. В юности он провел несколько лет в монастыре преподобного Сергия Радонежского. Затем, по благословению преподобного, он удалился в глухие леса за рекой Яхромой. Вскоре к нему пришло несколько учеников. Навестил Мефодия и сам Сергий Радонежский. Он дал совет построить там храм и основать монастырь. Мефодий сам носил деревья для сруба. В память о том, что он пешим преодолевал это расстояние, речка, через которую переходил всякий раз Мефодий, получила название Пешнаша. Вскоре монастырь разросся, а Мефодий стал его игуменом. Временами он удалялся прочь от обители в уединенное место. Туда же к нему для духовных бесед приходил преподобный Сергий Радонежский. Эту местность потом так и назвали – «Беседа». Преподобный Мефодий скончался в 1392 году в основанной им обители. Преподобный Мефодий, игумен Пешнежский, входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному Мефодию с молитвой. «Святой преподобный Мефодий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 11 главе послания к евреям апостол Павел перечисляет героев веры. Дивные дела и чудеса, которые совершались ветхозаветными праведниками силою их веры. Он вспоминает царя Давида, который творил суд и правду над всем народом своим. Вспоминает Даниила, брошенного в ров со львами и оставшегося невредимым. Вспоминает тех трех отроков, которые ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Новыми примерами апостол Павел напоминает своим читателям о великих делах веры, способных даже воскрешать умерших, как это произошло с пророками Ильей и Елисеем, которые вернули к жизни умерших сыновей двух несчастных женщин. Но еще большее впечатление на читателя производят примеры великого мужества и стойкости веры, о которых нам сообщают древние авторы. Верующие таким образом предпочитали принять мучительную смерть, но не предать Бога и не отступить от Него. Без содрогания и восхищения невозможно читать о тех, в буквальном смысле, нечеловеческих испытаниях, которые выпадали на долю мученика веры. Апостол приводит все эти примеры с одной лишь целью – укрепить дух тех христиан, к которым он обращается с посланием. Им приходилось очень нелегко в ситуации противостояния как языческому, так и иудейскому их окружению. А ведь близилось время еще более тяжких испытаний верности, время государственных преследований христианской церкви, время уже не ветхозаветных, но новозаветных мучеников. Примеры древнего героизма хорошо было бы помнить и нам. Необходимо также помнить, чем мы обязаны стойкой верности ветхозаветных праведников. Они прежде всего сохранили для нас веру в единого Бога. Более того, если бы ветхозаветная вера оказалась слабой и вообще перестала бы существовать, то как мог бы родиться в мир, обещанный Богом Спаситель? Да, сыновья, упомянутых в послании женщин, были возгрешены пророками Ильей и Елисеем. Мы прекрасно понимаем, что их возвращение к жизни было временным. В свое время каждый из них все равно умер. Так, принеся себя в жертву, умерли и впоследствии все великие мученики и все праведники Ветхого Завета. Они умерли, не получив обещанного в ожидании лучшего воскресения, как говорит апостол Павел. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Уже прошло столько времени, как они остались победителями, а еще не получили награды. Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною, что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Но почему они должны ожидать награду за свои подвиги?» Апостол Павел отвечает: «Потому что Бог предусмотрел нечто лучшее для нас, и совершенство они достигнут вместе с нами». Здесь нам приоткрывается великая тайна спасения всего человечества, начавшегося с пришествия в мир Иисуса Христа как Сына Божия, спасение, которое завершится во время Второго Христового пришествия, всеобщего воскресения, суда и общего торжества в обновленном мире, в новом творении. Такова цель и таково именно совершенство. Великая жертва Христова отверзла врата Царства Божия для всех. Для ветхозаветных праведников и для нас, живущих уже в период Нового Завета. Но каким великим преимуществом мы обладаем перед ветхозаветными свидетелями веры? Ведь мы, благодаря воскресению Христа, уже знаем об отверстых вратах Царствия. Они тогда еще не знали. Боговоплощение.

0: тебя своей верностью, праведностью. Но спаситель людей лишь Бог. И нам остается только довериться Богу, верить в себя Ему, взирая на воскресшего Спасителя Иисуса, начало и конец, Альфу и Омегу, нашу веру. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как все это время жил я среди вас». «Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников». Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом. Блаженнее давать, чем брать. И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы

0: епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии – растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Произведениями искусства стоит не менее великий духовный труд их создателей. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Человек должен осознать добро необходимостью, иначе он будет мучиться. Старец Паисий Святогорец.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Пророк и псалмопевец Давид в псалмах неоднократно говорит о просторе. Например, в псалме 118-м есть такие слова: «Просторно стало сердцу моему, ибо искал я заповедей твоих». Простор, о котором здесь говорится, это духовная свобода, внутреннее освобождение от уз греха. Единственное, что может лишить душу этого простора – повторяющийся сознательный грех. Он лишает способности видеть Бога и воспринимать Его благодать. О таком состоянии замкнутости рассказывает английский писатель и богослов Клайв Льюис в одном из эпизодов «Хроник Нарнии». Главный герой произведения Лев Аслан создает мир, в котором находится страна Нарния. Аслан затем удаляется и возвращается лишь время от времени. Много столетий спустя в Нарнии появляется самозванец – осел, надевший львиную шкуру и выдающий себя за Аслана. С самозванцем и его приспешниками сражается король Тириан и его союзники. Но вскоре с помощью осла страну захватывают враги – трахистанцы, к которым примыкают нарнийские гномы. В конце повести, в разгар ночной битвы, Аслан возвращается в Нарнию. Тириан и его друзья с ликованием встречают льва. Вокруг Аслана исчезает ночь, и герои оказываются посередине благоухающего луга. Внезапно они замечают гномов, сидящих среди цветов. Но вместо того, чтобы радоваться, гномы усаживаются в кружок и заявляют, что все вокруг – обман. И луг, и трава, и цветы – все ложь. А на самом деле они, мол, сидят в тесной клетке. Тириан пытается убедить их, что никакой клетки нет, но гномы упорствуют и не желают оглядеться по сторонам или встать на ноги. Помочь им не может даже Аслан, ведь темница, в которую гномы посадили себя, существует внутри них самих. Грех отдаляет человека от Бога, ввергает в тьму, кромешную еще здесь, на земле, извращает и ум, и сердце, и волю. Писал игумен Никон Воробьев, духовник и писатель 20-го столетия. Так и случилось с гномами в книге Льюиса. Выступив на стороне врагов Аслана и Нарнии, они сами себя лишили способности увидеть истину и обрести свободу. Но как же отпереть созданную грехом темницу? Глубоким сердечным покаянием и обращением к Богу. В финале «Хроник Нарнии» подобное произошло с целым рядом героев, которые воевали против Аслана, но смогли выйти через покаяние на божественный простор.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Персона. Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостьей программы будет исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева.
0: Парсуна.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Умение общаться с другими людьми – это один из важных навыков, который может значительно облегчить жизнь. Что говорить, с самой древности существует целая индустрия искусства эффективной коммуникации. А что думает по этому поводу Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков».
4: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется».
3: «Претерпевший же до конца, той спасен будет».
2: В только что прозвучавшем отрывке Иисус Христос говорит своим ученикам о той участи, которая их ожидает. Те, кто является их соотечественниками и ближайшими родственниками, превратятся в гонителей и преследователей. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Для того, чтобы описать весь трагизм ситуации, Христос предупреждает, что бить его учеников будут в синагогах. Синагога – это место молитвенного собрания, место, куда древний еврей приходил в надежде получить поддержку от Бога и от общины, где он, казалось бы, должен чувствовать себя как дома. Но даже здесь ученикам Спасителя не получится расслабиться. Именно здесь самые близкие будут их хватать и тащить в судилище, чтобы осудить на смерть. Поэтому Господь призывает апостолов остерегаться людей. Речь, конечно же, идет не о том, чтобы совсем сторониться окружающих. Христос предостерегает от проповеди Евангелия каждому, без разбора. Его ученики – не должны без крайней необходимости подвергать себя опасности, не должны вызывать у близких напрасной вражды. Апостолам следует быть очень осторожными и предусмотрительными в своих словах и поступках. При этом они должны оставаться открытыми миру. В них должна жить постоянная готовность, как пишет в одном из своих посланий апостол Павел, «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть, если спросят о вере, засвидетельствовать о ней прямо и без лукавства. Эта внутренняя гибкость прекрасно отображена в словах Христа. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Та стратегия поведения, которую предлагает последователям Спасителя Евангелия, называется в христианской традиции рассудительностью. Христианство никогда не поощряло пассивное молчание и тем более трусость, но и никогда не призывало к безрассудному мученичеству. Как говорит замечательная народная пословица, «на крест не просятся, но из креста не бегают». Но как же развить в себе этот полезный навык рассудительности? Отцы церкви указывают на один способ – путем исполнения заповедей Евангелия. Если человек понуждает себя искать волю Бога, понуждает себя ежедневно служить окружающим, тогда он на собственном опыте познает, в каких случаях следует сказать о Боге, а в каких лучше воздержаться от этого, в каких открыто заявить о своем христианстве, а в каких промолчать. Но самое важное, что это знание приходит к нему не от собственного ума. Как говорит сегодня Спаситель, его главный источник – Дух Святой. Именно он побуждает человека промолчать, когда, казалось бы, можно и сказать. И, напротив, подсказывает ему, что говорить, когда кажется, что ситуация безвыходная, и никакие слова уже не помогут.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Маленький Коля устроился на подоконнике и слушал, как стучит по железной водосточной трубе капель. Мимо Коли с большой корзиной свежевыстиранного белья прошла старшая сестра Иулиания. «Сестрица, ты на речку? Белье полоскать?» – спросил ее Коля. Сестра ответила утвердительно, и тогда Коля попросил взять его с собой. Иулиания согласилась. «Только не шали там и не отходи от меня», – строго наказала она брату. Коля пообещал. Но сказать было гораздо легче, чем сделать. На речке оказалось так интересно. Темнели на голубовато-сером льду большие полыньи, а между ними лед был прозрачным и гладким. Коля разбегался и, зажмурившись, ловко скользил по нему почти до самой кромки воды. Погруженная в работу, Иулиания не видела, чем занят ее брат. Вдруг она услышала всплеск воды и жалобный Колин крик. «Спасите! Тону!» Разбежавшись слишком сильно, мальчик не успел вовремя затормозить и упал прямо в ледяную воду. Иулиания бросилась на помощь. С большим трудом, с помощью скрученной в жгут простыни, ей удалось вытащить Колю из проруби. Дома мальчика как следует растерли, напоили чаем с малиной, завернули в шерстяное одеяло. Но ничего не помогло. Этим же вечером Коля заболел. Ночью, лежа с высокой температурой, в ознобе, он со слезами молился Богу, раскаиваясь в своей беспечности и непослушании. Уже на утро Коле стало лучше. К обеду жар совсем прошел. Мальчик благодарил Господа за исцеление и твердо дал себе и Богу зарок больше никогда не нарушать обещаний. Спустя много лет Коля стал монахом. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, где прожил до конца своих дней. За духовную мудрость и покаянную молитвенную жизнь его стали называть старцем. Если мы будем искренне сожалеть о своих грехах, то это будет лучшим даром Христу, говорил старец Савва Остапенко. Спаситель по милосердию своему, всепрощению и любви всегда стучит в наше сердце и призывает его к покаянию, чтобы спасти душу и дать ей жизнь и радость в общении с собой.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера».
1: По Ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая. Иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Суди о ближнем по себе, и о всяком действии рассуждай. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. 2001 год. За годы советской власти церковь понесла значительный урон, хотя число исповедников было больше, чем число отошедших от веры. Митрополит Нестор Анисимов в свое время говорил: «Да, в русской церкви и раньше было много святых. Это были преподобные, святители, благоверные князья, мученики, вардеи на поле брани. Но после событий 1917 года небеса переполнены русскими святыми. Некогда Тертуллиан сказал, что кровь мучеников – это семена христианства. По-видимому, потери, понесенные церковью в годы репрессий, это семена, которые мы начинаем собирать лишь сейчас. Трагический период истории русской церкви дал нам расцвет духовности, и по сей день, несмотря ни на какие внешние перемены, катаклизмы, остается некая таинственная глубина национального достоинства, внутренней силы нации, способной в любых потрясениях сохранить свои истоки».

сермяжные холсты, угрюмые просторы.

0: и глаз их. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. «Всегда радуйтесь», — сказал апостол Павел в послании к фессалоникийцам. Эта мысль тронула меня однажды и навела на размышления. «Можно ли радоваться всегда?» — думала я. «Ведь в жизни бывают и обычные серые будни, а еще скорби и печали». Но, размышляя над словами апостола, я постепенно пришла к выводу, что радость — это не только чувство, это выбор человека. И когда возникают трудности и переживания, радость не возникает сама собой. Ее нужно выбрать. Остановиться, улыбнуться и найти в любой ситуации повод поблагодарить за нее Бога. Мне кажется, именно к этому призывает нас одно из воскресных песнопений, которое начинается словами «Да веселятся небесная, да радуется земная». Это воскресный тропарь третьего гласа, краткое богослужебное песнопение, которое напоминает о воскресении Христовом. Всего воскресных тропарей 8 по числу гласов, то есть особых напевов, и все они поочередно звучат в храме, сменяя друг друга каждую неделю. И так и называются «Воскресный тропарь первого гласа», «Воскресный тропарь второго гласа» и так далее до 8. Давайте поразмышляем над текстом «Воскресного тропаря третьего гласа» и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Первая часть тропаря в переводе на русский язык звучит так. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, попрал смертью смерть». На церковнославянском языке строчки звучат так. «Да веселятся небесное, да радуется земная, яко сотвори державу мышцею своею Господь, попра смертью смерть». Давайте послушаем первую часть «Воскресного тропаря».

Далее тропарь продолжается словами, которые на русский язык переводятся так. «Сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». А вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас и подаде мирови велию милость». Послушаем вторую часть тропаря.

Прозвучавшее песнопение можно услышать примерно раз в 2 месяца в порядке очередности воскресных тропарей, в воскресенье на литургии или на вечернем богослужении накануне. И каждый раз, когда оно звучит, я улыбаюсь и мысленно напоминаю себе: «Всегда радуйся, всегда». Пусть это будет моя небольшая благодарность за все, что делает для меня Господь. За жизнь, которую Он мне дал, за детей и семью, за родителей, за друзей и мою любимую работу. Радоваться жизни – мой выбор, и, может быть, именно с этого выбора человека и начинается то самое веселье небесное и радость земная, о которых поет Церковь. Давайте послушаем воскресный тропарь третьего гласа полностью в исполнении сестер храма Тобольской иконы Божьей Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнежского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Священномученик Петр Беляев родился в 1874 году во Владимирской губернии. Он окончил семинарию и стал священником. Служил отец Петр в храме при Кослинском заводе чугунного литья. Среди прихожан он вскоре стал известен как труженик, который с терпением и любовью несет пастырский крест. В 1905 году он также возглавил приют для башкирских детей. В июне 1918 года в городе начались бои между большевистскими войсками и отрядами местной самообороны. Большую часть города контролировали большевики. Отца Петра арестовали вскоре после литургии. Ему дали время попрощаться с родными. Священник догадывался об уготованном ему испытании, но был спокоен. Он попрощался с родными и попросил передать всем, кого вольно или невольно обидел, слова прощения. Отца Петра расстреляли этой же ночью. Через несколько дней части Красной Армии покинули город. Тогда были найдены тела замученных, и в том числе иерея Петра Беляева. Священномученика Петра похоронили близ храма, в котором он служил. Гонения на русскую церковь в 20 веке дали множество примеров подлинного мужества и силы. Священномученик Петр Беляев не оставил свою паству, не отрекся от своего служения и от Христа. Церковь обращается к нему с молитвой. Священномученик Петр, моли Бога о нас.
1: Светлое радио.

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками.

0: А я тебя, между прочим, ищу.
1: Прости, Андрей, бродил от картины к картине и сам не заметил, что ушел далеко. А потом вот это полотно увидел и оторваться не смог.
0: Какое? А, это же «Пастушки» Владимира Егоровича Маковского. Между прочим, одна из жемчужин Рязанского художественного музея. И чем же тебя эта картина так привлекла?
1: Да ты посмотри только, какая она светлая, яркая. Мимо пройти просто невозможно. Ну и ты же знаешь, когда-то в детстве я и сам пастушком был.
0: Да, ты об этом рассказывал. У бабушки в деревне, когда приезжал к ней летом на каникулы.
1: Бабушка моя сама всю жизнь трудилась и не любила, когда другие без дела сидели. Меня, мальчишку, раз в неделю отправляла взрослым пастухам помогать. Колхозное стадо стеречь. Лет 10-12 мне тогда, наверное, было. В общем, в 70-х годах прошлого, теперь уже 20 века.
0: А ровно за 100 лет до этого, в 70-х годах позапрошлого, 19 века, передвижник Владимир Маковский начал писать жанровые сцены из жизни крестьянских ребятишек. Интерес к теме детства возник тогда у художника с появлением на свет его собственных сыновей. И, можно сказать, на всю жизнь определил одно из основных направлений в творчестве живописца. Полотно «Пастушки» Маковский создал уже в 20 веке, в 1903 году.
1: Необыкновенно живая картина. И как все на ней знакомо. Солнечный и, вероятно, летний денек. Три мальчугана на лесной опушке пасут коров. Животные мирно щиплют траву. А мальчики заняты важным делом. Двое ребятишек помладше сосредоточенно наблюдают, как старший паренек, сидя на пеньке, выстругивает что-то ножиком. Наверное, дудочку или свистульку. Мальчишки увлечены. Только вот коровы тем временем того и гляди разбредутся.
0: Забавный сюжет. Вспоминаю слова литератора и историка искусства Петра Гнедича. Он писал, что многие полотна Владимира Маковского отличаются естественным добрым юмором. Мне кажется, это как раз про картину «Пастушки». А еще Маковского называли драматургом живописи. У героев его картин всегда очень характерные позы, выразительные жесты и мимика.
1: Да уж, стоит только взглянуть внимательно на лица мальчишек. Младший в длинной красной рубахе смотрит с явным сомнением. Получится ли у его друга вырезать свистульку? Паренек, стоящий рядом с ним, выражает заинтересованность и одобрение. Ну, а третий пастушок сосредоточен и весь погружен в свое дело.
0: А вокруг яркая зелень леса. Над верхушками деревьев голубое небо с прозрачными облаками. Умиротворенная атмосфера.
1: Но скажу тебе, Андрей, пасти стадо – это все-таки работа и непростая. Вон, посмотри на старшего паренька. Лицо у него усталое. Кстати, он одет теплее остальных, в тулупе и лаптях, хотя двое других мальчишек в легких рубашечках, а один из них и вовсе босиком. Знаешь почему?
0: Ну, пожалуй, предположу, что мальчик в тулупе, как самый старший, выгонял стадо ранним утром, еще затемно. На улице было сыро и прохладно, пришлось одеться потеплее, а другие ребятишки пришли ему на подмогу позже, днем, когда солнце уже вовсю светило и припекало.
1: Точно, Андрей. И старший паренек к этому времени уже порядком утомился. Но дети есть дети, беззаботность и радость всегда берут верх. Наверное, поэтому Маковский написал картину «Пастушки» в таких позитивных, ярких красках. А еще мне кажется, что младший мальчик, тот, что смотрит скептически, из состоятельной семьи, в отличие от других. На нем добротная красная рубаха, начищенные сапоги блестят.
0: Вот сколько подробностей мы выяснили. Поразительно, правда? Недаром современники называли Владимира Маковского художником-новеллистом и говорили, что его полотна рассказывают истории, что их можно читать как книги.
1: Как добрые книги, написанные с любовью.
0: Федор Михайлович Достоевский в свое время говорил, что в картинах Владимира Маковского чувствуется любовь к человечеству. Художник тонко ощущал и выражал поэзию и красоту повседневной жизни народа.
1: Вот и в моей памяти осталась красота тех далеких дней детства. Бескрайние луга, тишина, бездонное небо. Хотя, признаюсь,

0: Признаться честно, тогда я на бабушку свою обижался. Каникулы, а она меня в пастухи. А теперь ей благодарен. К трудолюбию приучила. И воспоминания остались светлые.
1: С этим светом в душе и вернемся в Москву.
2: Картину Владимира Маковского «Пастушки» можно увидеть в Рязанском художественном музее имени Ивана Пожалостина.
3: «Краски России».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. «Я убежден, что человек от природы добр». Такую мысль высказал австралийский писатель Алан Маршалл в предисловии к русскоязычному изданию своей автобиографической повести. Она называется «Я умею прыгать через лужи». Воспоминаниями Маршалла о детстве, проведенном в борьбе с тяжелой болезнью, зачитываются во всем мире вот уже более 60 лет. Недуг не озлобил автора, а заставил убедиться, что миром все-таки правит добро. «Книга моя утверждает именно эту истину», — пишет он. Алан Маршалл родился в небольшом поселке австралийского штата Виктория. Его отец был объездчиком лошадей и мечтал, что сын станет ему верным помощником. Больше всего на свете маленький Алан любил играть и бегать по зеленой траве и теплой земле. Но однажды 6-летний мальчик заразился полиомиелитом. У него отнялись ноги. Врачи не оставляли Алану шансов на выздоровление. По их прогнозам, он на всю жизнь должен был остаться прикованным к инвалидному креслу. Однако у Алана были совсем другие планы. В своей книге «Я умею прыгать через лужи» Алан Маршалл рассказывает о том, что сила воли и доброта ближних помогли совершиться настоящему чуду. Автор вспоминает, как родители привозили ему в больницу домашнюю снедь, которой он делился с соседями по палате. А однажды мать принесла ему подарок от миссис Карузерс, землевладелицы, которой принадлежал родной поселок Алана. Это стало откровением для мальчика, ведь он всегда считал, что богатая дама даже не знает о его существовании. Но, пожалуй, главный подарок, который сделали Алану окружающие люди, это поддержка и вера в его силы. Родные, близкие и друзья боролись вместе с Аланом. И все вместе они, в конце концов, победили. В повествовании автор много говорит о тех, кто помогал ему в трудные минуты жизни и просто был рядом. Даже в молитве перед операцией маленький Алан просит у Бога не только за себя, но и за всех, кого он любит и знает. Алан Маршалл рассказывает свою историю простым языком, безо всякого трагизма. Наоборот, он буквально заражает волей к жизни. Алан вновь встал на ноги и даже научился прыгать через лужи. И в название своей книги он определенно вложил не только буквальный смысл. Трудности и невзгоды то тут, то там, как лужи после дождя, встречаются в жизни каждого из нас. И важно не падать духом, а верить в лучшее и идти вперед, напоминая самому себе «Я умею прыгать через лужи». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Первоисточник.
1: Привет, сынок. Что читаешь?
2: Да вот у тебя в шкафу взял. «Вавилон» называется.
1: А, «Вавилон» Маргет и Фигули. Одна из моих любимых книг в юности.
2: Ну, значит, и мне понравится.
1: Да, надеюсь. От некогда величественного города остались лишь развалины и художественный образ. Кстати, а ты знаешь, что означает «Вавилон» сегодня?
2: Расскажи.
3: Слово «Вавилон» от еврейского глагола «балал» – «смешивать». А произошло оно от известного ветхозаветного события – смешения языков. В книге «Бытия» мы читаем: «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Смешение языков стало результатом божественного вмешательства в строительство Вавилонской башни. Господь, желая расстроить нечестивые планы людей о сооружении высокой башни до небес, смешал их языки, сделав так, что люди перестали понимать друг друга и разошлись. Это событие и дало название местности, в которой произошло. Существует и другая версия. Согласно ей, Вавилон, раскладываясь на две части «Баб» и «Бел», переводится как «Ворота Бела» в честь древневавилонского почитаемого божества языческих времен. Вавилон – один из богатейших и древнейших городов в мире. Он стоял по обоим берегам реки Ефрат и был построен потомками нечестивого рода Хамова – Нимродом. Однако слава Вавилона была недолгой. В предсказаниях пророка Иеремии сказано, что «Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем». Так и случилось. Под наплывом армии Тира, Дария, а потом и Ксеркса, Вавилон пал, и все его великолепие исчезло. В Священном Писании слово «Вавилон» иногда употребляется в иносказательном смысле и означает «царство Антихриста», противника Христу и Церкви Христовой. Так в Откровении Иоанна Богослова говорится: «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Апостол Иоанн, описывая картины конца света, использует название «Вавилон» как символ антихристианского города, распространяющего безбожную и безнравственную культуру на подчиненные ему города и народы. Сегодня название «Вавилон» служит синонимом большого и многолюдного города, известного не только красотой и богатством, но и безнравственностью, соблазнами и пороками.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры. История Севастополя связана с именем священномученика Климента. Святой жил в Риме во второй половине первого века. Он получил прекрасное образование, с детства был окружен роскошью, в юности оказался приближен к императорскому двору. Но почет и богатство не радовали праведника. Он часто размышлял о смысле жизни. Узнав о воскресении Христа, Климент отправился на встречу с учениками Спасителя. Он дошел до Палестины, принял крещение от апостола Петра, а через некоторое время стал епископом Рима. В период гонения на христиан святителя сослали в каменоломни на территории современного города Инкермана. Это ближайший пригород Севастополя. Вокруг епископа Климента там сложилась большая христианская община. Подвижники вырубили в скалах храм и собирались на богослужение. Видя, что ссылка не стала наказанием для Климента, император распорядился его утопить, чтобы христиане не смогли найти тело пастыря. Но в IX веке честные останки епископа были открыты равноапостольными Кириллом и Мефодием. В Севастополе святого почитают особо. Частица его мощей хранится в Инкерманском пещерном монастыре. Подвижник изображен на гербе Инкермана распятым на золотом якоре. В январе 2020 года в казачьей бухте Севастополя был освящен памятник священномученику Клименту Римскому.
1: Радио «Вера» в Севастополе можно слушать на частоте 103,7 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 17 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. В посланиях апостола Павла мы неоднократно встречаем противопоставление плотского и духовного. Первое несет явную негативную смысловую нагрузку. Второе же прекрасно, величественно, похвально и спасительно. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы вновь слышим о противопоставлении плотского и духовного. Давайте послушаем эти апостольские слова и попытаемся их должным образом понять.
4: «Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти».
5: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела, Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете».
4: «Деяние плотское умерщвляете, живи будете».
3: Если мы погрузимся в исследование послания апостола Павла, то заметим, что он использует слово «плоть» в нескольких смыслах. Тогда, когда говорит о теле человека, когда говорит о грехе и когда упоминает закон Моисея, который регулировал собой земную жизнь человека. Только что мы услышали отрывок, в котором можно обнаружить все три упомянутых смысла слова «плоть». И они настолько переплетены между собой, что не всегда можно понять, что же именно апостол подразумевает под плотью в том или ином случае. На первый взгляд может показаться, что плоть в любом из возможных у апостола Павла смыслов – зло. Ведь всякий раз мы видим употребление этого слова в негативном ключе. И здесь будут достаточными пара ярких примеров. Помышление плотские – суть смерть, и посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Из этого напрашивается, как кажется, совершенно естественный вывод. Все, что относится к плоти, то есть весь физический мир, это заведомое зло. А потому желающий угодить Богу человек должен всеми силами изживать из себя все плотское, от увлечений и привязанностей до заботы о собственном теле. Однако, как мы знаем, православная христианская традиция, продолжая традицию Ветхого Завета, смотрит на этот вопрос иначе. Сотворенный Богом мир благ, и об этом сказал сам Бог в момент творения. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Эти слова Бог повторял после каждого акта творения. А потому полагать, будто бы физический мир и наши тела нечто заведомо злое и плохое, не что иное, как богохульство. Но что же тогда имел в виду апостол Павел? Апостол писал про то, что является приоритетом в жизни человека. Адам лишился первозданного совершенства в тот момент, когда решил задуматься о себе самом, когда он сам для себя стал целью и мерой всех вещей. Такое умонастроение и есть упомянутое апостолом Павлом помышления плотские, ведущие к смерти. Как противоположность плотским помышлениям, в словах апостола мы видим жизнь по духу. Под духом Павел в первую очередь понимал жизнь в Духе Святом. Такая жизнь уподобляет человека Спасителю мира, который имел одну лишь цель – исполнение воли Бога Отца. Жизнь духовная вовсе не входит во вражду с сотворенным Богом миром, подобно тому, как не входил с ним во вражду Христос. Более того, Господь не только не враждовал с плотью, понимаемой как человеческое тело, Он исцелял и кормил наши тела. Он проявлял о них заботу с тем, чтобы их обладатели с помощью своих тел ощутили милость Божию и обрели возможность жить духовно, восходя ко спасению в вечности.
2: Апостольские чтения.

Господи, могу ли я довольна Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться,

Радио «Вера». Светлое радио. Человек на земле разучивает ту песню, которую будет петь на небесах. Виктор Гюго.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская Оптина», 1925 год. Патрикеевы были богатейшими московскими купцами. Бабушка Патрикеевых, очень состоятельная, рано овдовела, и к ней присватался богатый купец. Ее одолевали сомнения, и она решила поехать в Гефсиманский скит к старцу Варнаве узнать Божию волю. Старец благословил ее на брак и благотворительность. С тех пор бабушка Патрикеева стала помогать монастырям, храмам, щедро жертвуя на это свое немалое состояние. На ее средства был выстроен храм в женской Зосимовой пустыни, дополнительная трапезная в Киево-Печерской лавре.

чтоб понять, откуда я и кто. Зачем пришел, куда иду, что я без смеха.

0: быть орудием мира твоего.
1: И всех святых помилует и спасет нас.

0: «Факты и книга книг». После воскресения Христова весть о Спасителе стремительно распространялась по миру. Ее передавали друг другу не только устно. Свидетели невероятных евангельских событий спешили оставить письменные рассказы об увиденном и услышанном. Благодаря этому уже в первом веке образовался целый пласт христианской литературы. Позднее некоторые из этих книг вошли в Новый Завет. Но не все. Многие произведения церковь не признала священными, поскольку их содержание или происхождение было неоднозначным. Но иные из этих сочинений сохранили много летописных сведений, которым можно доверять. На некоторых из них зиждется священное предание. Так, литературное произведение III века «Деяния апостола Фомы» является самым ранним письменным свидетельством, что именно этот ученик Христа принес благую весть в Индию. Рассказывая о пребывании апостола на индийской земле, автор упоминает некоего царя Гундафара, с которым встречался святой Фома. Историки долгое время считали Гундафара вымышленным персонажем, поскольку его имя не фигурировало больше ни в одном источнике. Но в середине XIX века в Кабульской долине на территории Афганистана местные жители обнаружили тайник с древними монетами, которые удалось выкупить и изучить английским ученым. Анализ нумизматических сведений помог профессору Кембриджского университета Эдварду Джеймсу Рэпсону и его коллегам установить правителей Индии в период смены эпох с ветхозаветной на христианскую. И оказалось, что некоторые из царей носили имя Гундафар.
1: В древнем тайнике оказалось несколько монет с именем царя Гундафара, отличающихся друг от друга по внешнему виду и датированных разными годами первого века. По стилистике чеканки деньги явно испытывали влияние аршакидов. Так называлась правящая династия Парфянского царства, которая возникла в 250 году до Рождества Христова и существовала на протяжении 470 лет на обширной территории к юго-востоку от Каспийского моря вплоть до границы с Индией. Ученые предположили, что некто Гундафар, наследник или вассал аршакидов, отделившись от них, основал в первом веке новое государство, в границы которого вошли земли современных Афганистана, Пакистана и Северной Индии. Царство Гундафара стали называть индопарфянским. Время правления Гундафара по датировке монет составляло около 100 лет, что, конечно же, превышает возможности одного человека. Ученые сделали предположение, что имя основателя государства стало своеобразным титулом для его наследников.
0: Какой же из Гундафаров мог встречаться с апостолом Фомой? Ученые приблизились к ответу на этот вопрос после того, как британский археолог Александр Каннингем обнаружил на развалинах в окрестностях пакистанского города Пешавара надпись на скале с упоминанием имени индо-парфянского царя.
1: На обнаруженной Александром Каннингемом каменной табличке первого века было высечено имя царя Гундафар и время его правления с 20 по 46 год. Сопоставив эти данные с анализом древних монет из афганского клада, ученые смогли установить, что указанный в надписи правитель индопарфянского царства был четвертым, носившим такое имя. Именно его царствование совпадало по времени с миссионерским путешествием апостола Фомы в Индию.
0: Деяния Фомы не вошли в Священные Писания. Но эта книга, как и многие другие ранние христианские литературные произведения, ценна тем, что отражает исторические реалии и обстоятельства тех времен, когда благая весть о воскресшем Христе только начала распространяться по земле. И отрадно, что открытия ученых подтверждают это свидетельство, представляя нам картину первых веков христианства.
2: Тайны Библии.

0: Сегодня, 17 июня, Церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешнежского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского. Священномученик Петр, архиепископ Воронежский, в миру Василий Зверев, родился в 1878 году в Москве в семье священника. Он получил высшее светское и духовное образование, а потом принял монашество. 8 лет он был настоятелем Спасо-Преображенского Белевского монастыря. В годы Первой мировой войны архимандрит Петр открыл там лазарет для раненых, а сам служил священником в действующей армии. В 1919 году архимандрит Петр стал епископом Балахнинским, помощником правящего нижегородского архиепископа. Нижегородцы полюбили владыку. Когда в 21 году его арестовали, рабочие Канавинского завода устроили трехдневную забастовку. Владыка не прекращал проповедь даже в камерах Лубянки и Бутырки. Ему не успевали посылать нательные крестики. Свой он всякий раз отдавал новокрещенному. Год епископ Петр был в заключении, но и на свободе он пробыл не дольше. Затем епископа ждала ссылка в Ташкент, труды на Воронежской кафедре и новый десятилетний срок. Его архиепископ Петр отбывал на Соловках. Владыка Петр был избран ссыльными архиереями главой Соловецкого православного духовенства. Сокамерники вспоминали, как он с достоинством нес тяготы ссылки, благословлял охрану, осенял крестным знаменем лагерное начальство. Архиепископ Петр скончался от тифа в бараке на острове Анзерский. 17 июня 1999 года мощи священномученика Петра были перенесены в собор Соловецкого монастыря. За строками жития мы видим незаурядного проповедника, настоящего пастыря. Главный дар священномученика Петра – его любовь. Всей жизнью архиепископ стремился исполнить завет о любви к ближним и исповедал Христа в минуты смерти. Церковь просит его: священномученик Петр, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Страницы летописи. В полуденный зной жизнь в Палестине замирала. Земледельцы уходили с полей, и рыбаки оставляли лодки, чтобы укрыться от палящего солнца в домах и тенистых дворах. Странников, которых жара застала в пути, принимали под свою густую сень смоковницы, растущие вдоль дорог. Богатая крона инжирных деревьев дарила прохладу, а сладкие плоды утоляли голод. Неплохо здесь было подремать часок-другой. Под одним из таких растений расположился израильтянин по имени Нафанаил. Друзья также часто называли его Варфоломеем, то есть сыном Фоломея. Он совершил паломничество в Иерусалим и теперь возвращался в родную Галилею, в город Кану. Нафанаил напряженно размышлял о том, что услышал в храме. Израильский народ тяготился языческой властью римлян и жаждал освобождения. Люди говорили, что близится пришествие Мессии, царя, который спасет иудеев от римского владычества. Нафанаил горячо желал, чтобы это произошло. Он знал Священное Писание и помнил чудеса, являемые Господом израильтянам в трудные моменты истории. Неужели на этот раз Бог оставит свой народ? Размышления о божественном промысле обратились горячей молитвой. «Господи, посети нас милостью Своей, приди Сам и спаси нас!» С любовью и надеждой взывал Нафанаил. И вдруг радость волной ударила в грудь, сердце утешилось, словно в нем прозвучал ответ «Иду». Не успел молящийся вытереть слезы, как его окликнул родственник из Вифсаиды Филипп. С этим человеком Варфоломей совсем недавно обсуждал во дворе Иерусалимского храма пророчество о грядущем Спасителе. Сейчас Филипп был необычайно взволнован.
1: «Нафанаил, мы нашли того, о ком писали Моисей и пророки. Это Иисус, сын Иосифа из Назарета».
0: Нафанаил смотрел на Филиппа и какое-то время молчал. Жаждая прихода Мессии, он, однако, боялся обмануться, поверить какому-нибудь пройдохе, который объявит себя царем на волне общественных настроений. А жители Назарета не пользовались в народе особой любовью и доверием. Помолчав, Нафанаил произнес общеизвестную поговорку.
2: «Из Назарета может ли быть что доброе?»
0: Филипп понимал, что спорить не стоит. Сокрушить скепсис может только личный опыт. И он ответил кратким призывом.
1: «Если ты мне не веришь, пойди и посмотри своими глазами».
0: Варфоломей вздохнул. Солнце еще было в зените, и выходить из-под сени смоковницы не хотелось. Однако израильтянин поднялся и отправился вслед за другом. Пришлось пройти немалое расстояние, прежде чем на горизонте показалась группа людей. Когда путники приблизились, один из них громко сказал, указывая на Варфоломея: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства».
2: «Разве ты знаешь меня?»
0: Варфоломей сосредоточенно всматривался в молодое благообразное лицо, силясь вспомнить, где он встречал этого человека. На что тот ответил: «Прежде чем Филипп позвал тебя, я видел тебя под смоковницей». Мысли стремительно проносились в голове Варфоломея. «Под деревом я сидел совершенно один. Окрест не было ни души.

0: Видеть и слышать меня мог только Бог, которому я взывал. Так значит, волна радости вновь хлынула в сердце, точь в точь, как там, под смоковницей, когда Господь отозвался на призыв израильтянина прийти и спасти свой народ. И Варфоломей воскликнул:
1: «Учитель, ты Сын Божий, Царь Израилев!»
0: Встреча с Иисусом стала переломным моментом в жизни Варфоломея. Он оставил свой дом и отправился вслед за учителем, став свидетелем его чудес, ареста, распятия и воскресения. После вознесения Христа апостол проповедовал благую весть в Малой Азии, Аравии, Эфиопии и Великой Армении. Каждая минута его жизни была обращена к тому, кто некогда презрел на него, молящегося под смоковницей.
1: «Господи, не оставь нас милостью своей, спаси народ свой».
0: Просвещенный светом Святого Духа, Варфоломей постиг, что народ Божий – это не только израильтяне, много столетий ведомые Творцом к апогею своей истории, рождению Мессии, что Христос – Спаситель не только для иудеев, но для каждого, кто уверует в Него и привьет свою жизнь к Божьему Царству, где нет греха и смерти. И принимая мученическую смерть, до последнего своего дыхания Варфоломей свидетельствовал об этом.
2: Жития святых. Страницы летописи.

радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Средства от тоски, от скорби, молитва и благодарение Господа. Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Самообман бывает очень искусным. Особенно, когда обманываемся мы насчет своих собственных душевных качеств. Антон Павлович Чехов в пьесе «Три сестры» дал иллюстрацию подобному душевному камуфляжу. Главные героини пьесы – сестры Ирина, Маша и Ольга – тонкие, умные, чуткие девушки – живут мечтой уехать из провинциального городка в Москву. Их брат Андрей недавно женился на Наташе, которая исподволь старается выжить сестер из дома. Казалось бы, все просто. Сестры хорошие, Наташа плохая. Но вот один из эпизодов пьесы «Три сестры» побуждает задуматься. Старая няня Анфиса, устав, присаживается. Наташа гневно кричит: «При мне не смей сидеть! Встань, ступай отсюда!» Няня выходит. Ольга взволнованно говорит: «Наташа, ты сейчас так грубо обошлась с няней. Пойми, милая, я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня, я заболеваю». Няню Ольга упоминает лишь вскользь. Монолог весь про саму Ольгу, про ее переживания. Но, возможно, трагедия трех сестер заключается не в том, что им не удается уехать в Москву. Не скрываются ли под их тонкой душевностью самые обыкновенные черствость и душевная глухота? А если преодолеть эту черствость, то, может, и свой родной провинциальный городок покажется раем.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
3: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобно-мученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
5: За богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
6: Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков.
7: Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется».
6: «Претерпевший же до конца, той спасен будет».
5: В только что прозвучавшем отрывке Иисус Христос говорит своим ученикам о той участи, которая их ожидает. Те, кто является их соотечественниками и ближайшими родственниками, превратятся в гонителей и преследователей. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Для того, чтобы описать весь трагизм ситуации, Христос предупреждает, что бить его учеников будут в синагогах. Синагога – это место молитвенного собрания, место, куда древний еврей приходил в надежде получить поддержку от Бога и от общины, где он, казалось бы, должен чувствовать себя как дома. Но даже здесь ученикам Спасителя не получится расслабиться. Именно здесь самые близкие будут их хватать и тащить в судилище, чтобы осудить на смерть. Поэтому Господь призывает апостолов остерегаться людей. Речь, конечно же, идет не о том, чтобы совсем сторониться окружающих. Христос предостерегает от проповеди Евангелия каждому, без разбора. Его ученики не должны без крайней необходимости подвергать себя опасности, не должны вызывать у близких напрасной вражды. Апостолам следует быть очень осторожными и предусмотрительными в своих словах и поступках. При этом они должны оставаться открытыми миру. В них должна жить постоянная готовность, как пишет в одном из своих посланий апостол Павел, «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть, если спросят о вере, засвидетельствовать о ней прямо и без лукавства. Эта внутренняя гибкость прекрасно отображена в словах Христа: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Та стратегия поведения, которую предлагает последователям Спасителя Евангелия, называется в христианской традиции рассудительностью. Христианство никогда не поощряло пассивное молчание и тем более трусость, но и никогда не призывало к безрассудному мученичеству. Как говорит замечательная народная пословица, «на крест не просятся, но из креста не бегают». Но как же развить в себе этот полезный навык рассудительности? Отцы церкви указывают на один способ – путем исполнения заповедей Евангелия. Если человек понуждает себя искать волю Бога, понуждает себя ежедневно служить окружающим, тогда он на собственном опыте познает, в каких случаях следует сказать о Боге, а в каких лучше воздержаться от этого, в каких открыто заявить о своем христианстве, а в каких промолчать. Но самое важное, что это знание приходит к нему не от собственного ума. Как говорит сегодня Спаситель, его главный источник – Дух Святой. Именно он побуждает человека промолчать, когда, казалось бы, можно и сказать. И напротив, подсказывает ему, что говорить, когда кажется, что ситуация безвыходная и никакие слова уже не помогут.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Селевкий Трофимов.
1: Петербург шумно справлял Масленицу. Повсюду раскинулись ярмарки и гулянья. Народ веселился, ел блины, катался на тройках. Не отставал от петербуржцев и молодой человек по имени Степан Трофимов. Он приехал в столицу недавно, но быстро погрузился в стремительный поток большого города. Балы, представления, музыкальные вечера, светская жизнь с головой захватила некогда простого провинциального и набожного юношу. Этим вечером Степан отправился в театр. Давали пьесу под названием «Страшный суд». Зал был полон. Господа во фраках с моноклями, густо надушенные дамы в жемчугах, смех, болтовня, анекдоты. Наконец, свет потух, занавес поднялся, и представление началось. Степан внимательно следил за происходящим на сцене. Следил и не верил своим глазам. Перед зрителями разворачивалось какое-то оскорбительное для христианина действо. Степан не знал, куда деваться от стыда. А публика, как ни в чем не бывало, смеялась и громко аплодировала. Наконец Степан не выдержал, поднялся со своего места и вышел из театра. Внутри у него все дрожало от возмущения. «А сам-то я разве лучше других?» — корил себя молодой человек. «Все развлекаюсь, о Боге и думать забыл». Вот уж и до богохульства докатился. Он перешел на другую сторону улицы и вдруг за своей спиной услышал шум, какой-то треск и громкие крики. Степан обернулся. Театр, откуда он только что вышел, стоял объятый пламенем. Дамы в тлеющих соболях и господа во фраках, испачканных сажей, с криками «Пожар! Пожар!» выскакивали на улицу. На ближайшей каланче забили тревогу. Люди суетились, куда-то бежали, а Степан стоял как вкопанный и только крестился, повторяя: «Господи, помилуй меня, грешного». Этот случай многое изменил в жизни Степана. Он стал задумываться о монашестве. В 1845 году, на Рождество Христово, он принял монашеский постриг на Святой Горе Афон и получил новое имя – Селевкий. Отец Селевкий поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где прожил долгие годы, пользуясь уважением всей братии. Монахи нередко просили у него духовного руководства и почтительно называли старцем. А старец Селевкий часто повторял: «Даже самое малое помышление о Господе может спасти человека из пучины греха и поставить его на путь истины».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Селевкий Трофимов.

Радио «Вера». Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. Возьми ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юрий.

Радио «Вера». Светлое радио. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из путевых заметок полкового священника Митрофана Сребрянского. 17 июня 1904 года. Русско-японская война. Переезжаем Уральские горы. Скалы одна причудливей другой. То конус, то опрокинутая чаша, то вдруг совершенно отвесная скала страшной высоты из красного камня, как обрубленная и полированная, с трещинами, пещерами. Вылетели из каменных объятий и снова мчимся, извиваясь змеёю по берегу рек Сима и Юрюзани. Какие чудные горные реки, быстрые, бурные, часто встречаются малые водопады. Ах, красота, красота природы, как она возвышает душу, приближает к Богу. Офицеры говорят мне, смотря на окружающее, можно ли не верить? Да, если бы всегда и все обращали внимание на окружающее и искали истины, то много-много природа помогла бы нам.
1: Голоса времени. Радио «Вера».

0: О, да я смотрю, вся театральная Москва собралась нынче здесь. Рад вас видеть, Анна Петровна. Спешу узнать ваше мнение. Как вам спектакль?
1: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Борисович. Вообще-то для современной пьесы очень даже не дурно. Единственное, меня почему-то утомляют эти бесконечные попытки главного персонажа оправдаться, доказать, что он невиновен. Автор предлагает нам увидеть в нем положительного героя. А по моему восприятию, он для этого слишком прямолинеен в своей правоте. Все-таки в человеке, глубоко мыслящем и чувствующем, должна быть постоянная оглядка, рефлексия. Или я не права?
0: Помилуйте, ну как я могу уличить вас в неправоте? Вы, во-первых, очаровательная дама. Во-вторых, в драматургии разбираетесь гораздо лучше меня. Но мне вот почему-то вспомнился сейчас 25-й псалом.
1: Да? И что же в нем?
0: Его называют еще молитвой невиновного. Ну, может, помните? «Рассуди, Господи, тяжбу мою, безупречен я в жизни своей. У Господа я защиты ищу, и я не пошатнусь».
1: Нет, я этого псалма не помню. И он меня, признаться, очень удивил. Ведь в псалтыре одна из самых главных тем – покаяние. Я вот припоминаю другие слова Давида, в которых он просит Бога не судить его, поскольку человек не может оправдаться. И вдруг здесь наоборот – призыв к суду и заявление о собственной безупречности. Не знаю, как это и понимать.
0: Да, едва ли простому человеку стоит повторять вслед за псалмопевцем эти слова: «Суди меня, Господи, ибо я невиновен». Для нас, грешных, это была бы безумная дерзость. А Давид произнес эти слова при определенных обстоятельствах.
1: И каких же?
0: Его преследовала клевета, особенно в те годы, когда царь Саул изводил его своими несправедливыми подозрениями, а многочисленные наушники подогревали их. Главной составляющей этих обвинений было то, что Давид ищет возможности захватить власть в Израиле. Про псалмопевца распускали слухи, что он замышляет убийство Саула. А для него это было просто немыслимо. И не только потому, что он сердечно любил Саула, своего тестя. Давид в юности был помазан на царство пророком Самуилом, поскольку Саул потерял Божие благоволение. Автор псалтыри свято верил, что корона ляжет на его голову, когда на то будет воля Создателя. А торопить события было бы проявлением маловерия. Это был бы грех не только против Саула, но и против самого Бога. Именно поэтому так горячо Давид отметает обвинение в коварстве.
1: Но ведь в библейской истории есть примеры, когда люди набожные должны были проявить это самое коварство, чтобы исполнить предначертанное Богом. Ревекка, например, обманом выхлопотала для своего любимого сына Иакова право первородства.
0: Нет-нет, никак не могу согласиться с тем, что некто должен был поступить бесчестно, чтобы исполнить волю Бога. Божественный промысел всегда пересекается с волей человека. И даже если наши проявления маловерия, как в случае с Ревеккой, Господь восполняет своим милосердием, нас это никак не оправдывает. И Давид, как человек боголюбивый, это понимал прекрасно, поэтому не допускал в своем сердце даже тени недоверия Богу. Поэтому он никогда не искал смерти Саула. Поэтому он так уверенно говорит: «Испытай меня, Господи, и проверь. Переплавь, очисть нутро и сердце мое». При всей своей богобоязненности здесь Давид сам просит испытать, проверить чистоту его желаний и мыслей.
1: Как видно, любовь к Богу в псалмопевце была сильнее, нежели страх перед ним.
0: Я бы не стал противопоставлять. Страх Божий – это благоговение перед ним, опасение оскорбить его своими грехами. Без этого страха едва ли возможна подлинная любовь ко Творцу. Но вы бесконечно правы в том, что любовь к Богу – главное сокровище Давида, его надежда, его опора в жизнь. Как там дальше в 25-м псалме? «Твоя доброта перед глазами у меня. В своей жизни храню я верность тебе».
1: Да, я вот непростительно легко забываю о том, что Господь благ. Как все хорошо, слава Богу. Чуть тучи набежали, я как будто сразу и Богу не дочь, и церкви не родня. А ведь только помня о милости Божией, можно хранить Ему верность.
0: Точно, точно. В большинстве переводов псалтыри на русский, кстати, в этом месте именно это слово употребляется. Милость. И память о милости Божьей, как фонарь, освещала жизнь Давида, помогала ему сторониться греха. Он говорил: «С людьми лживыми вместе не сяду я, с лицемерами вместе не пойду, невыносимо мне общество злых, и с нечестивыми сидеть не буду». Такая избирательность в общении у него не из-за высокомерия, а от страха потерять связь с Богом, Его милость. Эту мысль очень ярко выразил в своем переводе 25-го псалма современный поэт Наум Басовский. «Никогда я со лживыми не сидел, не имел с коварными общих дел, не был я на сборищах у злодеев, с честным ощущением чистых рук обойду я жертвенник твой вокруг, чудеса восславлю, что ты содеял».
1: Да, в те редкие минуты, когда совесть не упрекает, после исповеди, например, молиться легко и радостно.
0: Вот эту чистоту Давид и берег в себе. Поэтому из псалма в псалом переходит его легкое, как выдох, радостное восклицание: «Господи, люблю я быть в доме Твоем, там, где обитает слава Твоя».
1: Андрей Борисович, и все-таки мне это кажется нереальным. Уберечь свою душу настолько, чтобы в простоте заявить Богу: «Испытай меня». Как не выворачивай себя наизнанку, как не укрывайся от соблазнов, все равно в сердце гнильцу чувствуешь, червоточинку.
0: Тут, наверное, Анна Петровна все дело в приоритетах. У Давида основу жизни составляли отношения с Богом. Ради Бога общения он увещевает себя и молится. Как там в переводе у Басовского? «К злодеям, чьи руки от крови черны, к подлецам, чьи руки мздоимства полны, не толкай, душа, сохранись живая, избавь меня, Господи, защити. А моя нога на прямом пути, и Тебя в собраниях воспеваю». А у нас с вами, будем честно признаваться, слишком много интересов в жизни, и каждый из них норовит объявить себя главным.
1: Ну вот, антракт закончился, пора возвращаться в партер. Попробую сейчас взглянуть иначе на главного героя.
2: «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертву».
3: Верим, надеемся, любим. Радио

0: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
1: Лошади. Они так часто встречаются на страницах Библии и в житиях святых, на фресках и православных иконах. Как и когда люди приручили этих животных? Почему на протяжении многих веков лошадь остается другом и помощником человека? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Непременно останавливаюсь перед картиной Ивана Айвазовского «Радуга», когда бываю здесь, в Третьяковской галерее. Чудо, как хороша! Вы согласны, Маргарита Константиновна?
2: Безусловно, Андрей Борисович. Мне кажется, что это одно из лучших произведений гениального мариниста.
1: Полотно небольшое по сравнению с другими холстами художника. Но какова сила воздействия? Автор вовлекает тебя в драматический сюжет. Бушующее море, корабль терпит бедствие, люди спасаются на шлюпках, и сердце замирает от вида волнующейся бездны. Почти физически ощущаешь соленые брызги, запах морской воды.
2: А как выписана разноцветная сеть играющих на солнце капель? Выразительно, тонко, радуга показана призрачной, мерцающей. Она дрожит над водой и вот-вот растает.
1: И это удивительно. Радужное свечение влажного воздуха – явление ускользающее. Его современным фотоаппаратом трудно ухватить, а уж тем более маслом на холсте.
2: Да. Айвазовский был мастером останавливать мгновение, когда дело касалось водной стихии. Прекрасные морские виды выходили из-под его кисти с поразительной легкостью и быстротой. Живописцу одинаково хорошо удавались штиль и шторм, нежные восходы и лунные ночи. Он смело импровизировал, мог создать картину за один сеанс, причем не с натуры, а по памяти, работал увлеченно и много.
1: Вот такая продуктивность в какой-то момент сыграла с художником злую шутку. Чем больше он писал, тем обыденней казался многим современникам его талант.
2: Да. Стоит вспомнить, сколько критики обрушилось на Айвазовского в 70-х годах 19 века. Мариниста обвиняли в том, что он повторяется в сюжетах, не совершенствует технику. Говорили, что его работы далеки от реальности, что в них нет глубины, а есть только стремление к внешним эффектам.
1: О, если не ошибаюсь, «Радуга» была написана как раз в то время, когда все эти упреки звучали.
2: Да, в 1873 году. Картина стала своеобразным ответом строгим судьям. Для своего времени она была новаторством. Так «Радугу» до Айвазовского не изображал никто.
1: А в чем состояло новшество?
2: Прежде художники выделяли яркость спектра за счет соседних оттенков, на контрасте. А Иван Константинович передал сияние воздуха в такой же нежной палитре, в которой написана вся картина. За счет этого изображение приобрело естественную природную мягкость, прозрачность и чистоту. А чтобы усилить эффект, автор заказал для полотна не золотую раму, как делал чаще всего, а строгую черную.
1: Но картина Айвазовского хороша не только совершенством техники. Главное ее достоинство – глубокий смысл.
2: О, да.

0: В библейской книге «Бытия» радуга представлена как знамение завета между человеком и Богом. В работе мариниста этот символ обрел живое звучание. Люди на картине находятся во власти стихии, волна закрыла горизонт и вот-вот обрушится на лодки. Кажется, что надежды на спасение нет. Но художник уверенно утверждает: она есть. Радуга сияет над бушующей бездной, а значит, Господь рядом.
1: Картина Ивана Айвазовского ценна еще и потому, что не только с мореплавателями случаются штормы. Порой житейские бури ставят нас на грань отчаяния.
0: И только память о Боге помогает хранить надежду. Помните, как автор Псалтырии, израильский царь Давид, обращается к Создателю в одной из своих песней? «Если и пойду во мраке, грозящим смертью, не убоюсь зла, потому что ты со мной». И полотно Айвазовского «Радуга» словно живописный псалом, осеняющий пространство Третьяковской галереи.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Иногда приходится слышать мнение, что наша земная жизнь не может наладиться, потому что наши ныне покойные предки совершали тяжкие грехи. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина, сказано пророком Иезекиилем. Но мы знаем, что Господь сам в себе абсолютное добро, поэтому Господь дал нам возможность молиться за наших умерших родных, а они могут молиться за нас. И в этом проявляется наша великая любовь к Богу и друг другу. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Кирилла Павлова. «Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы увидели бы, как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на земле, безмолвно прося их помощи в облегчении своей участи в потустороннем мире».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Люди, у которых много детей, больше знают о жизни, уверена семейный психотерапевт Екатерина Бурмистрова. Она сама воспитывает 11 детей. Ее рассказ о буднях многодетной матери в числе нескольких десятков других, не менее удивительных и достойных восхищения семейных историй, попал на страницы сборника под названием «Счастья много не бывает. Многодетная жизнь», составленный журналистом и публицистом Оксаной Головко. Как мамы и папы, в семьях которых по трое, шестеро, девятеро, а то и намного больше детей, сумели выкроить досуг для того, чтобы обстоятельно и подробно рассказать автору сборника о своей жизни, остается только догадываться. Свободного времени у них действительно почти не бывает, признаются герои этих искренних, светлых и добрых интервью. Впрочем, они и не представляют, что может быть лучше, чем бывать в кругу своих больших дружных семей, которые иногда могут быть даже не просто семьями, а, например, лыжными командами или музыкальными ансамблями. Как, например, у протоиерея Максима Первозванского и его супруги матушки Ларисы. Мысль о том, что она станет матерью девятерых детей, Ларисе Первозванской и в голову никогда не приходила. Но Бог распорядился так, что ее семейство с трудом умещается в микроавтобусе, для вождения которого матушке пришлось сдавать на права категории «Д». Зато каждое лето семья путешествует на дальние расстояния, а зимой обязательно принимает участие в эстафете «Лыжня России». «Рождение ребенка – это всегда радость, встреча и ощущение чуда», считает Лариса Первозванская и делится с автором книги «Счастья много не бывает» и, конечно, с читателями секретами счастливой многодетной жизни. А семья Анны Черкашиной, преподавательницы музыки из Майкопа – самая настоящая театральная труппа. Семь дочерей Анны регулярно устраивают детские музыкальные спектакли. Пятеро девочек – приемные. Они были взяты Анной в семью из детских домов. Женщина растит детей одна и говорит, что самая большая радость в ее жизни – видеть, как они меняются, как оттаивают благодаря домашнему теплу и материнской любви. Многодетные живут весело, но и проблем у них, конечно, хватает. К примеру, семья Назара и Юлии Хусаиновых, у которых детей шестеро, живут в одной единственной комнате родительской хрущевки. Но на жизнь не жалуются, а наоборот, стараются сделать так, чтобы каждому было уютно и хорошо там, где он есть. Кстати, почти все герои книги уверяют, какие бы трудности, бытовые или иного рода, не подступали, Бог всегда подсказывает выход. Они не спорят, трудно бывает. Но уверены, чем больше детей, тем крепче семья, тем проще эти трудности преодолевать и легче, радостнее и счастливее становится жизнь. Ну а счастья, как известно, много не бывает. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
1: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И столько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке и где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья. Дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Минская икона Богородицы в судьбах России.
1: Минская икона Божией Матери считается одной из главных святынь Белоруссии. Она выполнена в иконописной традиции Адигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Богородица левой рукой держит младенца Христа, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения. Точное время создания иконы неизвестно. По преданию, ее доставили из Византии в Киев в X веке, вскоре после крещения Руси. В конце 15-го столетия на город напали татаро-монголы. Они разграбили десятинную церковь, в которой хранилась святыня. С образа Богородицы сорвали богатую ризу, а саму икону бросили в Днепр. А в 1500 году произошло чудо, описанное в летописях. Образ, утраченный в Киеве, был явлен в Минске на реке Свислочи. Его нашли у берега по яркому свечению. Киевляне, спасавшиеся от татар на белорусских землях, узнали свою святыню. По новому месту пребывания икону стали именовать Минской. Образ хранился в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в драгоценном киоте слева от иконостаса. В 1835 году церковь загорелась и сильно пострадала от огня, но святыня осталась невредимой. После пожара Минскую икону украсили чеканной серебряной ризой с позолотой и самоцветами. Объемная оправа дополнила иконописное изображение новыми деталями. В правой руке Пречистой Девы чеканщик изобразил скипетр, а на коленях младенца Иисуса – державу, символы царской власти. Каждую субботу люди собирались в Петропавловском храме на молебен перед Минским образом и получали от Богородицы просимое. Тому подтверждением служило содержимое специального ящичка перед иконой. Вместе с пожертвованиями верующие опускали в него письма со словами благодарности, адресованными Божией Матери. После революции 1917 года для православных настала пора испытаний. К власти пришли безбожники. В 1922-м по храмам прокатилась волна изъятия ценностей, и Минская икона осталась без драгоценной ризы. В 1936 году Петропавловскую церковь взорвали. Святыню передали в Краеведческий музей, где она находилась до начала Великой Отечественной войны. В 1941-м православным удалось вернуть Минский образ, и с тех пор молитва перед ним не угасает. Сейчас чтимая икона Богородицы хранится в Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа.
0: Небесная заступница. Минская икона Богородицы в судьбах России.

Вера. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые? И о чем звените вы в день веселый мая, средь некошенной травы, головой качая? Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю. Конь несет меня лихой, а куда? Не знаю. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Дело истинной любви прежде всего основывается на вере. Владимир Соловьев.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги мемуаристки Нины Аносовой «Пока еще ярок свет». 1917 год. Город Мариуполь. «Я отдавала предпочтение нашему учителю закона Божьего, отцу Василию. Отец Василий был добрым. Можно забыть наставления и проповеди священника, но вы никогда не забудете сияние его доброты. В нем не было никакой злобы. Даже когда он говорил забавные вещи, чтобы рассмешить нас, его шутки были свободны от всякой иронии. Ученики привыкли к его доброжелательности и, очень любя его, не почитали так, как должны были бы это делать. Когда батюшка проявлял строгость, мы хорошо знали, что он только делает вид, что сердится».
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Впервые оказавшись в греческих Салониках, я сразу отправился в главный храм этого города – базилику святого мученика Димитрия Солунского. Войдя в храм святого Димитрия, я сначала не мог понять, куда я попал. Было полное ощущение, что я нахожусь не в православном храме, а в католическом. Во-первых, католики, в отличие от православных, часто по-прежнему строят храмы в виде базилик. А потому базилика воспринимается сегодня как западная форма устройства храма. А во-вторых, все пространство храма святого Димитрия от входа и до самого алтаря было заставлено скамьями и стульями. Началось богослужение, и я увидел, как прихожане стали равномерно распределяться по храму, выбирая для себя более удобные места для сидения. В итоге из стоящих остался только я и пара таких же, как и я, туристов. Помню, как тогда подумал, наверное, это какая-то местная традиция Салоник, что в этом храме прихожане на службе не стоят, а сидят. Через пару лет я оказался на Крите и в одно из воскресений отправился в маленький приходской храм на окраине города. Зайдя внутрь, я обнаружил ту же картину, что и в Салониках. Опять все пространство было заставлено скамьями и стульями. Началось богослужение. И вновь прихожане стали подозрительно на меня смотреть, поскольку только я оставался стоящим, а все остальные сидели. Только вот этим на этот раз дело не ограничилось. Один мой знакомый грек подошел ко мне и почти указал: «Ну-ка, садись». Я было хотел отказаться и заявить, что с радостью во время службы постою, но в итоге был усажен. После того случая решил разобраться, почему же греки во время богослужений сидят, а в России принято в аналогичной ситуации стоять. Первоначально я думал, что Греция оказалась под западным католическим влиянием. Действительно, упомянутые уже Салоники несколько веков в церковном плане подчинялись Риму, и вполне возможно, что и восприняли его традиции. Но эта версия оказалась неверной. После того, как в XIII веке крестоносцы захватили Константинополь, греки ко всему католическому стали относиться с большим неприятием. Потому традиция сидеть во время службы – это, скорее всего, не западное влияние, а расширение местной традиции. Если вы приедете в любой греческий монастырь, даже в самый строгий – Афонский, вы увидите и там, в храме стулья и стасидии – особые храмовые седалища. Так вот, в Греции никогда не было таких больших приходов, как в России, и все прихожане имели возможность в определенные моменты богослужения посидеть, отдохнуть. В России храмы всегда были заполнены народом, а потому места для стульев просто не было. Поэтому традиция иметь скамьи в храме в Греции осталась и даже усилилась в связи с увеличением прихожан, а у нас так и не появилась. Хорошо или плохо сидеть во время богослужения? Ответить на этот вопрос довольно сложно. С одной стороны, имеется такое понятие, как храмовый этикет. В России он один, в Греции несколько иной. С другой стороны, нужно избегать крайностей. Например, я видел греков, которые сидят и во время самых важных моментов богослужения, что, конечно, недопустимо. Но и в России я знаю людей, которые во время службы думают не о Боге или молитве, а о том, как у них болят ноги от долгого стояния. Поэтому лучше, как всегда, соблюдать золотую середину и не просиживать всю службу, и не мучиться от боли в ногах. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, почему греки сидят во время богослужения.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
3: Сегодня гостьей программы будет исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева.
2: Персона.

0: образы. Святые в литературе.
1: XX век сохранил для нас литературные памятники, благодаря которым мы можем узнать о новомучениках и исповедниках российских, пострадавших за веру в годы советской власти. Историческую ценность имеет каждая строка мемуаров, очерков, стихотворений. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святой новомученице Татьяне Гримблит и ее стихах. Место действия – Россия. Время действия – первая половина XX века. Татьяна Гримблит

0: амах родного Томска пожертвования. На эти деньги покупала продукты и теплые вещи и относила посылки в тюрьмы. Зачастую совершенно незнакомым людям, страдавшим в неволе от голода и холода. На помощь узникам Татьяна тратила и почти всю свою маленькую зарплату воспитательницы детской колонии «Ключи». Первый раз 20-летнюю Татьяну Гримблет чекисты арестовали в 1923 году и держали за решеткой 4 месяца. В тюрьме Татьяна писала стихи. Одно из них называется «Надежда».
1: О, надежда, луч небесный, чаще душу согревай, освещай мне в клетке тесной жизнь и силы подавай, чтоб боролась терпеливо до победного конца. Пусть иду я сиротливо и не жду себе венца. Мой венец — насмешки, злоба, пусть смеются надо мной. Буду я служить до гроба правде, истине святой.
0: Через 2 года Татьяну Гримблет снова арестовали и отправили на 3 года в ссылку в Зырянский край. Среди узников, которым она помогала, было много ссыльного духовенства. И девушку причислили к пособникам так называемого Тихоновского движения в Томской губернии. Татьяну Гримблет еще не раз будут подвергать арестам, отправлять в ссылки, запрещать жить в крупных городах. Но она не переставала заниматься благотворительностью, все так же отправляла в тюрьмы посылки и письма из сострадания к невинным узникам.
1: «Мне не радость сулит эта жизнь на земле. Я решила идти за тобой. И в награду за то, что служу красоте, мир покроет меня клеветой. Но во имя твое все готово терпеть. Пусть я только лишь горе найду. За тебя, мой Господь, я хочу умереть. За тебя на страдания пойду».
0: Последний раз Татьяну арестовали в сентябре 1937 года, обвинив в контрреволюционной деятельности. 23 сентября 1937 года Татьяна Гримблет была расстреляна на Бутовском полигоне в Москве и похоронена в общей могиле. Ей было 33 года, возраст Христа.
1: «Ложь, клевета благодарностью будут мне за любовь, за труды. Пусть меня каждый и все позабудут, помни всегда только ты. Вечную память мне дай, умоляю, память твою, мой Христос. С радостью светлый мой путь продвигаю, муку мою кто унес? Кто всю тоску, что мне сердце изъело, счастьем, любовью сменил? Труд мой посильный в великое дело благостно в подвиг вменил. Молодость, юность в одежде терновой, выпита чаша до дна. Вечная память мне смертным покровом верою будет дана».
0: В этом стихотворении вся биография святой новомученицы Татьяны Гримблет. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе.

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Благодарю тебя, Боже мой, тебе пою, тебе поклоняюсь за болезнь мою, которую ты мне дал.
1: Где найти силы, чтобы радоваться жизни в болезнях? Автор цитаты, преподобный Ефрем Катунакский, греческий монах, считал тяжелую форму своей многолетней экземы благословением. В 1989 году, ища духовного утешения для молодой женщины, в письме к ней он рассказал свою историю. «Я, не переставая, болею, часто сжимаю зубы и мычу, чтобы выдержать боль, но думаю, что эти испытания от Бога. Послушай, маленькая, Он открыл мне очи души, и я увидел, сколько пользы приобретаю и какая награда меня ожидает. Это правда, что переношу страдания, но в глубине души радуюсь. Однако же не пренебрегаю и лечением. Такое понимание – фундамент в скорбях этой жизни. Слава тебе, Боже! Там, внутри, в этой ране, ты есть потаенный».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Умеем ли мы доверять промыслу Божию и не настаивать на том, чтобы Господь непременно исполнил нашу просьбу? Теме «Доверие Богу» посвящен один из эпизодов повести канадской писательницы Люси Монтгомери «Джейн из Ясных холмов», опубликованной в 1937 году. 11-летняя Джейн живет с мамой и бабушкой в городе Торонто. Родители разошлись, когда девочке было 2 года. Джейн несчастна, потому что бабушка не любит и часто обижает внучку, а мама слишком робка, чтобы заступиться за дочь. Про отца девочки не рассказывают. Неожиданно приходит письмо, в котором он просит прислать дочь к нему на лето. Джейн испугана. Разлучиться с мамой? Поехать к неведомому отцу? Нет, ни за что. Девочка горячо просит Бога избавить ее от этой поездки. Но взрослые решают иначе. «Бога не упросишь», — с горечью говорит Джейн, прощаясь с матерью. Но вот девочка приезжает к отцу, и все меняется. Отец оказывается добрым, внимательным, любящим. Его дом уютным и теплым. Джейн счастлива. В первое же утро после знакомства с отцом девочка говорит себе: «Мне нужно срочно извиниться перед Богом». Так Джейн поняла, как важно довериться промыслу Божию. Она всеми силами стремилась избежать поездки, роптала на Бога, который не устроил так, чтобы Джейн смогла не ехать к отцу. Но именно эта поездка принесла ей счастье. Не так ли часто бывает с нами? Архимандрит Иоанн Крестьянкин, духовный подвижник рубежа 20-21 столетий, писал: «Жизнь наша подобна плаванию, и все происходящее в ней всегда совершается по благому промыслу Божию. Самое ценное – научиться себя предавать всецело воле Божией», – подчеркивал отец Иоанн. Чем же завершилась история Джейн? Год спустя она сумела сблизить родителей, и семья воссоединилась.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И наполнять ей эфир.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:05.
0: Часть речи.
3: Антон Чехов. Отрывок из рассказа «Недоброе дело».
4: «Хо-хо-хо, царица небесная!» — слышится старческий вздох. «Ничего не вижу, батюшка, ничего! Ишь, темень-то какая, темень! Сгинь, не видать, темень-то, батюшка, о-хо-хо!»
3: «Да ты кто такой?»
4: «Я, батюшка, странный человек, странник».
5: Странник, странствующий человек, путешественник. В христианстве странничество – это особый подвиг, когда человек преодолевает расстояние от святыни к святыне, проводя путь в молитве и духовных размышлениях. Странник отказывается от привычных удобств и всецело вверяет себя Богу. Подвиг странничества, как правило, был связан с обетом, который человек дает Господу. Странничество произошло от паломничества, то есть установившейся еще при апостолах традиции посещать места, связанные с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы. О странниках первых веков говорится в апостольских посланиях. Особое распространение странничество получило в XVIII веке на Руси. Пример такого духовного скитальчества дается в изданной в 19 столетии книге «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Странничество следует отличать от бродяжничества, которое не имеет духовной цели и не связано с богоисканием.

0: для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Энергодаре Запорожской области есть немало интересных мест. Это аллея роз длиной около километра на проспекте Энергетиков, мемориал «Парк Победы» и культурно-деловой центр «Молодежный» с масштабным мозаичным панно на фасаде. Но символом Энергодара, его архитектурной доминантой по праву считается Богоявленский собор. Пять его куполов, вознесшихся над белокаменным зданием, издали видны на въезде в город с южной стороны. А ведь на заре основания Энергодара невозможно было представить, что его главной достопримечательностью станет величественный храм. Город был основан в атеистическое время, в 1970 году, как рабочий поселок для строителей Запорожской электростанции. В 1985 году рабочий поселок Энергодар получил статус города. На его территории открывались школы и детские сады, магазины и кинотеатры. А в 90-х годах 20 века верующим выделили землю для строительства храма. Год за годом росли стены Богоявленского собора, и в 2015-м в подвальной части строящегося здания отслужили первую литургию. В церкви не было ни отопления, ни электричества. Да что там, даже двери и окна еще не установили. Но люди приходили на молитву. Из-за нехватки средств стройка продвигалась очень медленно, но многое прихожанам сделать все же удалось. Они открыли воскресную школу и оборудовали помещение для выпечки богослужебного хлеба «Просфор». На территории храма пробили скважину, и вода в ней оказалась чистой и прозрачной. А вот отделочные работы пришлось приостановить на много лет. С мертвой точки дело сдвинулось осенью 2023 года. Иконописцы Нижегородской мастерской «Ковчег» расписали внутреннее пространство Богоявленского собора и изготовили позолоченный иконостас. По специальному заказу для храма были отлиты металлические люстры – паникадила. Благоустраивается и церковная территория. Рядом с Богоявленским собором установили памятник благоверным Петру и Февронии Муромским, разбили клумбы и оборудовали детскую площадку. И стало красиво здесь и уютно.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Воздух живительный, воздух смолистый, я узнаю. Свет не слепит, упоительный, чистый, словно в раю. Узкой тропинкой к гранитам прибрежным вышел, стою. Нежу простором, суровым и нежным, душу мою. Сосны недвижны на острове, словно в дивном краю. Тихие волны лепечут любовно сказку свою. Валерий Брюсов.

0: радио. Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать персоны наших современников. И сегодня у нас в гостях Анастасия Гачева.
0: Анастасия Гачева – исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького, главный библиотекарь библиотеки номер 180 имени Федорова.
1: Анастасия Георгиевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир Романович. Спасибо большое за то, что пригласили.
1: Нет, это вас. Спасибо, Господи.
2: Я очень люблю вашу программу. Спасибо. И очень рада быть здесь.
1: Спасибо большое. Много вопросов. Я надеюсь, что мы успеем какую-то часть из них. Первый вопрос, вопрос постоянный в нашей программе, с которого, собственно, беседа и начинается. Как сегодня... Здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
2: Я отвечу очень просто. Я библиотекарь и исследователь русской мысли и культуры. И для меня эти вещи глубинно связаны, потому что я работаю в библиотеке, носящей имя выдающегося русского христианского философа и идеального библиотекаря Николая Федоровича Федорова, который видел библиотеки как ключевой институт культуры, в котором как бы сходятся все векторы мысли и жизни человека. И он говорил о том, что библиотеки, открытые для всех, они дают возможность человеку учиться, состояться в течение всей жизни. И поэтому ученые, которые вот сидят в своих кабинетах, они развивают фундаментальную науку, они должны быть наставниками, занимающихся в библиотеках. Они должны приходить в библиотеки и делиться знанием, делиться тем, что они сейчас исследуют. Вот. И для меня вот эти две ипостаси исследователя русской мысли и культуры и просветителя, да, человека, работающего в библиотеке, они вот так неслиянно, нераздельно связаны. Потому что вот именно в этой трансляции смыслов и знаний, которые дает вот фундаментальная наука, которая не упрощает знания, которая идет в глубину, доносить это до наших современников, вот в библиотеке, которая пространство открытое для всех, куда может прийти любой человек, где все равны, как вот в храме мы равны, так и в библиотеке мы равны. Вот я считаю, что это, в общем, мое дело жизни, и поэтому я называю себя библиотекарем прежде всего.
0: Вера.
1: У Честертона в одном из его эссе есть такая важная для него мысль. Понятно, что он пишет о своем времени, что вот считают, что разница во взглядах на парламент важна, а разница во взглядах на мир почему-то второстепенна. Да? И вот он развивает эту мысль, говоря о том, что это самое важное, мировоззренческие отличия в том числе. Он говорит, что от веры нельзя отмахнуться, потому что она включает все на свете. Вот насколько вы готовы с этим согласиться? И является ли вот эта последняя фраза «от веры нельзя отмахнуться, ибо она включает все на свете» лишь риторическим таким оборотом, либо в каком-то смысле вера действительно объемлет всю нашу жизнь во всех ее мельчайших проявлениях?
2: Я абсолютно согласна с Честертоном и как исследователь русской литературы и русской философской мысли. Я абсолютно с этим согласна, потому что мы вспомним Достоевского, вспомним его вопросы, которые он задает в черновиках романа «Бесы». Возможно ли серьезно и вправду веровать? Возможно ли веровать цивилизованному человеку? Возможно ли веровать во все то, во что православие велит веровать? И дальше... Вот если веровать так невозможно, то тогда остается все сжечь и примкнуть к Нечаеву. То есть буквально для Достоевского или вера, или сжечь. Потому что вера, она онтологична на самом деле человеку. Вот человек, существо, не случайно определяется, есть одно из таких определений человека, как анималь религиозум. Ведь вера, что она дает нам? Она дает нам необходимость внутренне расти. выстраивать себя, искать смысла прежде всего существования. Конечно. И вот когда этого поиска нет, когда у человека вот такая как бы мрачная, мертвая пустыня внутри, это очень страшно на самом деле. Это страшно и для каждого человека. Это страшно для цивилизации. Вообще обезбоженная цивилизация для русских мыслителей – это очень страшная вещь. И вот опять же вернемся к Достоевскому. Помните, у него есть такие герои, вопрошающие герои, которые буквально ищут веры и не обретают. Угу. И задаются вопросом, для них тогда мир оказывается обессмысленен. Вот помним самоубийца, материалист в дневнике писателя, угу, который говорит, какое право эта природа создала меня в силу каких-то вот этих своих железных законов. Я единственное существо, которое сознает этот мир и страдает в нем, потому что это смертный мир. Это мир, в котором идет борьба за существование. И я как бы стреножен в этом мире. Я букашка, таракашка. Что я могу? И единственный акт свободы, который вне поля веры человек может сделать у Достоевского, это уйти из жизни. Понимаете, это очень страшно. То есть совершить самый страшный грех. И, собственно, вообще творчество Достоевского, и не только Достоевского, потому что тут мы и Гоголя, и Пушкина, и Лермонта, вообще русских мыслителей и писателей вспоминаем, оно движется вот по этому острию обретения полноты веры. Потому что мы понимаем, что самое главное, почему серьезно и вправду веровать, чтобы вера, и христианская вера, дала тебе возможность ответить на самые предельные вопросы существования. И найти эти ответы в ситуациях самых крайних, в ситуации войны, болезни, смерти, страдания. Да, вот найти эти подлинный ответ.
1: А скажите, пожалуйста, вот эти вопросы вот для вас лично, это вопросы, ответы, на которые вы нашли, и, в общем, дальше вы живете с этими ответами, или это вопросы, которые постоянно возникают, и на них вновь и вновь приходится отвечать?
2: Знаете, ну, поскольку я все-таки занимаюсь русской религиозной философией, русской христианской мыслью, вот этой традиции, которая идет от Хомякова, братьев Аксаковых, включает русских писателей, прежде всего, Гоголя и Достоевского, затем Николая Федорова, Владимира mm-hmm. Соловьева, мыслителей 20 века, отца Сергея mm-hmm. Булгакова, отца Павла Флоренского и других, там, Георгия Федотова, Владимира Ильина можем перечислять. Это мыслители, для которых вера должна быть основанием бытия и каждого человека, и вообще в мир в целом. То есть вообще для них человек – существо активно и творчески действующего в мире, как, так сказать, сын и соработник Творца вот на земле. История – это работа спасения. Это вот такие важные вещи. Для них человек не просто так проходит свой путь на земле.
1: Для вас это так же?
2: Да, для меня это так. Для меня это так. Я как раз считаю, что вот только с верой в то, что человек не случайен в этом мире, и он все-таки Богом поставлен, так сказать, добрым хозяином на планете Земля. Мы вспомним, да, эту первую заповедь, которую Бог дает человеку, обладание землей. И Христос возвращает человеку возможность быть, так сказать, вот, добрым хозяином, не вором и разбойником, который приходит с заднего хода, как мы сейчас, в нашей эксплуатирующей, но не восстановляющей цивилизации, только истощаем мир, истощаем, потребляем, да, развлекаемся, живем по принципу «не тормозись, не керсни», а вот ощутить какую-то свою ответственность за бытие и воспринимать себя как сына и соработника Творца. Это огромная ответственность. Она не имеет ничего общего с гордыней. Она как раз наоборот требует смирения от человека, требует постоянной сверки, так сказать, того, что ты делаешь, вот с образом Христа.
1: Угу.
2: Вот.
1: У меня, знаете, какой вопрос к вам вот еще в теме вера. А у Соловьева, которого вы знаете намного лучше меня, в трех речах памяти Достоевского, во второй речи, он говорит о нескольких типах христианства. Да? Он говорит, что христианство может быть храмовым, когда вот вы ходите внешне, да, все исполняете. Может быть домашним, когда оно становится критерием твоего поведения. Но подлинное христианство, оно наступает тогда, когда оно становится вселенским. Да. Вот у меня, собственно, вопрос, насколько вам это близко, и как бы вы определили свою веру вот сегодня, здесь и сейчас, если эту схему Владимира Сергеевича использовать?
2: Ну, конечно, то, о чем пишет Соловьев в «Трех речах. Память Достоевского», очень связано опять вот с этой темой христианства как творческой силы мира и истории. Mm-hmm. То есть христианство, которое не проигрывает в истории. Христианство, mm-hmm. которое ведет за собой мир и поворачивает его на Божьи пути, как бы дает ему основание другого фундаментального выбора. И тогда оно, да, становится вселенским. Вообще для русской мысли наиболее болезненным, и это для всех русских писателей и мыслителей, этот разрыв между как бы храмовым благолепием и внехрамовым безобразием. Вот как Николай Федоров писал: в храме благодать и молитва, вне храма взаимное истребление. Но с другой стороны, человечество как благоразумный разбойник, да, как блудный сын. Вот мы можем сделать этот другой выбор. Мы можем как бы повернуть на эти Божьи пути. И это то, о чем русская мысль пишет. Вот это христианство, которое не ограничивается только исполнением внешнего обряда, которое не ограничивается только посещением храма, так сказать, в воскресные дни. Христианство, которое одушевляет все сферы дела и творчества человека, буквально на всех поприщах, будь ты водитель троллейбуса, так сказать, врач, учитель, библиотекарь, да, телеведущий, оператор и так далее. Если мы понимаем, что мы соработники Христа на земле, то мы совершенно по-другому выстраиваем свою жизнь. И вот в русской мысли, собственно, тесно связано вот с этой идеей вселенского христианства, которое, конечно, должно собрать человечество. Безусловно, вот эта тема внехрамовой литургии, которая в русской мысли очень важна. Вот они писали выдающиеся русские мыслители, все русское зарубежье на ней стоит. Причем почему? Вот мы вспомним, после революции началось безрелигиозное строительство жизни в Советской России, да, разрушение храмов, надругательство над мощами, да, репрессии по отношению к священнослужителям, невозможность исповедовать свою веру активно и творчески, но в то же время такой мощный подъем строительства жизни, энтузиазм и так далее. Но это оскопленное строительство без Христа. С другой стороны, европейский мир, который в это время был в стагнации. Вспомним Шпенглера, да, этот закат Европы. И что такое 20-е и 30-е годы? Торжество националистических движений, фашизма. Потом экономический кризис страшный. То есть вот эта Европа, которую еще Достоевский писал, пошла по пути секуляризма, да, утратив Христа. Вот две этих как бы Сцилла и Харибда. Какой третий путь найти? Вот они находят путь вот в этом, в том, что Достоевский говорил да, деятельным православием, о чем говорит Соловьев, да, Федоров говорит активно творческое христианство. То есть христианство, которое одушевляет мир Христовым делом.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева. Надежда.
1: Вы нам вспоминали в одном из интервью библиотеку «Унион», и вспоминали вот случай, когда папа ваш принес, ну, он приносил оттуда книги, и в частности, так в вашей жизни появилось адаптированное издание «Отверженных». Да. И дальше вот вы в этом интервью говорите, я так понимаю, что о себе, да, что эта книга оказала огромное влияние на то, что можно было бы назвать образованием души. Но поскольку дальше там это не развивается, мне это очень интересно, и вот в двух аспектах я очень прошу на оба ответить. Вот что именно, да, вам эта книга дала? Когда вы к ней последний раз обращались, то есть она, ну, вот, стала эпизодом, либо чем-то постоянным, да? И, ну, второй момент, наверное, подождем, так сказать, первый ответ, потому что у меня есть еще более общий вопрос здесь по влиянию литературы.
2: Ну, вот тут мы, наверное, опять будем перепрыгивать к тем темам, которые пойдут дальше, но да. Ведь и в молитве оптинских старцев, и вера, да. И надежда.
1: Не, да, ну мы не скованы. Мы...
2: Тут все, да, все да. связаны друг да, с другом. Да, да. Да. Знаете, это вот Достоевский говорил о том, что вот есть великие книги, да. которые оказывают огромное влияние на душу. Он Дон Кихота Сервантеса да. об этом в том числе всегда поминал. Но, конечно, Гюго... «Отверженный» тоже он считал великой
1: да,
2: книгой. И, ну вот вы представьте, в какую эпоху я ее читала. Это же все-таки советское да. время. Я была подростком. Я естественно, в советской школе. У меня дедушка мой был военным. И у нас всегда вот эта какая-то тема доблести, подвига, она была важна. Вот, какой-то жертвы. Ну, понимаете, для нас был там важен Моресьев, да, который, вы помните, это же абсолютно, на самом деле, христианский подвиг. Да. Или Александр Матросов, который на амбразуру, понимаете, за други своя. Вот это мы понимаем, что в советском проекте в притворенном виде было это. Но все равно, понимаете, вот это какое-то искание подлинных ответов, оно было. И вот этот роман, в котором жизнь каторжника, ведь он попадает на каторгу Жан Вальжан. За что? За то, что он украл хлеб, когда семья его оказалась, да, его, так сказать, братья и сестры оказались в страшной нужде. И потом уже я размышляла над этим романом и недавно вот как раз о нем писала. Для меня это вечная книга. Я всегда думала, почему его осудили на 19 лет. Да, и ведь сначала он ропщет за то, что как бы с ним поступили несправедливо. А, собственно, дальше вся его жизнь, она его приводит к тому, в нем огромное смирение. Я думаю о том, что а если бы он попросил этот хлеб, вот не разбил окно, попытавшись утащить эту булку, а пришел и попросил. Ведь, может быть, тут как бы Господь бы тоже начал действовать, потому что Бог действует в мире через человека. И вот можно, он может действовать человек, может не действовать. Но вот когда ты сам как бы бежишь и берешь, ты как бы не даешь возможности другому вот протянуть себе интересно. Вот эту Христову руку помощь. Могут не протянуть, как мальчики у Христа на елке Достоевского. Да. Когда ребенок, который есть, конечно, образ Христа, да, в ночь, рождественскую ночь, когда все празднуют, так сказать, вот это явление Христова, он замерзает на улице, потому что никто не открывает ему дверь, никто его не может пригреть, накормить, помочь и полюбить.
1: У меня такой вопрос в целом. Насколько искусство, ну, литература в первую очередь, да, может быть, ну, или, по крайней мере, мой вопрос, в первую очередь, про литературу, способны на человека влиять? Вот где пределы? Да, чуть-чуть поясню, что имею в виду. Есть две противоположные, да, наверное, точки зрения. Кстати сказать, по-моему, Татьяна Александровна Касаткина, мы про эту тему говорили, она говорит, конечно, влияет, вот, человека меняет там, и так далее. Есть точка зрения противоположная. Ну, в упрощенном виде звучит так, что если бы литература как-то на человека влияла, то тогда бы все, кто читали великие книги, становились бы хорошими людьми. А этого не происходит. Да? Ну, может быть, такая ложная аргументация, но она, тем не менее...
2: это слишком рационалистическое какое-то суждение.
1: Ну, тем не менее, да, тем не менее, она есть. Мне Андрей Сергеевич Кончаловский говорил, ну, что, говорит, вот посмотрели люди фильм, я там старался, вот они выходят, говорят, хороший фильм, хорошо, ну, пошли пообедаем. Вот, говорит, тебе все влияние, да, как оно, ну, там, где-то, наверное, влияет, но... Или, скажем, если более тяжеловесным аргументом, я недавно вспоминал, вот, Ключевский пишет, да, давайте будем ходить в театр, мы оттуда, чтобы уйти оттуда там умиротворенными или как-то эмоционально, это, ну, давайте не будем даже надеяться, что мы уйдем оттуда, я не цитирую, но близко, да, к мысли, оттуда добродетельными, потому что нельзя театр превратить в церковь. Да? То есть, если я так правильно понимаю, линия Ключевского такая за эмоциями в театр, за преображением человеческим в храм. Да, и не надо, не дай бог, упаси Боже, перепутать. Да? Вот все-таки пределы влияния. Как вы для себя определяете глубину влияния?
2: Знаете, это хороший вопрос. Это зависит, наверное, от какой-то внутренней установки тоже писателя и художника. Вот какой-то его ответственности за слово. Все-таки, когда мы говорим о том, что слово, наше слово чеческое, оно восходит к божественному слову, да, вспоминаем начало Евангелия от Иоанна, словом, которым все начало быть, то тут это вот и начинается эта тема ответственности и установки художника. И все-таки великий художник, а искусство – это всегда синергия. Понимаете, вот синергия с творцом. И для русских писателей это так. Вот. И это прекрасно нам Пушкин, конечно, в стихотворении «Пророк» демонстрирует. Конечно, это значит, что это слово, этот опыт другого, так сказать, ну, в данном случае писателя и его героев, он может быть очень значим для тебя. Во-первых, ты как бы встречаешься с книгой, с текстом, ты вступаешь с ним в диалог.
1: Да.
2: И это такой свободный диалог. Как человек и с Богом вступает в свободный диалог. И в конце концов, ну, это для меня не аргумент. Убедила бы, не убедила, а Христос. Ну, вообще, мир, мы распяли Христа, мы его распинаем каждый день, понимаете? Вот. Поэтому тут как? Но, тем не менее, вот искусство, подлинно христианское искусство, оно может производить в нас какие-то существенные внутренние сбеги. Во-первых, потому что оно в художественном образе, соединяя как бы чувства и разум, да, это целостно, оно воздействует на человека, оно движет нас вот к этой самой, к уразумению веры, к полноте веры. И это очень важно, понимаете, потому что можно сколько угодно рационально человеку говорить, будь хорошим, там, люби ближнего, как самого себя. Вот. И этого можно слушать и кивать головой. Но вот ты читаешь, например, как в романе «Подросток». Вот мы сейчас в Фёдоровской библиотеке разбираем как раз у нас медленное чтение романа «Подросток». Герой, который одержим идеей Ротшильда. Да, ему кажется, что вот он накопит миллион, потом, может быть, он эти миллионы бросит человечеству, но вот ему надо накопить миллион. И он копит, он отказывается от всего, он такую отрицательную аскезу устраивает себе, и вдруг под дверь подбрасывают младенца. Ну, кто-то, видимо, подбрасывает младенца. И он принимает, он все свои деньги отдает для того, чтобы этого младенца устроить в приемную семью, чтобы там завести одеяльца, платит все деньги, которые он накопил. Потом ребенок умирает, он сначала заболевает, потом умирает. Он приводит доктора, и потом он говорит, я так плакал над моей былиночкой. Да. Вот на это смотришь и понимаешь. Вот оно убеждает гораздо больше, чем любое вот это рациональное. То есть вот эта заповедь «Новую даю вам, да любите друг друга», русская литература нам это демонстрирует в живых образах. Тот же роман «Братья Карамазовы». Как он убеждает, как он ведет нас к вере.
0: «Парсуна» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева на радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: тема, я так максимально широко хочу взять ее для первого вопроса. Вот нетерпение как то, что недопустимо. Да, вот. И я хочу поговорить про Барта нашего дорогого и смерть автора. Угу. Его эссе знаменитое, или, наверное, печально знаменитое для кого-то, 67-го года прошлого века, о котором, я имею в виду об эссе, вы, как мне показалось, вполне однозначно высказались. На всякий случай напомню для наших уважаемых зрителей, да, что Барт утверждает, и что вот замысел автора никакого отношения к нашему прочтению имеет, и так далее. Вот чем эта концепция, если я правильно понял, для вас нетерпима, ну, то есть недопустима, да? Мне просто всегда казалось, что Довлатов, не будучи никаким, так сказать, философом, серьезным мыслителем, в каком-то смысле в записных книжках у себя очень кратко и емко эту проблему, ну, не то чтобы решил, но он сказал, что любая литературная, просто напомню, любая, он говорит, литературная материя состоит из трех сфер, он почему-то называется сферами, то, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, и то, что он выразил, сам того не желая. Вот мне кажется, это коротко, может быть, не так философично, но в каком-то смысле объемлет вот эту составляющую. А у Барта там много, долго и очень спорно. Ну вот, умолкаю. Что вы к этому
1: помните? Вы знаете, я, конечно, не согласна совсем вот с этой редукцией писателя до скриптора. Потому что, во-первых, это редукция того, что есть творчество. Вот мы задумываемся ли о том, что сама творческая способность человека – это, конечно, одно из проявлений его богоподобия. Потому что творец, который сотворяет огромную вселенную, сложную, прекрасную, да, которую мы познаем, которой мы разворачиваемся тоже нашей мыслью, чувством, как прекрасно вот в свое время Ломоносов, наш замечательный мыслитель и поэт, да, и ученый, вот в вечернем размышлении о Божьем величии открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет бед, ни дна. И Ломоносов как раз и рассматривает вот эту познающую творческую способность человека как проявление божественной искры в нем, то, что мы познаем это огромное, многоуровневое, сложное мироздание, как бы данное нам вот Творцом в, на хранение и возделывание. И вот творчество человека. Ведь человек проявляет как раз свое богоподобие в творчестве. Но с другой стороны, вот тут что очень важно, вот это открытое сердце, понимаете, открытое сердце, открытое вопрошание. И когда мы читаем книгу, мы же ищем каких-то предельных наших ответов,
0: конечно,
1: и у автора, да, вот на эти вопросы. И вот когда мы с этим открытым сердцем, да, вот вступаем в этот диалог с автором и с книгой, тогда вот возникает результат. И вот как раз мы ведем, как я уже говорила, да, в библиотеке вот эти вот семинары медленного чтения. Мне кажется, что это очень важно. Тут еще знаете, что
0: возникает? Медленное чтение, просто кратко пояснить, это, ну, вы читаете и проговариваете, да? То есть вы
1: Нет, смотрите, медленное чтение, ведь это изначальная практика была в чтении и толковании священных текстов. Она, собственно, одна из таких основ герменевтики, да, как науки, как раз понимания. Но в 20 веке большим, так сказать, таким, так сказать, вот апологетом медленного чтения был Михаил Гершинзон. И вот тут очень интересная у него была мысль. Он говорил о том, что вот это медленное чтение, когда мы с открытым сердцем, открытым сознанием вступаем в диалог с автором произведения, мы как бы пытаемся раскрыть его образ совершенства. То, как он мыслил мир. Ведь на самом деле у каждого автора и у каждого писателя вот очень важно, читая это художественное произведение, как бы понять вот этот, эти вопрошания автора, его авторский идеал. Вот к чему он, так сказать, сам устремлялся, к чему он шел, к чему он, может быть, движет нас. Тогда это очень важный идеологический опыт. Потому что человек ведь существо не успокаивающееся, на самом деле, движущееся вперед. Оно постоянно вопрошает о смысле. И, наверное, это самое, это очень важно, потому что то, что человек – существо вопрошающее и не успокаивающееся на готовых ответах, как раз и дает возможность человечеству не увлечься какой-нибудь ложной идеей. Потому что заметьте, что все ложные идеи, идеалы, которые в истории человечества, так сказать, которыми человечество одушевлялось, которые оно пыталось воплотить, они разваливались. Они, как эта Вавилонская башня, так сказать, терпели крах. Почему? Потому что на самом деле состояться по-настоящему может только замысел Бога о человеке. То есть вот

0: был такой философ Николай Александрович Ситницкий, у которого была книжка о конечном идеале, когда он говорит, что целостный христианский идеал, вот это целостный идеал, угу. А все остальное это дробные идеалы, угу. Которые, как вот это зеркало, так сказать, снежной королевы, разбившееся, да, мы целостного мира не видим в нем, вот. И поэтому, конечно, но с другой стороны, каждый автор, каждый писатель, он пробивается вот к этой, конечно, полноте, да, смысла. Как религиозное существо, человек все-таки анималь религиозум.
1: Безусловно, да.
0: Вот, поэтому очень важно на самом деле в наших исканиях, в наших поисках вот посмотреть, как другой писатель, да, вот его герои, как они ищут эту правду, да, в чем они заблуждаются, в чем, может быть, они правы, какой ключ, так сказать, автор дает нам, угу, вот к нашему собственному движению.
1: Конечно,
0: потому что,
1: да,
0: мы же эти ответы всегда, угу, ищем. И вот как раз, когда и для Гершензона вот это медленное чтение, это такое чтение, когда ты, ну, не торопишься,
1: да, погружение, да,
0: погружение в текст, когда ты, например, обо что-то спотыкаешься, вот что-то тебе непонятно,
1: ну,
0: вот,
1: да,
0: иногда там и зарыта собака,
1: конечно,
0: когда ты вникаешь, да, в образы, в мотивы, в стиль, тут еще очень важно, вот об этом, кстати, Татьяна Касаткина, по-моему, ну,
1: да,
0: даже у вас говорил, о втором чтении, что,
1: да, да,
0: первое,
1: да,
0: чтение, когда ты прочитываешь,
1: да,
0: полностью,
1: да, да,
0: текст, потому что очень важно вот в медленном чтении и вообще вот этот принцип герменевтического круга, когда,
1: да,
0: признание целого и вникание в детали. Вот тут возникает это высокое напряжение между целостностью и вот этими,
1: да,
0: деталями,
1: угу,
0: текста. Но в медленное чтение вот в той практике, в которой сейчас она развивается, скажем, в библиотеках, а сейчас есть целое движение, угу, за медленное чтение в библиотеках, это принципиально коллективное чтение. И для меня вот это такая, вы знаете, соборность на самом деле, потому что вот тут библиотека, она реализует сейчас в мире, угу, абсолютном разбиблиотечивании, бескнижном мире. Вот. Мире, когда и в библиотеку, и в библиотечное дело часто проникает вот этот элемент развлекательности какой-то, потому что кажется, ну что, уже книги, все в интернете есть, зачем нам эти стоящие в библиотеках книги? А вот когда люди собираются и не один раз, да, встречаются вместе, думать и размышлять над художественным текстом, вот, и каждый как бы пытается внести свою лепту, и творится это общее понимание, это очень важно, понимаете? Это,
1: понятно,
0: вот каждому дает возможность какие-то и свои собственные ответы, так сказать, дать, и в то же время вступить еще в диалог с другими людьми, потому, угу, что это такое все-таки некоторое восстановление родства тут происходит. Я очень люблю эти семинары медленного чтения, потому что они людей раскрывают. Вот каждый человек еще раскрывается,
1: понятно,
0: как вопрошающая личность. Часто вот мы видим на этих семинарах медленного чтения, как люди вдруг начинают говорить,
1: говорит,
0: о чем-то своем наболевшем, о чем очень важном,
1: понятно,
0: для них здесь и сейчас.
2: Барсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева. Прощение.
1: Вы рассказывали, как когда-то, когда ваш отец, замечательный философ, культуролог Георгий Дмитриевич Гачев, пришел к Бахтину с идеей написать книгу по истории совести.
0: Да.
1: И Бахтин ему сказал, а на что вы обопрете совесть? Да. И вы дальше говорите, что для Михаила Михайловича это был Бог. И, в общем, здесь для христианина, наверное, не может быть другого ответа. Но у меня вопрос не про Бахтина, и не, вот, а вот, собственно, про эту его постановку проблемы. А на что можно опереть совесть, если это не Бог? Это такой предвопрос, потому что есть еще и другие. Да, потому что, конечно, ну, современный мир, да и не обязательно современный, он все время пытается опереть совесть еще на что-то. Либо сделать из нее такую самоопору.
0: Ну, вы знаете, вот Бахтин, ведь как, собственно, его диалог с Гачевым разворачивался? Георгий Дмитриевич рассказал ему вот об этом замысле, написать историю совести. Бахтин спрашивает его, на что вы обопрете совесть? Дальше он говорит, для меня это Бог. Но если, он говорит, для вас не так, то пишите так, как если бы совесть была последней инстанцией.
1: Да, да, да.
0: И тут надо понимать, что Бахтин религиозный мыслитель. И поэтому, говоря вот этому молодому филологу о том, что пишите, что совесть есть последняя инстанция, он-то понимает, что на самом деле глаз совести – это глаз Бога в человеке, да, на самом деле. Потому что мы сами прекрасно знаем, многие люди, которые выросли вот в атеистическую эпоху, еще и как бы не зная Бога, не зная веры, но мы всегда говорили, есть тебе совесть или нет тебе совести. И мы понимали, что вот этот голос совести, он не позволяет нам теснить другого человека, обманывать, лукавить, красть, так сказать, идти по головам и так далее. Он заставляет нас помогать, там, перевести старушку через улицу, помочь какому-то больному человеку, поделиться последним и так далее. То есть на самом деле, вот это выражение «душа человека по природе христианка», вот я думаю, что это ключ все-таки, что вот антропологический человек, существо, которая, поскольку он создан по образу и подобию Божию, даже если мы в это не верим, но тем не менее, вот совесть, она и есть этот голос. Да, а вот... Хотя у Достоевского есть очень важное замечание, когда он говорит о совести без Бога. И он говорит, совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного.
1: Да.
0: И он там пишет, совесть маркиза де Сада, например.
1: Да.
0: Совесть садиста,
1: да,
0: совесть великого инквизитора.
1: Говорили в том интервью, я читал. Я знаете, о чем хочу здесь спросить? Немножко другой поворот предложить. Я-то с этой логикой совершенно согласен. Мне тоже кажется, что если мы идем за Тертуллианом, человеческая душа по природе христианка, то это душа любого человека. Для нас, христиан, и душа буддиста, и неверующего. И мы-то, нам-то понятно, откуда совесть. Но смотрите, а как тогда быть, скажем... Вот почему интересно замысел истории совести, да? Там, скажем, какие-нибудь древние греки. Да? Или вот это деление культур на культуру вины и культуру стыда. Да? То есть культура стыда, когда критерием поведения является мнение людей, внешний фактор, да? А культура вины, когда, вот, собственно, христианское такое понимание, да, вот этот самый голос Божий во мне, и я понимаю, что антиковеды спорят, но все-таки вот Ярхов, в частности, придерживается той точки зрения, что и слово даже, был период, когда даже слова такого у греков не было для совести, и, собственно, замечательный Игорь Евгеньевич Суриков, антиковед, пишет о Сократе, что, в общем, Сократ не мог поступить иначе, да, вот на этом последнем суде, потому что у него была совесть, а точнее вот то, что потом, да, когда-то этим назовут, но грекам было это непонятно, и он себя ведет вызывающе совершенно на этом последнем суде, да. Или, скажем, давайте возьмем такие очевидные культуры стыда, как, там, не знаю, японскую культуру, наверное, китайскую культуру, когда есть только внешний вот критерий. Вот там что? Эта антропологическая характеристика не проявляется по каким-то причинам? Или по Божьему замыслу проявляется через вот эту коллективную совесть?
0: Может быть и так. Хотя, вы знаете, я просто... Мне очень близка вот...
1: Или позиция. Это деление неправильное на культуру вины?
0: Вы знаете, мне кажется, что тут очень важно посмотреть, как вот даже в таких, так сказать, вот формах все-таки где-то пробивает себя христианское начало. Вот пробивает оно себя или нет? Вот мне очень близка была точка зрения отца Александра Меня в свое время. Вот эта «Религия в поисках пути истинной жизни», его этот цикл, да, где он пытается показать, как, так сказать, вот в разных религиозных системах, да, культурных системах, вот пробивается вот это чаяние, так сказать, последней правды, всецелой правды, да, чаяние встречи вот с Богом лицом к лицу. Понимаете, вот это неведомому Богу, это, да, надпись знаменитая, да, это же какое на самом деле чаяние правды и полноты и всего, и всей правды и всего смысла. И я думаю, что все-таки антропологически, ну, человек-существо, действительно, несущее в себе вот эту божественную искру. Поэтому даже если, ну, в атеистическую эпоху, да, когда люди не верили в Бога, ну, вот не верили и все. Но, тем не менее, вот этот глаз высшего, он был в них.
2: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева. Любовь.
1: Господь говорит нам, что в Священном Писании, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, если ты не любишь людей, которых ты видишь. Вот так он связывает, да, эти западе. У меня была гостья, которая на мой вопрос, кого любить сложнее, Бога или людей, она сказала, конечно, людей. Потому что Бога говорит, я люблю искренне, так сказать, и у нее нет в этом сомнений никаких. А людей, вот это, в общем, в каком-то смысле, вот эта последовательность противоречит той, которая в Священном Писании обозначена. А вот это моя гостья чего-то не понимает про жизнь и про себя? Или все-таки... Потому что вот в ее логике, в принципе, с ней можно согласиться. Она любит Бога, она старается, да? А вот людей, которых видит, как-то... Или это значит, что она и Бога, конечно, не любит? Как вот с этим... это развязать?
0: Вы понимаете, мне трудно как-то ее осудить.
1: Да, я поэтому ее не называю. Хочется. И давайте предположим, что это моя гипотетическая гостья, скажем.
0: Ну, понимаете, если мы, опять же, вот все-таки в логике сквозь христианскую призму посмотрим, то тут ведь не случайно связаны любовь к Богу и любовь к ближнему. И тут еще есть вот это отношение отечества и сыновства. То есть это не какая-то холодная любовь, понимаете, да, такая отвлеченная, а это фактически такая родственная, божественная родственность. Угу. Не случайно, опять же, Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, это как некое божественное родство. Поэтому мы вообще не можем говорить о дальних и ближних, потому что все на самом деле ближние. Вот так я бы сказала, понимаете? Поэтому...
1: Ну, это вполне новозаветно, кто мы
0: да,
1: ближние.
0: Это, да, это, конечно, кто мы ближние. Как мы можем Бога любить и не любить ближнего? Какая же это любовь? Это что, такое какое-то отвлечённое? Это очень легко тогда, потому что как бы Бог, ну, он же нам никаких, не, так сказать, не является, как ближний, да, является, да, в каких-то, да, своих недостатках, да, да, да,
1: не ругает, непричёсанности,
0: не ругает, не увольняет, да, да, да. Вот, а тут как бы вот ближний. На самом деле это так связано. И Христос поэтому все-таки. Вот Христос, понимаете, Бог воплощенный, Бог воплотившийся, личность, вот, которая проявляет эту полноту любви, сострадания, да и в декалоге же, да, и ближнего своего, как Бога всем сердцем твоим, всем разумением, и ближнего своего, как самого себя.
1: Ну, там это просто не... ближний, да, очень определенным образом понимает.
0: Конечно, но неразрывность все-таки этого, она опытно вообще человеком понимается на самом деле. Потому что когда мы любим людей, когда мы готовы. Вот мы не можем пройти мимо страдающего человека. Мы не можем сказать, это ваша проблема. Вот это самое страшное, что сейчас в мире культивируется. Это вот это такая взаимная атомарность того, что вот не надо заступать и на территорию другого, да, как бы дай возможность человеку, так сказать, самому. Вот. И в то же время вот это ваши проблемы, это не мои проблемы, я отстраняюсь. Все-таки в христианстве это невозможно. И литература нам это являет, и являет нам это Достоевский, опять вот в своем великом романе, да, так сказать, вот говоря о старце Зосиме. Помним Зосима, да, блестящий молодой офицер, вот, который становится монахом, который уходит как бы из армии. А почему он это делает? Что является побудительным вот этой причиной? Ведь он, как бы идя на дуэль, чтобы, так сказать, убить своего соперника, он ударил денщика своего. И вдруг вот это его пронзает. Пронзает, как я мог ударить своего ближнего, такого же, как я, сотворенного по образу и подобию Божьему. Помните, он просит у него прощения. Да, прощения. А что происходит потом уже в его поучении? Он рассказывает о том, как, когда он уже собирал на монастырь, он встретил этого своего бывшего денщика, и они как... и говорит ему, и он его принимает в своем доме, да, да, так сказать, дает ему тоже денежку с собой. И старец Зосима говорит, что были мы господин и слуга, а теперь между нас великое межчеловеческое единение произошло. И вот, собственно, воплощение вот божественной любви, это вот в нашей этой межчеловеческой любви, вот в нашем этом, так сказать, любви и жертве. Поэтому Достоевский ведь говорит о говорить о том, что закон самости как бы препятствует, но в то же время мы постоянно, опять как Мюнхгаузен, пытаемся эту любовь проявить. И чем больше мы это делаем, в конечном итоге мир меняется, потому что другой тоже начинает раскрываться тебе, он тоже проявляет, какие-то в нем начинают в ответ на твою любовь, какие-то источники любви тоже раскрываться. Это не всегда происходит одномоментно. Вот, потому что мы очень часто, мы не можем на это рационально посмотреть. Это может прорасти потом через какое-то время. И в этом как бы тайна как раз вот этой вот межчеловеческой любви, этого я-ты отношений, что вот это истощение человека в любви и жертве, оно как бы в конечном итоге, это Достоевский об этом пишет, как бы человек преизбыточествует в этом истощании, потому что, проявляя любовь, он обретает полноту, так сказать, любви к Богу. Вот не случайно старец Зосима, помните, там говорит, опытом деятельной любви да, убедиться в бытие Божие. Да, деятельной любви. И это действительно так. Но вот мы...
1: А если человек не может проявлять деятельную любовь?
0: Ну как не может?
1: Он человек... же старенький, больной.
0: Ну деятельную любовь он может проявить в молитве. Вот любой человек, вы знаете, сколько людей, лежащих вот так вот, действительно, болящих, встреноженных в каком-то своем физическом виде. Вот посмотрим наших старушек в храме, которые, понимаете, вот она доползет до храма. А если даже не доползет, она будет дома молиться. Мы никогда этого не знаем. И дело, молитва – это тоже действие. Молитва о другом – это тоже действие. Доброе слово сказано – это тоже действие, понимаете?
1: Спасибо огромное, Анастасия Георгиевна. У нас еще финал. И я хочу обратиться к Алексею Алексеевичу Ухтомскому, и, который, помимо того, что он замечательный ученый, о чем знают больше людей и чаще, он был человеком с богословским образованием, и у него был некий замысел. Такую, ну, если можно сказать, биологическая теория религиозного опыта. Да? Хочу оправдать молитву из начал науки. Да? То есть вот это его понимание того, что человек такое цельное существо, в котором, как мы сейчас говорим, и психосоматика, да, вот все это все взаимосвязанные вещи, он хотел ну, вот такие научные основания предложить для прояснения, может быть, или пояснения того, что мы называем религиозным опытом. Задача такая не просто нетривиальная, но, может быть, как постановка задачи не бесспорная, если мы рассматриваем научный путь, религиозный путь, как пути разные, да, не пересекающиеся, но все-таки автономные. Поэтому, собственно, мой вопрос к вам такой. Вот с этой постановкой вопроса согласиться нельзя возразить. Где вы поставите знак препинания?
0: Нет, я сказала бы согласиться. Я объясню почему. Да. Ведь на самом деле это большая тема русской мысли и вообще большая тема на самом деле будущего христианства в истории. Это тема примирение веры и знаний, потому что человек – цельное существо. И вот у русских религиозных философов, начиная, собственно, со славянофилов, была эта идея цельного знания. То есть мы не можем, понимаете, разорвать в себе человека мыслящего, да, и человека верующего, человека познающего бытие, вот, и человека, так сказать, исповедующего Творца. И о чем нам, собственно, русская религиозная философия говорит? Да? О том, что она ставит человека как существо, в котором логосное начало, Павел Флоренский об этом будет писать, вот основной принцип, закон мира, да, второе начало термодинамики, закон хаоса, действующий во всех областях мироздания. Миру противостоит логос, начало экотропии, культура, да, как сознательная борьба с мировым уравниванием. Невозможно человеку, как целостному существу и целостно действующему в мире, как бы разделить в себе вот две эти ипостаси, цельное существо. Поэтому очень важно, как бы, чтобы наука, она, как философия была служанкой богословия, так и наука стала ее помощницей. И это, собственно, стремление всех русских религиозных философов, и Николая Федорова, и Владимира Соловьева, которые хотят воцерковить науку, которые воцерковить знания, потому что человек цельное существо, он не может, так сказать, делиться, он не может опять, вот как храмовое и внехрамовое, да, в храме ты пришел, помолился, а потом вышел обделывать делишки. Такого быть не должно.
1: Спасибо большое. Это была Анастасия Георгиевна Гачева, а мы продолжим писать «Парсуна наших современников» через одну неделю. Парсуна.
2: от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Можно ли предъявлять требы и зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

листья и слова. В небо темно-серое.

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер, отец Геннадий.
2: Добрый вечер.
1: Хочу вам предложить разговор такой необычный в этой студии. Мы обычно все про душу. Я хочу предложить разговор про тело, поскольку оно, как известно, храм души.
2: Бывает.
1: И духа.
2: Бывает.
1: Ну, по крайней мере, такая формула предложена, но формула для нашего времени звучит слишком уж пафосно, слишком торжественно, и хоть она, скорее всего, и отвечает сути, но в этом смысле мне гораздо ближе подход святого, который прославлен католической церковью и вызывает, так уж исторически сложилось, массу нареканий и вопросов в церкви православной, но его личных заслуг никто не отрицает, даже в православии. Я имею в виду Франциска Ассизского.
2: Ох, аж сердце отлегло. Я уж думал, кого назовете-то.
1: Ну, не до такой степени.
2: Да.
1: Вот. Но что касается формулировок святого Франциска, у него была привычка обращаться так вот ко всем живым существам, неживым существам, предметам, ко всему. Он относился так очень ласково-семейно. И по одной из версий, в логике его обращений к всему вокруг, он говорил «братец тела». Вот хочется поговорить про этого братца, от которого никуда не денешься, оно есть и есть.
2: Оно есть и есть, да.
1: Вот. И в этой связи очень разные традиции в разных поместных даже церквях, даже православных, отношение к телесности, ко всему, что связано с аскетикой, физиологическими какими-то моментами. Даже рискну назвать такое высокое слово исихазм, он тоже завязан на неких физиологических упражнениях, про которые лучше, конечно...
2: Лучше не знать.
1: Лучше не знать, да, но из песни слова не выкинешь. Я упомянула это только с той точки зрения, что для христианской аскетики, в принципе, взаимоотношения с телом это важный предмет.
2: Конечно.
1: Который проходит совершенно мимо нашего разумного к нему отношения.
2: Поясните, то есть, почему?
1: Есть традиционные какие-то адаптированные к мирянской жизни аскетические принципы. Ну, самое простое – соблюдение постов среду и пятницу и многодневные посты, которые предусмотрены церковным уставом. Это есть в традиции, мы это принимаем, и, в общем, по большей части нам даже нравится. Но мы вот этого глубинного духовного смысла не улавливаем часто. То есть вкупе, скажем, когда мы говорим о Великом Посте, мы перечисляем через запятую то, что нам рекомендуют святые отцы для достижения определенного результата, сосредоточения. И, ну и дальше, в общем, всем мы слышим каждый год, что мы должны иметь в виду. А вот сами мы не очень понимаем, какова роль вот этих телесных упражнений постовых лично для нас, угу. для каждого персонально. А ведь это слово замечательное, персонально, да? Вот есть персона, да, да, да, да, персона. Есть личность. Да, личность. И этой личности это должно быть полезно.
2: Конечно.
1: Есть такой замечательный святитель Игнатий Брянчанинов, угу. который, и мы эту цитату неоднократно по разным поводам слышали, говорил, что вот дожили, не осталось ни одного духоносного старца.
2: Да.
1: Однако сам святитель Игнатий школу монашеского делания проходил в Оптиной пустыне под руководством оптинского старца Льва, которого можно считать прямым наследником Паисия Величковского.
2: Угу.
1: Ушел оттуда, ну, не знаю, со скандалом или мирно, но ушел разочарованный.
2: Да.
1: И считал, что такого вот высокого духовного руководства уже не найти. То есть это пример того, как не подошла даже замечательная и опробованная в разных вариантах на практике угу. школа делания конкретные личности.
2: Все так, все так.
1: Значит, мы допускаем, что в этой традиции, которую нам предлагает церковь, есть некий пример для подражания, но отнюдь не заповедь, которую нельзя нарушать.
2: Угу.
1: То есть можем ли мы трактовать это таким образом, что в этой традиции мы должны найти что-то полезное для себя, а то, что нам не полезно, ну, посоветовавшись с умными людьми, может быть, стоит оставить за скобками?
2: Ах, вот как. Знаете, с чего бы я начинал ответ на этот вопрос? А что мы принимаем за церковную традицию? Вот, опять же, я не хочу, чтобы наш разговор ушел в эти выяснения. Вот это традиция, вот это не традиция. Знаете, жизнь в Боге, жизнь церковная, она настолько разнообразна и настолько интересна, вариативна, что выхватить только один какой-то сегмент и сказать только так и никак иначе было бы, наверное, опрометчивым. И я думаю, что это как раз-таки ведет к тем результатам, которые как раз-таки святитель Игнатий, ну, сформулирован так, мягко говоря, критиковал. Критиковал. Это первое. Второе. Вот я пока хочу проиллюстрировать разность у нас образов и примеров или образов. Вот есть Симеон Столпник. Не знаю, кто-то, может быть, сейчас там за столом слушает наше радио, но когда выйдете из-за стола, просто почитайте его житие, да, со всеми там нюансами физиологическими его телесности на этой башне, на которой он находился. Есть святитель Филарет Дроздов. Совершенно другого склада человек, или там Василий Великий. Так мы кого выхватываем за пример? Симеона Столпника, и давайте все вот на столбы со всеми физиологическими нюансами Симеона Столпника. Или же как Игнатий, или же как Филарет. Зачем как эти и эти? Вот самая ошибка вот здесь будет первая, с чего бы я начинал. Это реконструкторство, восстановление вот только этого пути.
1: Ну, это же так естественно. Иоанн Златоуст отправился в пустыню, чтобы опробовать на себе опыт Антония Великого.
2: Ну, так он жил прям совсем недавно там,
1: да,
2: от этого Антония.
1: Но дело в том, что, попробовав, он нажил язву на всю оставшуюся жизнь и точно знал, что это ему не подходит.
2: Слава богу, умный человек-то был. Беда в том, что многие продолжают оставаться в этой пустыне и умирать от язвы, не включая голову. Это проблема. Ключевая проблема в том, что человек не думает, это подходит или это не подходит. Это помогает твоему духовному труду, твоей духовной жизни или мешает. А, и вот знаете что, коль мы что-то про духовную жизнь-то заговорили, вот с чего бы стоило бы начинать разговор. А вообще, каково оно правильное устроение духовной жизни? Потому что все остальное – это инструменты, это все приводные ремни к этой всей истории. Дело в том, что человек – такое странное существо, состоящее из нескольких частей. Ну, давайте возьмем такую традиционную формулу трехчастного устройства человека. У нас есть тело, у нас есть душа, и у нас есть дух. Каждый из элементов этого вот явления под названием «человек» не существует само по себе. Более того, человек без тела и без души, или без души, или уж тем более без духа – это не человек. Более того, я хочу проиллюстрировать, многие это не понимают и даже не слышали, не знают об этом. Человек умерший, то есть ситуация, в которой произошло разделение души и тела, это уже не полноценный человек. Именно поэтому мы верим в воскресение мертвых, в восстановлении, в телесном, в том числе, в воскресении прежде всего, и где будет вся полнота телесная, душевная, духовная.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Иеромонах Геннадий Войтышко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о любимом нашем теле.
2: Угу.
1: И помогает или мешает оно нашему духу?
2: Так вот, после грехопадения Адама и Евы вот эти три компоненты этого явления человека, который называется человек, или три грани этого явления. Дух, душа и тело часто не только в конфликте, но еще и в разрозненности, в взаимоподчиненности, в телесности, например, может доминировать над душевным, душой и духом, уж тем более. А душевная составляющая тоже может вдруг оказаться доминирующее. Но нормальное устроение человека, адекватное, правильное, здоровое, такое, и, кстати, об этом Игнатий тоже говорит, когда дух занимает господствующее положение по отношению к душе и телу, сам являясь образом Божьим, направляет все естество человека к первообразу. Значит, нужно сделать все для того, чтобы дух занял господствующее положение по отношению к душе и телу, и направив все естество человека к первообразу. Направил все к первообразу, то есть к Богу. Без души, без тела и без духа человек не существует. Телесность – важный инструмент, важное явление всей материальности нашей жизни. Можем поступить следующим образом – умертвить плоть. Или сказать, что как многие до сих пор, кстати, в том числе и православные, почему-то считают, что тело – это тюрьма души, это такой кошмар, и вот надо бы с ним как-то вот подальше отвязаться. Это античная мифология и античная философия, которая абсолютно противна христианству. Тело – не тюрьма души. Тело не тюрьма духа. Но тело может не знать своего места, что называется. И в этом смысле аскетические наши, назовем так, упражнения, но тоже слово упражнение не очень аккуратное, но во всяком случае аскетические наши опыты, вспоминая Игнатия Брянчанинова, великим постом, мы помогаем телу занять подобающему положение хорошего помощника, хороший инструмент, который позволяет в материальном мире реализоваться действию душевному или духовному. Вот и вся история.
1: Но
2: как любой инструмент, нужно сохранять это в нормальном состоянии.
1: Но могу возразить словами старца Амвросия Оптинского. Он говорил своим духовным чадам, что монаху полезно прибаливать. Не то, чтобы совсем болеть, а вот быть не совсем здоровым. Предполагая, что это состояние способствует как раз тому результату, о котором вы говорите. Вот другая точка зрения, причем подтвержденная как бы опытом. Но, скажем так, мне не встречались такие подвижники в наше время в мегаполисе. Это все важные оговорки, потому что я могу обращаться только к тому опыту, который имею, которые согласились бы считать, что у них болят зубы, и это надо потерпеть для обретения некоего духовного совершенства. Вот, но не видела ни одного человека, который согласился бы сознательно ради Бога терпеть зубную боль.
2: Ну, я тоже.
1: Вопрос.
2: Хотя есть люди, которые целенаправленно поступают таким же образом по отношению, ну, к своему здоровью, не знаю, там, сердечно-сосудистой системе и других каких-то вещей. Ну, зубная боль, она просто более такая острая, поэтому как бы кому кажется.
1: Ну, это очевидно. Ну, просто это очевидно. Мне кажется, что когда человек достаточно так... наплевательски относятся к тому, что у него внутри, это не свидетельствует ни о каких духовных практиках, прости, Господи, за это выражение, а, скорее всего, просто характер человека. Ну, вот он такой разгильдей.
2: Да, совершенно верно.
1: Но есть другой вариант. Есть поклонники ЗОЖ. Здорового образа жизни.
2: А что дурного в здоровом образе жизни?
1: Не знаю, я не знаю, хорошо это или плохо. Дело в том, что у каждого ведь отношение личное к тому или другому, оно основано на той степени разгильдейства, которая отмерена ему по жизни.
2: Ну, наверное. Или поэтому, своих детских травм.
1: Поэтому тут можно только говорить о каких-то наблюдениях, которые вот позволяют прибегать к тем или иным обобщениям. Есть масса людей, которые ходят в фитнес, которые занимаются спортом, которые вот вокруг нашего монастыря ездят на велосипеде зимой, правда, меньше.
2: Абсолютно респект и уважение.
1: То есть есть масса людей, которые к телу относятся с достаточным уважением и вниманием, но не имеют в виду никакого духовного роста при этом.
2: Ну, не знаю. Вот я бы не согласился с такой категоричностью. Опять же, даже зная тех людей, которые увлечены спортивными своими результатами, они напрямую зависят от качества мышц и состояния организма, зная этих людей, могу сказать, что значимая степень внимания у этих людей, в том числе состоянию духа и состоянию волевого фактора, который является прямым отражением такого элемента, опять же, образа Божия человека, который называется свободная воля. Вот так. Поэтому я бы не думал, что... Вернее, не хотел бы судить о людях, которые занимаются, живут или стараются вести здоровый образ жизни, просто как, знаете, такие вот биологические субстанции, которые поддерживают жизнь сами в себе ради этой всей биологии. Все не так. Все гораздо серьезнее. Более того, мне совершенно не близки люди, которые абсолютно наплевательски относятся к своей и внешности, и своей, если хотите, физиологии, своей природе телесной. Кстати, при этом ожидая какого-то одобрения. Вот я несколько раз у меня были такие разговоры с разными мальчиками и девочками, которые говорят, ой, как было бы хорошо там, вот встретиться с кем-то, там, построить какие-то отношения. Иногда приходилось говорить, слушай, волосы помой-то, а вообще? Ну, приведи себя в порядок. Какие отношения? Посмотри, как ты ходишь. Посмотри, в каком ты состоянии сейчас находишься. Почему это должно быть привлекательно? Там рассмотреть через твои жиры твою драгоценную душу, это очень сложно. Это очень сложно. И человек – это не только про какая-то драгоценная душа, но еще в том числе и тело. Простите, может быть, это резко звучит. Я не сторонник ни этого, как это называется, бодипозитива, и не сторонник абсолютного издевательства над организмом, как это описано в «Имя Розы», коль мы вспомнили католические все эти чудеса и приключения. Но зачем себя хлестать постоянно плеткой, доводить тело до ужасов каких-то? И тут сделаем одну поправочку. Помните слова Священного Писания? Если око тебя соблазняет, да, вырви око. Лучше слепому войти в Царствие Небесное, чем целиком гореть в аду. Знаете, как-то размышлял, интересно, а как же вот на современную реальность применить вот эту метафору? Вот представляете, вы идете, вот мы в детстве вот так гуляли по железнодорожным путям. Ну, так бывало. Ну, а что же делать? Такое детство было веселое. И часто ходили по стрелкам этим переключающимся. И замечали, что в неподходящий момент эти стрелки могли переключаться и даже что-то зажать. И вот представляете, вы идете по этим железнодорожным путям жизни, стрелка переключилась и вас зажала к рельсу, а навстречу поезд. И вот, внимание, вопрос. Как дальше человек может поступать? Погибает он целиком под поездом или же все-таки...
1: Только ногу отрежет.
2: Вот. Извините, слишком физиологично получилось. Но, тем не менее, по жизни часто так бывает. Ну, не часто, но так бывает. И в этом смысле, если тело стало бунтовать против тебя и против правильных акцентов твоей жизни, значит, нужно этому телу, в общем, сказать... сядь на место. Телесность важна. Без нее двигаться невозможно. Но если телесность начинает диктовать тебе условия этой жизни, надо ей сказать: сядь на место. Знаете, вот как пес такой хороший, он должен быть, в общем, обучен команде место. И может быть, это рисковато, диковато звучит для кого-то, для чего-то ухо, но телесность, она примерно так может себя вести, как эта необузданная собака. А если вы его не кормите, этого пса? Или кормите не тем, чем нужно?
1: Вот буквально через минутку паузы я вам расскажу, как бывает, организм реагирует на ситуацию, когда его не кормят. И Романак Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся совсем ненадолго и тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
0: Сегодня, 17 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость Ирма.

0: Мне повезло, я встретила человека, который стал опробовать какие-то другие способы. Сначала это были травы, потом это были еще какие-то предлагаемые им методики. И под конец он мне предложил поголодать. Угу. А поскольку дело было после Великого Поста, после этих трав и после того, как он меня держал на соках, ну, свежевыжатых, естественно. Но там ситуация была такая, угу. что вот нужно было что-то делать. Угу. А я тогда на субботу-воскресенье уезжала на сельский приход, и там, конечно, с этими соками... Мы с ним договорились, что я попью водички там, а когда приеду, покажусь ему, чтобы он определил дальше, что мы будем делать. И когда я вернулась в воскресенье и показалась ему, он мне сказал, вот так вот прекрасно вы вошли в голодовку, давайте поголодаем. Мне было уже все равно. Не буду описывать, все это совершенно не имеет к нашему разговору никакого отношения, как это все происходило. Я голодала 2 недели. Вы не представляете себе, сколько у меня было физических сил. Я просто... как пропеллер летала по жизни, угу. делала 250 дел в день. Угу. Меня хватало на то, что, в принципе, не хватало никогда на такое количество дел в такое ограниченное количество времени. Угу. Но где-то вот через пару недель у меня начало фонить. Угу. В голове. Угу. Но все, кто так или иначе с какими-то устройствами аудио сталкивался, знают, что это за удовольствие, когда они вдруг фонят. Вообще, а когда у тебя фонит в голове, а тебе нужно пить на клиросе, это отдельное развлечение. Но когда... я начала выходить, а выход из голода, он в 2 раза длиннее, чем сам голод. Угу. Это очень такая постепенная история. Самое мучительное, что было для моего тела, мне безумно хотелось пончиков. Я их, в принципе, не ем. Я их в рот не беру. Я их не люблю по жизни.
1: Очень зря.
0: Ну, я в детстве в школе питалась жареными пирожками с повидлом.
1: Да, да, было у нас такое тоже.
0: И жуткая вот история. Да, с тех пор я их...
1: Я уже переболел. Я уже пончики люблю.
0: Вот. Но мне хотелось пончиков просто до дрожи.
1: Понимаю, понимаю.
0: То есть хотелось гадости. Вот у меня абсолютно очищенный...
1: Пончики не гадость, не надо, пожалуйста.
0: Но это же вот жареный на машинном масле с этим чудовищным запахом.
1: Зачем вам на машинном-то жарить? На нормальном жарить.
0: Я не знаю.
1: Они такие вкусные. Ладно. Сейчас мы нагуляем аппетит у слушателей.
0: Это я привожу просто как пример того, что очищенное тело хочет вернуться в то, от чего его очистили.
1: По-разному. Это может быть и не тело, а может вам кто-то подсказывает в ухо.
0: Вот, вот, вот и объясните мне, каким образом можно заниматься чем-нибудь со своим телом, не имея рядом в этот момент человека, который с духовной точки зрения сможет сказать, что с тобой происходит.
1: Слушайте, вы описали такую историю, которая, лично...
0: Кстати, болезнь прошла.
1: Мне не поддается комментарий, потому что я не специалист вот в медицинском голодании. Так откровенно говоря, это первое. Второе, конечно, опять же, если мы рассматриваем не медицинские всякие истории, не медицинское голодание какое-то такое, а обычную практику, я сам замечал, что умеренность, во-первых, в еде, а во-вторых, и, кстати, и пост физиологически, если мы говорим про еду как таковую, если это все адекватно, весьма благоприятная история для лично моего организма. Я замечал, вот вы говорите про энергию, я замечал, что сон короче, но ты выспавшийся, ты бодрый, все нормально. Понятно, что, например, физической силы, наверное, меньше, но при этом это компенсируется какой-то другой эффективностью.

0: В этом, ну, опять же, видите ли, какая-то внимательность, наблюдательность к той машине, которая, на которой ты едешь, это, в общем, было бы неплохо. Вот нормальный, хороший водитель, когда садится за руль, он слышит, ну, как-то двигатель не так стучит, и что-то как-то не так машина едет. Но точно так же и с организмом, все точно так же. И это про аскетические усилия. Ну, и совершенно дурная история, когда люди там компенсируют свои какие-то печальные события жизни и находят утешение только в еде, которую запихивают себе немерено и не могут остановиться. При этом вялые, сонные, с постоянным вот желанием лежать, не двигаться, как Обломов. Ну, что хорошего в этом? Поэтому тут адекватность, аккуратность и внимательность. И ради чего-то все. И главное, вопрос приоритетов. Но, с другой стороны, если ты боец на фронте, физиология должна работать идеально. Машина должна быть машиной, если хотите, такую метафору употреблю. Но ведь у вас же был вопрос о том, как это все нам помогает в реальной духовной жизни. Вот знаете, я приведу такой пример, с которым часто приходится сталкиваться. Люди, многие приходят на исповедь, и слава богу, что каются в том, что мат имеет место быть в их жизни. Мат – это вот нецензурщина, всякие бранные слова, которые вылетают из уст человека, они же выходят из глубины сердца, из его внутреннего глубинного состояния. Но помогает произнести, озвучить это состояние тело. Тело, телесность наша, она вот весь этот наш речевой аппарат и вся вот эта наша структура организма помогает этим словам произноситься, да еще и придать этому движению некий характер специфический. И одно из таких, не то чтобы упражнений, практик, я бы даже сказал бы, какого-то такого делания аскетического, одна из форм, которую иногда я позволяю себе предложить людям, включить тело в то, чтобы помогать исправлять это внутреннее состояние духа или души человека. Что я имею в виду? Если тело выносит из сердца вот эту всю гадость, то можно включить тело для того, чтобы сердце менялось с Иисусовой молитвой. Например, когда человек произносит Иисусову молитву в ответ на то количество вдруг случившихся в этой человеческой голове или сердце бранных слов, в конце, например, своего дня, в молитвенном правиле: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и совершает земной поклон телесный, он телесным образом выражает свое отношение к ситуации. И продолжает это столько, сколько вот было таких ситуаций за этот день. В какой-то момент оказывается, что тело становится союзником, помогающим менять внутреннее состояние человека. Ведь обратите внимание, молитва совершается ведь у нас не только словами, не только умом и не только вознесением ума и сердца, но еще и физическим действием, земным поклоном, поклоном головы, крестным знаменем, какой-то даже формой тела, собранности, стоянием, или наоборот, человек в этот момент может сидеть. И тело отражает или помогает отражать правильный акцент духовного делания в конкретном моменте, в том числе молитвенного труда. И мне, с одной стороны, не очень близка эта практика, которую мы так скользь упомянули в самом начале, про исихастов. Но, тем не менее, уже не будем брать такие крайности, но вот в элементарных вещах включенность тела и понимание, что тело в этом всем в молитве участвует, дает хороший плод, хороший результат. Поэтому про легкость, нелегкость, но тело-то должно участвовать во всем этом. А как иначе?
1: Ну, да, я, конечно, очень рада за тех людей, которые могут гармонизировать эти процессы.
0: Так мы к этому призваны.
1: Да, это замечательно. Но обратите внимание, какое количество молодых людей с хроническими заболеваниями в последних поколениях.
0: Ну да, достаточно все печальненько, да, правда.
1: Поэтому мы, когда говорим о таких практиках, мы подразумеваем, что изначально организм, ну, более-менее здоров. Но это становится редкостью.
0: Ну, отчасти да, отчасти нет. В чем я согласен с вами, что, конечно, количество людей с хроникой, ну, огромное. И поэтому адекватность должна быть. Ну, не будем далеко ходить, история с диабетом. Но сплошь и рядом, ну, очень много этих примеров. Ну и что, мы должны все эти требования, которые предъявляются здоровым людям, адресовать людям, у которых скачет сахар и инсулин? Ну как это возможно вообще? Понимаете ли, в чем дело? Аскетическая практика, она не направлена на умерщвление человека. Не направлена на умерщвление плоти, я бы даже так сказал. Как ни странно это может звучать. Я не вижу никакой логики в умерщвлении плоти. Ради чего? Потому что, еще раз вернемся, человек без тела не человек. Вот это надо запомнить и просто зарубить себе, как говорится, на носу. Если ты убил свою плоть, то ты убил себя как человека. Точка. Вот, и в этом смысле такое длительное самоубийство, которое люди иногда себе, в себе включают, но ничего хорошего с христианской точки зрения ни к чему хорошему не ведет. И наоборот, это путь в сторону греха. И это и есть само по себе грех. А с другой стороны, как же это наша возлюбленная и всемогущее явление под названием чрево не стало доминантным в нашей жизни? Вот это постоянная борьба между Сциллой и Харибдой, чтобы не заморить с голоду, да, и там не убить, а с другой стороны, не дать этому чреву доминировать над человеком. Но, вы знаете, вот чрево как таковое в широком смысле, это же не про физиологию только лишь. Это же про совокупность вот внутреннего устроения человека, в том числе и его зависимости, или же по-другому называемой страсти. Вот у нас же есть определенного рода зависимости, которые так называемые безукоризненные, или на богословском языке безукоризненные страсти. Мы зависимы, например, от хлеба, от сна, от света, от солнца. Но вот поддержание организма в достаточных калориях для того, чтобы делать дело, это одна история. Но ведь может быть ситуация, в которой ты не можешь остановиться постоянно, извините за это слово, простите, может быть, оно не к микрофону, жрать. Ну, хватит, ну, тормози. И уже ты не можешь, человек не может насытить. Вот эта ненасытность, это же беда, это же патология, это же духовное, прежде всего, расстройство человека. И в этом смысле, опять же, ну, без, извините за это слово, без головы с этим ты никак не справишься. Внешний цензор, внешний пастух, который тебя будет постоянно палкой куда-то останавливать, ну, далеко ты так не проедешь. Ну, кто-то тебе может сказать, хватит жрать, а кто-то скажет, хватит себе морить голодом.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы не будем говорить о диетах. И не будем говорить...
0: Ну, я не специалист в этом.
1: И не будем говорить ни про анорексию, ни про булимию.
0: Но это про голову, это не про тело.
1: Да. А поговорим мы с вами о том, что есть... Мы начали говорить о том, что есть много молодых людей, страдающих врожденными заболеваниями.
0: Да.
1: И есть еще больше людей взрослых, и пожилых тем более, которые уже нажили себе целый букет заболеваний.
0: Мне, кстати, один священник сказал, все свои болячки, все свои язвы я приобрел в семинарии.
1: Ну, суть в том, что они уже есть.
0: Да.
1: И наш поиск вот нашего персонального духовного пути, который не навредит, а как раз приведет к чему-нибудь позитивному, конкретно вот каждого отдельного человека, он упирается в то, что вот есть этот набор болезней, которые предполагают свой режим. А аскетика, которая нам очень мила, и мы с удовольствием о ней читаем книжки, и даже иногда пытаемся что-нибудь собезьянничать из этого аскетического опыта. Но совершенно очевидно, что это не наше, наше что-то другое. В наших взаимоотношениях с телом духовную пользу может принести что-то другое. Так вот, что и где это что-то искать?
0: В голове своей, прежде всего, думать. Почему-то я постоянно об этом говорю. Как-то
1: голова
0: так... –
1: это тоже часть тела.
0: Назовем это так, ум. Ум, где он, этот ум? Черепную коробку скрывали, ума не видели. Дело в том, что, вот опять же, простым таким языком. Вот аскетика в этом смысле мне напоминает историю про спортзал. Да, я хожу в спортзал, да, я стараюсь быть в форме, потому что чувствую, что благодаря этому я гораздо более эффективен в тех задачах, которые передо мной ставятся, и соответственно, мне так проще их решать. Я более энергичен, более собран и более активен. Так к чему это? Я вижу в спортзале разных мальчишек, девчонок, дядь и тёть, которые в разном состоянии своего физической формы. И я вижу очень крепких спортивных людей, которые прошли реальную спортивную подготовку, и, может быть, даже кто-то из них на фарме какой-то дополнительный сидит. И у них есть четкая система подготовки, у них есть четкая система выстраивания своих этих физических и спортивных результатов. Внимание, вопрос. Надо ли мне идти их путем? Я думаю, что нет. Я смотрю, как эти ребята там, и вызывают это у меня восхищение, как они там выжимают 150 кг в жиме лежа. Это прям прекрасно, замечательно. Но мой режим, он другой. И при моем весе, моя там плюс 10% к весу жима штанги позволяют мне быть достаточно в отличной форме. У меня нет запроса на эти мировые рекорды. Так возникает вопрос, а почему есть запрос на мировые рекорды в области аскетики? Почему... непонимание своей ограниченности должно приводить к запросу на повторение подвига, например, того же преснопамятного Семёна Столпника. Но зачем? Но зачем я буду на себя взваливать эту штангу 150 килограмм, которая меня раздавит? Очевидно, я не просто даже я не смогу ее удержать у груди. Так почему, если мы говорим про аскетические труды, вот здесь в этом направлении голова не работает? Голова работает у тех, кто видит в зале, что тебя эта штанга придавит, а в аскетике не понимают, что это точно так же тебя придавит, раздавит, и, в принципе, ты не просто там калекой выйдешь, ты реально можешь и погибнуть от каких-то определенных практик, так назовем это. Или подражательство, вот так скажем.
1: Хорошо. Вот человек со своим набором болячек понимает, что он не только там подражать святым отцам IV века в египетской пустыне, но и самые элементарные вещи, которые он десятилетиями соблюдал в рамках соблюдения там церковных правил, уже не может. Вот он не может стоять на службе.
0: Да.
1: В силу понимаю. Того, что у него либо суставы отнимаются, либо еще что-нибудь с ним происходит.
0: Пусть садится.
1: Это ведь не аскетическое упражнение, это элементарная просто вещь, которая, казалось бы, даже в голову не приходит об этом размышлять.
0: Да.
1: Вы все время призываете размышлять, а тут вроде как размышлять не на чем.
0: Не о чем размышлять. Садись и все.
1: То же самое с там, земными поклонами.
0: Все так, абсолютно.
1: Есть масса людей, которые еще на колени, может быть, встанут, но уже никогда не поднимутся.
0: Их да, надо... и некоторым не надо на колени становиться, потому что это колени уже все рассыпались, все эти мениски и прочее-прочее.
1: Вот, поэтому... Включать голову – это замечательно, но что делать с этой включенной головой? Искать какой-то свой собственный вариант ограничения или сосредоточения своего тела, чтобы оно давало, чтобы ваша совместная с ним работа угу. давала тот результат, который, ну, скажем, на протяжении долгих лет давал, угу. ваш союз, угу. а теперь вот не дает.
0: Во-первых, любая болезнь и любая немощь человека – это уже есть пост, потому что это уже есть ограничение человека. Любая болезнь есть ограниченность или ограничение человека, как хотите, понимаете. Вот опять же, извините, что верну опять к спортзалу. Вчера был на тренировке, и я видел парень с ДЦП, у него... Так, в общем, верхняя часть тела вообще никак не затронута, а вот вижу, ноги ну, подвержены были заболеванию, и есть. Это уже неисправимо, да? Но этот парень, я смотрю, он там на тренажере для того, чтобы приседать под нагрузкой, подходит. Я вижу его ограниченный вес на этом тренажере. Он что-то делает. Он не махнул на себя рукой и не сказал, что, а, у меня ДЦП, я буду сидеть или там с палочкой передвигаться, или на костылях, или еще на электродвигателе в коляске ехать. Он приходит в этот спортзал. Во-первых, он не боится, что на него будут криво смотреть, что это тут за паралитик такой ходит. Простите за это слово. Простите, это за, скорее, за такой штамп, который можно было бы наблюдать у некоторых людей. Но, опять же, замечая реакцию людей в этом спортзале, крайне позитивное отношение. И вот этот парень с этим ДЦП приседает, старается с каким-то весом, который может потянуть. Может это делать. То есть его ДЦП не является препятствием, ну, в той степени, которая у него есть, для того, чтобы пойти в этот спортзал и хоть что-то делать. Но при этом он не взваливает на себя тот вес, который, ну, я, например, могу себе позволить в приседе со штангой. Он делает то, что может. И это так замечательно, когда человек понимает, я могу, я сделаю. Вот моя мерность такая. Я вот могу себе позволить вот этих 1,5 килограмма присесть. А кто-то может 150 присесть. Ну, и то хорошо, и это хорошо. Вопрос не в том, что... Вопрос-то не в цифрах, а в какой-то здравости этого всего и понимание того, что есть определенный труд, что мы не сидим на месте, что мы куда-то двигаемся, как-то развиваемся. И в широком смысле это дает действительно хороший результат и физиологический, и физический, да, и внутренний, духовный. Я смотрю на этого парня, он реально вызывает у меня восхищение, что он не поленился, он пошел это делать. Возвращаясь в нашу церковную ограду, в наши церковные стены. Да, есть люди, которые не могут, и даже не надо им вставать на колени, потому что, ну, все разбито, рассыпано. Но можно сидеть и молиться. Сидеть, молиться. У нас, вот, наверное, большой стереотип в том, что кому-то кажется, что церковь – это такой, это строевой марш по Красной площади, где все должны под линеечку ходить. Там у тебя разбитые колени, не разбитые колени, у тебя оторвана рука, голова, там еще что-нибудь. Но все должны по линеечку маршировать и кричать речёвочку в одном и том же тоне. Но не так это все. Мы все разные, мы прекрасный цветущий луг с разнообразными цветками, и всем здесь есть место, и всем есть место для благоухания. У каждого своя способность расти и цвести, и поэтому вот это разнообразие, в том числе видение своей меры, помогает выстраивать адекватно духовную жизнь и вести ее правильно, аскетически, без подражательства. Как я не люблю это слово «подражайте», давайте, вот давайте подражать отцам, давайте подражать 4 веку, 5-му, а почему не 35-му, а почему не 5-му веку? Зачем нам все время возвращаться в это подражательство? Мы живем здесь и сейчас, и Дух Божий, Дух, ведущий церковь, направляющий, управляющий ею, он точно так же подсказывает нам, как жить здесь и сейчас, как и подсказывал тем людям, которые жили в 4-м, 3-м, 1-м, 2-м и прочих веках. Вот это важно помнить.
1: Ох, апостол Павел был бы с вами не согласен.
0: Подражайте мне, как я Христу.
1: Да.
0: Ну, все ли Павла? Все ли Павла? Но в оправдание. Знаете, подражать – это же не значит копировать. Беда в том, что копирование, или я бы такой, знаете, сказал бы, косплей, игра в костюмы, это часто абсолютно поверхностная история без внутреннего содержания. Ведь когда Павел говорит, подражайте мне, это же не только же носите вот такую бороду, как я, или такую прическу, как я. Он вообще-то как бы с физиологическими особенностями прически был, если я правильно помню. Это же не значит, что все так должны быть выбриты. Но это какому-то речь о каком-то внутреннем делании, о его отношении ко Христу, о его молитве, о его, ну, знаете, преданности Христу, а не просто внешнему изображению каких-то правильных вещей. Костюмчик надеть-то проще пареной репы. А вот содержание к этому костюмчику где добыть-то?
1: Вы знаете, может быть, мне сугубо не везло, но как-то так складывалось у меня в жизни, что мне доводилось встречать людей, ну, совершенно очевидно, высокодуховных, угу. Вот где не нужно даже вопросы угу. задавать, просто угу. ты рядом с ним находишься да. и чувствуешь. И в моей жизни мне встречались люди такого склада, как правило, совсем-совсем не блестящие с точки зрения здоровья, состояния телесного. Угу. Я помню, насколько меня потрясла встреча с женщиной, которая к тому моменту, когда мы с ней встретились, она была прикована к постели уже лет 6. Угу. И, собственно говоря, я вместе со своей знакомой пришла к ней навестить ее и поздравить с праздником. Угу. Я рассчитывала провести у нее минут 15, просидела часа 3, еле заставила себя от нее уйти, и у меня было такое ощущение, что мне надавали подарков.
0: Ух ты, здорово.
1: Вот человек, который для того, чтобы сесть, угу. у нее к спинке кровати привязано полотенце, угу. и она в качестве рычага вот с помощью этого полотенца угу. может сесть. Вот угу. в таком состоянии человек пребывает уже вот не первый год, угу. а ее духовное состояние такое, как вот я вам рассказываю. Угу. Мне встречались именно такие люди. Я далека от того, чтобы делать обобщение и говорить, что вот только в такой степени разобщения телесного с духовным достигается такой результат. Отнюдь я так не думаю. Но все-таки объяснение какое-то должно быть. Почему телесная немощь? Опять-таки вернемся к Амвросию Оптинскому, который действительно много лет вот постоянно недомогал, как мы бы сейчас сказали.
0: Знаете, однажды мой духовник как-то по другому поводу мысль подал. Иногда наша телесная жизнь, она являет то, что мы порой не замечаем в жизни духовной или душевной. И, с другой стороны, позволяет... Вот возвращаясь к тому, что вы сказали, перефразируя мысль этого духовника, что физическая немощь может позволить нам увидеть нашу нищету духовную. И не то чтобы увидеть, а как-то оказаться в ней, в этой нищете духовной, для того, чтобы сила Божия в ней действовала. Эта немощь телесная каким-то образом раскрывает путь к немощи духовной или душевной, в которой начинает действовать сила Божия. Вот так. Но тут надо быть крайне-крайне осторожным. Я видел ситуацию, когда немощь телесная приводила человека к такому озлоблению, такой закрытости и, ну, такой, я бы сказал, такому бетону, через который очень трудно достучаться, пробиться. Поэтому тут всегда все эти оговорки. Но я с вами согласен в том смысле, что добрых, даже святых, можно сказать, людей, которых я встречал. Но как-то со здоровьем у них не все фантастически было. Не знаю, ну, вот я думаю, что им удалось за немощью телесной увидеть нечто внутри самих себя, что позволило Духу Божию действовать через них и в них самих. Не знаю, это всегда тайна. Это всегда тайна. Я даже больше скажу. Бог находит лучший способ не просто достучаться до человека, но и действовать в нем и через него. Кому-то через физическую силу, Осляби, там, Пересвет, или Александр Невский, там, кто-то еще, а кому-то через предельную физическую немощь. Господь знает каждого из нас лучше, чем мы можем себе об этом представить. Дать ему возможность в нас действовать – вот это самая великая сложность. Вот так.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
0: Всего доброго.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем в нашем временном сегменте с 20 до 21 часа цикл бесед, посвященных замечательным женским образам в классической русской литературе. И сегодня у нас очередь дошла до разговора о романе «Обломов» Ивана Гончарова и... Собственно, в фокусе внимания там чудесный образ Ольги Ильинской, фамилия которой однозначно указывает на то, что раз она Ильинская, значит, она Ильи.
2: Чья она?
1: Чья она? Чьих будете Ильи?
2: Да.
1: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, в нашей студии, гостья, делающая нас счастливыми, просто фактом своего пребывания здесь, а уж тем более и поговорить да и на такие темы. Ирина Евгеньевна, спасибо вам большое.
2: Спасибо, что зовете. Опять рада прийти сюда. Вот, и зовите еще.
1: Да с радостью. У нас с вами Кити Щербацкая еще впереди,
2: да,
1: в пятницу.
2: Да.
1: Намечено, да. Значит, Ольга Ильинская. Собственно, давайте напомним. Мы с вами в прошлый раз говорили про Наташу Ростову. Это вот, что называется, архетип, который, мне кажется, у большинства из нас перед глазами. Ольга Ильинская требует, наверное, более внимательного напоминания, да, более детального, скажем, напоминания, да, кто она, про что она. Потому что... неоднократно сталкивалась с тем, роман «Обломов» люди читают по диагонали.
2: Особенно первую часть. И только про Обломова. Потому что спрашивают про Обломова в основном, да? Вот это же как бы тип, вроде бы финал типа «Лишнего человека».
1: Ой,
2: Якова. Не, ну это уж на самом деле тоже не финал, да? И вот, ну, это советский подход.
1: Абсолютно.
2: Да.
1: Знаете, вот студенты же до сих пор, да, сейчас 2026 год,
2: да.
1: Они приходят, и как бы я ни пыталась их вот за год, ну, чуть-чуть хотя бы перестроить.
2: Повернуть.
1: Да, расширить, то есть сбить с этих рельсов и сказать, ребята, вам не обязательно ехать по белинским и советскими этими литературоведами проложенной дороге, вы можете выбрать свой собственный путь и свои собственные критерии оценки. Они все равно маленькие люди, лишние люди, там кто-то у них еще вот это все. И я говорю, вы понимаете, в чем опасность вот этих вот формулировок, когда вы клишированно выражаетесь? Это очень удобно, и в советское время это как раз практиковалось, да, насколько понимаю. Вот, очень удобно упаковать в эти слова характер персонажа.
2: И не читать сам текст.
1: Да, и не разбираться, что там, какая там глубина, да. То есть запомнить, как правильно будет ответить на вопрос, чтобы, если там учитель в школе спросит, и все, и снять с себя вот эту работу по медленному чтению и по погружению во всю вот эту авторскую глубину. И это, и по сути, это же подмена себя.
2: Да, а главное, что люди только в какой-то момент, когда все-таки их удастся раскрутить, не каждого, на чтение, они говорят, ого, да как интересно-то, да совсем не то, что говорят. Или, например, читала там в 15 лет, а вот мне там условно 20, вижу нечто другое, на другие вещи обращаю внимание. Во-во-во, вот это перечитывание, да, оно просто необходимо, может быть, даже как прослеживание своей собственной эволюции. Что понимал, что не понимал, что видел, что не видел, на что обращал внимание, на что не обращал внимания. Вот, потому как в 14 лет, ну что, любовная тема только видна, а вот какие-то такие рассуждения, ну, вообще о жизни, они, ну, проглатываются, как что-то, как общие слова.
1: Абсолютно точно. А между прочим, чем меня сразил вот как раз при взрослом прочтении роман «Обломов», ведь это 59-й год, когда он выходит, 1859 год.
2: Угу.
1: Первое исследование, посвященное душе ребенка, ну, то есть детской психологии, по сути, да, ПРР, это, дай бог памяти, по-моему, начало 1880-х годов. А Гончаров в 1859-м уже, он же прям вот внутри сна Обломова, он там рефреном у него звучит фраза: «Задумывался ли кто-нибудь когда-нибудь из взрослых, как их образ жизни, их образ мышления, их поведение влияет вот на формирование вот этой самой детской души? Почему никто никогда не задается вопросом, как взрослые вот этого прекрасного мальчика, да, делают...
2: Изуродовали.
1: Да, уродуют, так, по сути. Если... Да, да. И как это происходит? Ведь он поступательно там описывает сначала те, ну, по сути, задачи, которые в жизни перед Обломовым стоят, и которые он решить не может. Ответить на письмо старости, там, расплатиться с зеленщиком, там, с мясником, с кем-то еще, переехать из одной квартиры в другую, найти себе жилье. То есть он не может там жилищный вопрос решить, финансовый вопрос не может решить, даже письмо написать не может. Откуда это что берется? И вот дальше сон Обломова, такая склейка монтажная, прямая, да, и Гончаров прям пошагово, в той же последовательности объясняет, как жили его родители, становится видно, что вот оно то самое. Так вот, метод анализа сновидений, это работа Зигмунда Фрейда 1900 года. А у Гончарова, опять же, мы это видим в 1859. Вот это меня поражает. И ведь это настолько все неочевидно.
2: То есть художники опережали науку, да?
1: Да, да, художники опережали науку, да, и это прописано открытым текстом. Но почему-то, почему об этом вообще не кричат на каждом углу? Вот что я не понимаю. Потому что превозносить надо Гончарова, он гений,
2: да,
1: абсолютно.
2: Да. А он у нас как бы второй, ну, не второй ряд, а невеликий. Правда?
1: Ну, в стране, да, да. У нас есть мастодонты, столпы, так сказать, Достоевский, Толстой, при всем обожании.
2: Да, да, да, да.
1: Вот, но он-то, ну, Гончаров-то,
2: он,
1: да.
2: Он просто, ну, действительно, его надо читать. Вот его надо читать, тут как бы даже двух мнений быть не может. И, конечно, здесь свою лепту-то внес и Набоков, который его в своих лекциях по русской литературе, ну, как бы, фу, не писатель, Лесков не писатель, Достоевский, ну, тоже ерунда,
1: ну, так
2: какая-то.
1: Себе, ну, ладно, ну, ничего,
2: просто,
1: да,
2: буду говорить, потому что вам всем, ну, вы все хотите услышать о Достоевском. Ну, ладно, слушайте. Вот, да, да-да-да-да-да. То есть как бы второй ряд, к тому же Гончаров такой обиженный писатель, да.
1: В связи с Тургеневым?
2: В связи с Тургеневым, опоздавший труд, и Обломов, и обрыв, все вот это вот. И, ну да, да, да.
1: Вот. А, Ольга Ильинская, раз уж мы все-таки о женщинах, да, говорим, да, что она собой представляет? Ну, вот давайте напомним, что у нас есть Илья Ильич Обломов, лежащий.
2: Как ком тесто.
1: Да, да, да. Тут-то там. Лежать можно в разных местах. И есть у него гиперактивный такой, очень деятельный, можно даже сказать, достигатор, друг по имени Андрей Штольц.
2: При этом вполне симпатичный.
1: О, да, симпатичный. Так и Обломов тоже ужасно, да, симпатичный. Да, да, они, да, все ужасно симпатичные. И есть в их, вот, в их общение внедряется, появляется в их кругу изумительная красавица, обладающая при этом волшебным голосом, Ольга Ильинская, которой очень понравился Обломов, и в которую Обломов, в свою очередь, влюбляется.
2: Да.
1: И вот она такая, и она и умница, и красавица, и хорошего рода, да, и образованная, и вроде бы вот, вот все, все при ней. Но с Обломовым у них, как сейчас говорят, что-то пошло не так.
2: Да, сейчас, если поговорить с подростками, они очень любят рассматривать русскую литературу с точки зрения вот такого запсихологизированного современного мира. Они сразу приклеивают ярлыки, там, Обломов – это скуф.
1: Да-да-да, я слышала.
2: Блюдок типичный. Вот, там даже описание подходит. Ольга такая спасательница. Спасательница, вот, ну, ну и так далее. И раз спасатель, да, то как бы будущего на самом деле, собственно, и как бы и нет, да, то есть попадает в этот дурной треугольник, вот, и плохо-плохо все это заканчивается. Ну, Ольга, как мы понимаем, да, девушка умная, да, у нее такая рана, или, как бы сказали те же подростки, травма, она сирота.
1: Да.
2: она сирота, причем круглая сирота, и это дворянская девушка, это, кстати, тоже максимально важно. И все ее в ее и внешнем облике, и во внутренних качествах тоже, собственно, об этом говорит. И даже то, что она занимается пением, она же там не русские народные песни поет, не вополе березка, да, каста дива. Вот, так что, в общем, да, это о ней говорит как о высоком персонаже, который пришел из романтической литературы.
1: А вот это поясните, пожалуйста, и почему так важно, что она дворянского происхождения?
2: А вот сейчас скажу. Тут штука в чем, что когда сам текст Обломова создавался, то все началось как раз с того самого пресловутого сна Обломова. То есть это была такая закваска, вокруг которой образовался творог сам. И напечатан был эта глава как раз была первой. И вокруг этой главы все уже дальше нарастало. Так вот, и уже в этой главе намечены две женщины, два женских типа. И эти два женских типа – это два идеала, существующие в одном мужском сердце. Они друг другу не противоречат, существуют параллельно.
1: Марфа и Мария?
2: Ах, еще хуже. Если бы Марфа и Мария бы сейчас... Так, я бы не засмеялась бы так критично. Вот, это идеал жены. Идеал жены, то есть дворянская женщина, которая действительно ее облик соотносится с обликом романтическим, и идеал барской ласки, простонародная женщина, который приходит за чем-то другим барин. Вот так. И вот эти два...
1: Распространенная история.
2: Распространенная картина, да. Распространенная картина. И это некая, как некая норма показывается. И сон Обломова – это же идиллия. Идиллия. И вот есть чудесная жена, а вот есть лукавая крестьянка. Вот так. И они существуют, опять же, в этом большом сердце абсолютно, абсолютно нормально. Того же самого, одного вот этого самого Ильи Ильича, чистого человека с голубиным сердцем. Так вот, и если посмотреть на то, как Гончаров рисует их портреты, вот этих вот двух типов. Что за тип, что за персонажи? Это Ольга Ильинская, да, естественно, идеал жены и дворянский идеал. И, конечно, Агафья Матвеевна Пшеницына как
1: хозяйка,
2: идеал, да, идеал простонародной красоты. То есть два типа красоты. Угу. Вот, вот мы смотрим. И если рассматривать Обломова как художника... Как художник.
1: А почему нет?
2: А, да, да. Как раз даже да. Потому как все равно роман Обломов – это дискуссия с романтизмом. Ведь сам герой, он отличается от всех остальных. Отличается?
1: Да.
2: Он лежит, упорно упорствует и лежит, а остальная толпа что-то там ходит, а он бережет свое сокровище в своем золотом и чистом голубином сердце. Ну, вот уже вот, ну хотя бы этим он выделен из толпы. И а чем ему заниматься? Да, он мечтает. А кто у нас мечтает? Конечно же, художник. Это же действительно такие вот грезы создания целого мира, такого, ну, целой вселенной, можно сказать. Ну вот, и что мы видим? Об этом мы скажем чуть позже.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Мы в цикле бесед о героинях классической русской литературы, о женских образах в русской литературе. Сегодня держим, так сказать, совет по поводу Ольги Ильинской.
2: Кто ж она такая?
1: Кто она такая, да.
2: Кто вы, Ольга Ильинская?
1: Да, чьих вы будете?
2: Да.
1: Да.
2: Итак, ну, во-первых, да, если мы рассматриваем Обломова как художника, то Ольга Ильинская – это персонаж картины какого-нибудь романтического художника, ну, например, даже портретиста Боровиковского. Любую картину, представьте. А Агафья Матвеевна – персонаж какой-нибудь картины такой вот, ну, так называемой жанровой живописи. Представим себе, ну, сватовство майора, например, это в лучшем случае Павла Федотова, да, то есть вот как бы даже вот эта телесность другая, несколько другая одежда. Итак, вот, значит, представим себе, что Обломов – это человек, который рисует две картины. Две картины. И про Ольгу. Во-первых, как он ее воспринимает, как он ее называет? Путеводная звезда, луч света. Луч света, путеводная звезда. Вполне себе, опять же, романтические словечки. То есть дворянская красота, дворянский облик дворянской женщины – это облик романтической героини. Читаем дальше. Он побежал отыскивать Ольгу. Видит вдали она, как ангел восходит на небеса. Уже романтизм. Идет на гору. Он за ней. Но она едва касается травы и в самом деле будто улетает. Романтизм. Вот. Далее. Ольга, ее образу сопутствует описание сирени. Кстати, Ольга вышивает. Вот. Это тоже очень важно. И Обломов дает, Обломов рисует ее портрет. Этот портрет такой обобщенный, фактически бестелесный, и подчеркиваются в основном черты духовной красоты. Сейчас чуть-чуть мы потомим наших слушателей. Ну, что это за черты духовной красоты, они узнают чуточку позже. Так вот, и вот тот портрет, который рисует, в кавычках, рисует Обломов, это такой импрессионистический портрет, портрет впечатления, и он выражает, этот портрет, идею прекрасного. Идею прекрасного. И портрет символический. И к тому же он дается от обратного. Почти как с Татьяной Лариной, у которой изнеженные пальцы не знали игл и так далее, и так далее. И Татьяна Ларина отличается от всех девушек ее круга. И вот здесь читаем роман Обломов. Он сначала пристально занялся ее наружностью, все рисовал в памяти ее портрет. Ольга в строгом смысле не была красавица. То есть, и вот тут вот эти требования, конвенция красоты. Угу. То есть, не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня, ни кораллов на губах, ни жемчугу во рту не было, ни миниатюрных рук, как у пятилетнего ребенка с пальцами в виде винограда. То есть мы уже видим здесь такая ирония относительно этого самого романтического портрета. Далее. Но если бы ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Ничего пока телесного, да? Несколько высокому росту строго соответствовала величина головы. Величине головы, овал и размеры лица. И все это, в свою очередь, гармонировало с плечами, плечи, станом. Вот мы с вами не сможем нарисовать этот портрет никак. Угу. Если мы бы сравнили бы, например, с Тургеневским портретом, у него так называемый паспортный. Там очень-очень конкретные какие-то вещи. А здесь, опять же, ну да, гармония, есть лучшие соотношения, наверное, золотое сечение. И Гончаров продолжает. «Кто не встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался перед этим строго и обдуманно артистически созданным существом». А вот теперь чуточку телесности. Мы все-таки сможем ее узнать, наверное. «Нос образовывал едва заметно выпуклую грациозную линию». Так, значит, тонкий профиль. «Губы тонкие, тонкие губы». Большую частью сжатые, признак непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. Итак, сжатые губы, кстати, это тоже вполне не каноническая штука, да? То есть она не улыбается. Тоже присутствие говорящей мысли светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем взгляде темных серо-голубых глаз. Да, темные серо-голубые глаза – это те глаза, которые не испускают лучи света, как это нужно было бы в романтическом портрете. Вот дальше черты духовной красоты. Брови. брови, да, как сказано в знаменитом фильме нынче, да, что там важное значение придается бровям, да, служебный роман.
1: Да-да-да-да-да.
2: Вот. Видимо, это не только в 70-е годы 20 века, но и гораздо раньше. Итак, брови. Брови придавали особенную красоту глазам. Они не были дугообразны, не округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками, да, то есть... У других тонкие брови, да еще выщипанные каким-то образом, да, и они лежат дугой. Нет, что было у Ольги. Нет, это были две русые, пушистые, почти прямые полоски. Почти прямые полоски. И вот дальше интересно. Которые редко лежали симметрично. Одна на линию была выше другой. И от этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась мысль. Итак, складка эстетизируется, ну, скажем так, морщины, да? И причем интересно, что значит на линию? Линия – это мера длины. Мера длины – это 2,5 миллиметра. 2,5 миллиметра. Представим себе, что одна бровь чуть-чуть выше другой, да, да еще почти прямые брови. Такая легкая-легкая асимметрия, которая придает как раз жизнь чертам и делает их более живыми. И то, что это эти брови не выщипанные, не нарисованные, не черные, русые. Русые – это что значит? Они не белые, но и не черные. Они вот какой-то...
1: Естественные.
2: Да, естественность. И опять же, смотрите-ка, мы с вами в понедельник говорили о Наташе Ростовой и о естественном человеке. И... То есть женщина вообще тяготеет вот к этому такому детскому идеалу природного человека. И у Гончарова тоже именно так и есть. И вот дальше. Он не мог понять, откуда у ней является эта сила, этот такт. Знать и уметь, как и что делать, какое событие бы ни явилось. Это от того, думал он, что ни одна бровь никогда не лежит прямо, а все немного поднявшись. И над ней такая тоненькая, чуть заметная складка. Там в этой складке гнездится в ней упорство. Ну вот, это вот такое вот абсолютно бестелесное, но... В то же время все равно Обломов видит некоторую телесность. Да? Напоминаю, мы сейчас говорим с вами о том, что Обломов рисует картину, где главным героем, главной героиней является дворянская красавица. Картина романтическая, и поэтому здесь много неопределенностей, да, много просто вот как бы того, что можно было бы выразить как идеи прекрасного. Но все-таки некий телесный контур, он здесь тоже присутствует. И при этом опять брови являются ведущей чертой, которую отмечает Обломов. Итак, она не боится сквозного ветра, ходит легко одетая в сумерки, ей ничего, в ней играет здоровье, кушает она с аппетитом, у нее есть любимые блюда, она знает, как и готовить их. Да это все знают многие, но многие не знают, что делать в том или другом случае, а если и знают, то что-то только заученное, слышанное, и не знают, почему так, они иначе делают. Они сошлются сейчас на авторитет тетки, кузины. Многие даже не знают сами, чего им хотеть, а если и решаться на это, то вяло, так что, пожалуй, надо, пожалуй, не надо. Это должно быть от того, что у них брови лежат ровно, дугой, прощипаны пальцами, и нет складки на лбу. То есть мы видим, что размышления о бровях в образе вот этой вот дворянской красавицы, это складка такая, вроде бы, опять же, не каноническая. Это то, что необыкновенно привлекает Обломова. Да? Опять же, телесность появляется, и мы теперь на всех женщин с неровно лежащими бровями и со складками над одной бровью будем реагировать как на Ольгу, да? Вот. И вот брови, да? И вот это вот героиня как раз вот этой самой условной картины а-ля Боровиковский. А вот другая красавица, которая восходит к Мелитрисике Рубитивне сказочной, к образу такой крупитчатой купчихи, народному такому типажу, где телесность максимально важна. Телесность максимально важна, и поэтому Обломов, как художник, центрируется на этой самой телесности. И вот он видит эту самую замечательную Агафью Матвеевну и обращает внимание именно вот на ее тело белое. Обломов любовался ее полными круглыми локтями. То есть они такие объемные, да, объемные. Вот у Ольги никаких локтей. Одна складка

0: пробиться сквозь щеки. Бровей у ней почти совсем не было. А были на их местах две немного припухлые, лоснящиеся полосы с редкими светлыми волосами. Вот, и вот мы видим, как они разведены. Эти два персонажа действительно как будто бы две картины, и вот этот вот самый художник Обломов, да, который рисует правой рукой одну картину, левой рукой другую картину, и они как-то у него живут гармонично и замечательно. Вот два типа женской красоты. Вот вам Ольга Ильинская как раз из вот этого дворянского крыла. Вот, мне кажется, здесь очень много объясняется, правда?
1: Согласна. Мы сейчас на пару минут прервемся, потом вернемся к разговору. Я напомню, что в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Мы обсуждаем Ольгу Ильинскую, героиню романа Ивана Гончарова «Обломов». И что сказать? Все-таки к Ольге как к спасательнице
0: так.
1: Мне тоже захочется обратиться. Есть у меня тут один, что называется, насущный вопрос.
0: Будем ждать.
2: Светлый вечер на радио «Вера».
3: Есть такое выражение: любовь умножается делением.
4: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
4: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
4: Сумма, которую нужно собрать – 1 410 000 рублей.
3: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Мы ведем цикл встреч, посвященных женским образам в классической русской литературе. Сегодня говорим об Ольге Ильинской из романа Гончарова «Обломов». И я обещала, там, Ирина Евгеньевна, панораму внешностей дала героинь, которая есть...
0: Типажность.
1: В этом романе типажности, да. Ну, кстати, вы в проброс так упомянули Мелитрису Кирбитьевну, это же очень важный персонаж.
0: Важнейший.
1: Важнейший, да. Это такая красавица мифическая, сказочная, которая
0: Очень своеобразная, правда же?
1: Да, она своеобразная, потому что она, значит, она, во-первых, живет в сказках, она как эта щука из «По щучьему веленью». В стране, где молочная река, кисельные берега, она добрым молодца, под которым Обломов подразумевает себя и как ему няня в детстве рассказывает, да, обслуживает, одевает его, кормит его, холит и лелеет просто за факт его существования. Вот такая вот изумительная Мелитриса Кирбитьевна, при этом добрый молодец ей вроде как там даже и ничего не сделал, он ей ничем, что называется, там
0: не помог,
1: да, пальцем о палец ради нее не ударил, но она вот в таком служении этому прекрасному человеку за факт его существования. Вот
0: и мы видим, что Агафья Матвеевна...
1: Именно так воспринимает...
0: Мечтанная как раз.
1: Да, Илью Ильича Обломова. То есть, когда он встречает ее, она попадает вот в этот, вот в это его ожидание, связанное с детской сказкой про молочную реку, кисельные берега и Мелитрису Кирбитьевну, для которой он делать ничего не будет, а она будет делать для него примерно все. Вот, собственно, да, это такой идеал, такая вот чудесная хозяйка, и для нее действительно в радость, что у нее появился такой настоящий барин.
0: То есть они как-то совпали друг с другом.
1: Совпали, да. Ей в радость для него что-то делать, она не умеет не работать. Да, но ей хотелось бы делать это

0: как-то, ну, осмысленно, ради кого-то. У нее детки там, вот она, у нее еще сынок рождается от Ильи Ильича, mm-hmm. она становится законной супругой. Это вот как раз та женщина, которая, когда, знаете, тоже думаю, вот Ольга Ильинская для Ильи Ильича, это же такая задача на вырост.
1: Да, да, да.
0: То
1: да,
0: есть
1: да.
0: она для него тот человек, который может помочь ему раскрыть его потенциал грандиозный.
1: Потенциал большой, мы это видим.
0: Да, и он сам его осознает. Он же говорит, что ему кажется, как будто бы у него в груди сокрыто, спрятано сокровище. И это сокровище, оно бесценное, но только оно завалено всяким хламом, и лежит оно там на самом дне, как на дне колодца, и вообще непонятно, как его оттуда доставать, и да, удастся да. ли когда-нибудь его достать. Так вот, Ольга Ильинская, как стимул, чтобы, наконец, уже встрепенуться и это сокровище из себя достать и актуализировать. Это же те самые таланты, которые да, даны да. от Господа Бога да. каждому человеку, да, и этими талантами пойти и послужить людям, ближним, да, вот, и жене, конечно, в первую очередь, в ответ на то, как она служит мужу, соответственно, своими талантами. Ну вот это такой Божий промысел, но когда не случается, потому что встреча двух людей – это не гарантия того, что все, значит, сложится и будет очень хорошо. Это всего лишь потенциал. Каждое отношение – это возможность. Да, да, это действительно, это каждое отношение – это всего лишь возможность. А реализуют люди ее или нет, зависит исключительно от них. Так вот, здесь эта возможность упущена. И тогда, как это сказать, вот Ольга Ильинская – это такой божий замысел, да, или там божий промысел. А это вот Агафья Матвеевна – это такое, ну, божье попущение, что ли, забота, да, все равно. Вот есть у меня любимый цветочек Илья Ильич Обломов. Там у него не сложилось, не хочет он на вырост.
1: Буду его все равно поливать.
0: Ну, буду его все равно поливать. Ну, хорошо, я дам тебе такие условия, в которых тебе не нужно будет вот вырастать ни во что, да, но живи так вот, как ты живешь.
1: Как бы возвращение в это детство,
0: да.
1: которое было такое безоблачно счастливым, ну вот в его ощущении, где не нужно было прилагать никаких особых усилий, да, где условно всегда светило солнце, всегда был этот самый жирный пирог.
0: Все давалось само.
1: Да, все давалось само. Действительно было ощущение, что вокруг текут вот эти самые молочные реки с и обрамлены кисельными берегами. И стоит только просто протянуть руку, у тебя есть все, да, все, никаких усилий не нужно было делать, да. И как раз вот эта Обломовка, это детство, оно воспринималось как такое идиллическое место, идиллическое время, где не надо трудиться, да, труда нет. Нет труда, значит, нет усилий. И не нужны никакие морщины над бровями, правда же, да? Вот. И символом вот этого всего является его кокон-халат.
0: Кокон-халат. Да-да-да.
1: Да. Там он, как это сказано в фильме про Шерлока Холмса, эта трость некогда не дурная, да, вот, этот халат некогда очень хороший, дорогой, это же описывается, он там уже засаленный, ветхий, дырявенький, но Илья Ильич там с ним не расстается, он расстается с ним только, когда появляется Ольга. И вот халат и сюртук, то есть, опять же, вот эта дворянская одежда, халат – это очень удобная, мы все знаем, это удобная такая одежда, она широкая, мало того, она домашняя, она такая интимная, то есть, ну, действительно, домашняя. Сейчас вот вспомнила, что на рубеже 18-19 веков был такой жанр халатный портрет. Халатный mm-hmm. портрет, да. Ну, есть парадный портрет, что mm-hmm. понятно, да. Человек со всеми его регалиями, в мундире, там, со всеми орденами, со строгим выражением лица, да, там все бакенбарды начесаны, да, и еще что-нибудь там пририсовано, покрасивше, да. Вот. А был халатный портрет, человек таков, каков он есть. Они там небольшие, поясные, погрудные. Вот, халат, вот эта голая шея, такая какая-то уязвимая очень. Даже, ну, как в таком виде нельзя выйти в общество. Какая-то там рубаха и вот этот, угу. вот этот вот халат. Человек таков, каков он есть. И опять же, вот этот естественный идеал опять у нас тоже возникает, потому что рубеж 18-19 веков – это, опять же, сентиментализм. Вот. И этот халат, он связан с той идиллией, с идиллическим местом и временем, и с ощущением себя защищенным абсолютно, с детством, да, вот как бы с этим коконом, прекрасным коконом, который постоянно, то есть это все у него постоянно воспоминания, он постоянно ждет, что это все вернется, причем как-то само собой. И когда появляется Ольга, появляется другая одежда, как я уже сказала, да, и значит другой идеал, другое поведение. Он влюбленный молодой человек, да,
0: начинает вести активный образ жизни, включенный в социум, да, вообще движение начинается.
1: Да. Он гуляет, он читает книги, он не спит после обеда, он там цветы вокруг него, снимает дачу, он вообще вот я снял дачу, представляете, да. Совершил поступок, то есть действительно совершает какие-то поступки, совершает движение. И вот когда он оказывается в этой обломовке номер два, то есть на Выборгской стороне у Агафьи Матвеевны, да, возникает халат. Она разобрала все его вещички, женщина аккуратная, как мы видим, работящая, она постоянно работает, эти локти у нее как поршни какой-то такой машины, и он любуется ею, вот, как художник, конечно же, да, но и в то же время она вполне себе вот этот идеал работящей крестьянки, которая ему все приносит. Кстати, тут сразу вспоминается Салтыков-Щедрин, да, как один мужик двух генералов прокормил, да, вот, и как он там, прям вот сейчас этот образ, да, даже почти картинка, как он суп варит в собственной руке, да, вот, а как генерал ничего не могут сами по себе, они что такое вот, только съесть друг друга, да. Так вот, и появляется халат, который она починила, и халат снова обнимает Илью Ильича, так же, как обнимает вот это вот детство, сказка, ожидание чего-то прекрасного и лень, что имеется в виду, да, нежелание совершать поступки, да, пусть идет все само собой, никаких морщин над бровями, да, вот никакой мысли, никакого искажения, да, только довольство, спокойствие. При этом, на самом деле, конечно, мы видим, что та же Агафья Матвеевна, это же, ну, на самом деле все равно образ деятельной любви. Она, конечно, его кормит, но когда, помните, у Ильи Ильича случился удар, не дает ему спать, причем делает это очень мягко, там какая-то дорожка проложена, какой-то там Киренкур такой,
0: да.
1: Его там водят, там не спи, ходи, топ-топ-топ, да. То есть, конечно, это тоже любовь. Это тоже любовь. И вот как эти две картины, он переходит из одной картины в другую, да. И просто в картине с Агафьей Матвеевной жить проще. Жить проще, думать не надо, терзаться не надо.
0: Расти не надо.
1: Расти не надо.
0: Вообще делать не надо.
1: Да.
0: Там, мне кажется, знаете, тоже вот думала, что же не так. Ведь он такой замечательный человек.
1: Да.
0: Он гораздо более цельный, чем там многие его современники, раздробленные там на тысячи каких-то проекций. Вот эти все визитеры, которые там,
1: да,
0: к нему приходят,
1: да,
0: они,
1: да,
0: же,
1: да,
0: один наряднее другого.
1: Да.
0: Ну и Андрей Штольц, да, при всей, так сказать, симпатии вот к нему, он классический достигатор, человек, который не может остановиться и ничего не делать. И у него, то есть, делание ради делания. Такое ощущение, что это бегство, форма бегства от себя. Мы же знаем, что одна из форм уныния – это многоделание.
1: Mm-hmm.
0: Вот. То есть многоделание как попытка спрятаться от настоящего себя, забить свои
1: часы. Не думать
0: часы,
1: о каких-то серьезных,
0: да,
1: вещах.
0: Не вглядываться в себя, не смотреть вглубь в себя, да, не искать Бога внутри себя, а себя в Боге. Вот. Не устраивать, вот, не пытаться, не жаждать вот этой встречи, да, с Богом. А Илья Ильич в этом плане гораздо более цельный человек, который себя не раздрабливал, да, который эскапизмом вот этим как раз в многоделании не занимается, ну и прочее, прочее. Но ведь для того, чтобы стяжать святость, ну, то есть раскрыть свой вот этот вот потенциал образа и подобия Божьего. А недостаточно...
1: хотя бы не святость даже, да? Тут уже даже не просто святость, а просто стань таким, каков Бог тебя задумал.
0: Ну да, да. То есть вырасти в себя. Чтобы вырасти в себя, мало удерживаться от зла. Важно еще сотворять благо. И вот это как раз и есть тот камень преткновения, который для Обломова становится, ну, таким соскальзыванием в обрыв.
1: Да.
0: Такое вот это ощущение, вниз. Что он просто, да, он никому ничего плохого не сделал, слава Богу, но вот это усилие волевое, чтобы сотворить благо, да, направленное на созидание, на творчество, которое и есть реализация образа и подобия Божьего,
1: да,
0: потому
1: да,
0: что
1: да.
0: Господь творец, да, и человек в творчестве уподобляется Творцу. Вот. Не обязательно там рисовать, писать,
1: конечно,
0: стихи, там что-то еще.
1: Конечно.
0: Творчество как просто деятельное проявление человека в собственной жизни. Вот это. И вот для этого как раз Ольга. Но у Ольги в этом плане тоже свои есть вводные и сложности.
1: Но что хочу сказать, вот вы, Алла Сергеевна, сказали про Штольца, про его достигаторство, и, опять же, как же Гончаров, какой же он точный психолог.
0: На 200%.
1: И прям до боли, да, да, потому как вспоминаем детство Штольца, детство, опять же, да?
0: Да, да, там вот. Все описано, как это было.
1: Отвержение отцом.
0: Да.
1: Сухость, да?
0: Сухость, да, да, эмоциональная
1: холодность.
0: Я
1: тебе докажу, да.
0: Да. Приходит мальчик, которого там не было трое суток, он там где-то с рыбаками пропадал, да, мать по потолку бегает от переживаний, да, а отец, ну, ничего, ничего. Вот он явился на пороге, значит, что у него отец спрашивает? Нигде ты был, да, не в порядке ли ты, не зашибся ли ты, не ранен ли ты, да, ничего подобного. Он спрашивает, у него выучил ли он из французской комедии, из сделал ли он для матери перевод из, по-моему, кого-то из античных авторов, сейчас точно не помню, да, поскольку это было его домашним заданием. Когда выясняется, что он этого ничего не делал, что отец производит? Он разворачивает сына на 180 градусов, да, с порога, дает ему пинка под зад и говорит: пока не сделаешь, не возвращайся. Андрей пришел через неделю и принес переведенную комедию и выучил роль. Вот.
1: Да,
0: то есть ему все время приходится доказывать папе, что его есть за что любить.
1: Ну вот, и
0: вот
1: тут,
0: отсюда.
1: Тут тоже понятно. То есть, опять же, стремятся к гармонии и Штольц, и Обломов, да, и каждый идет по своему пути, и один на другого смотрит и восхищается. Каждый.
0: Да.
1: Каждый. Вот, но...
0: Тем, чего ему самому не хватает.
1: Да, да, да, да,
0: да.
1: И в то же время идти по одной дороге они не могут.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Возвращаясь к Ольге Ильинской, смотрите, прочту сейчас цитату, если позволите, которая, как мне кажется, вот Ольгу и ее намерение в отношении Ильи Ильича Обломова характеризует и показывает вот то... место, в котором происходит между ними вот нестыковка вот эта, да? Они могли бы состыковаться, но...
1: А счастье, кажется, было так,
0: да,
1: возможно.
0: А счастье было вот именно, да,
1: так
0: да,
1: близко.
0: Да, счастье было так возможно. Значит, потом еще Штольц, уезжая вот с этого места, да, начну, завещал Обломова ей. Там, он уехал по делам, да, и вот Обломова оставил, так сказать, на ее попечение. Просил приглядеть за ним, мешать ему сидеть дома. У ней в умненькой, хорошенькой головке развился уже подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда. Да не только спать, она не позволит ему даже прилечь на диване днем, возьмет с него слово. Она мечтала, как прикажет ему прочесть книги, которые оставил Штольц, потом читать каждый день газеты и рассказывать ей новости, писать в деревню письма и дописывать план устройства имения, приготовиться ехать за границу, словом, он не задремлет у нее. Она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил, и Штольц не узнает его, воротясь. И все это чудо сделает она. Такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая еще не начала жить. Она виновница такого превращения. Оно уж началось. Только лишь она запела, Обломов не тот. Он будет жить, действовать, благословлять жизнь и ее. Возвратить человека к жизни. Сколько славы доктору, когда он спасет безнадежно больного. А спасти нравственно погибающий ум, душу. Она даже вздрагивала, гордого, радостного трепета, считала это уроком, назначенным свыше. Она мысленно сделала его своим секретарем, библиотекарем.
1: Бедная девочка. Да еще сиротка, то есть все раненые.
0: Конечно.
1: Все раненые.
0: Абсолютно точно. И она, вот как раз, когда современные дети говорят, что Ольга женщина-спасатель,
1: да.
0: Имеется в виду ровно вот это.
1: Да.
0: Она хочет спасти Обломова и тем самым миру доказать, что она что-то может, что ее есть за что. Опять же, что ее есть за что любить, понимаете,
1: да.
0: Вот она.
1: Что она не просто так.
0: Не просто
1: она
0: так.
1: Не просто... Да. Мало того, она хочет доказать миру, она хочет доказать себе. А для чего, для кого она делает, там очень прям ясно, черным по белому написано, для Штольца. Вот да. Еще тоже момент. И вспомните, как Обломов оскорбился, когда он узнал, что Штольц знал все. То есть она ему писала отчеты. И он думал, что это история их любви, да, история, которую только для двоих, они знают об этом только двое, да. А тут оказалось, что есть и третий наблюдатель. Кто он? Руководитель. Это же тоже вот трещинка, да-да. Трещинка, трещинка.
0: Это вот, мне кажется, знаете, история о том, как наши острые углы, у каждого человека есть свои острые углы, свои искривления. Да. Да, искривление, вот есть искривление позвоночника, есть искривление души. Вот какие-то вот такие вот духовные, да, искривления, которые мы призваны выправлять в течение жизни. Вот как раз семейная жизнь, она, семейные отношения, они первые наши в этом плане помощники, потому что мы вот этими своими острыми углами, своими косяками, мы раним близкого человека, и нам самим становится больно от того, что мы его поранили, да, и мы как бы ради себя мы не будем там ничего выправлять, а ради того, чтобы не поранить его, пойдешь и перепашешь самого себя. Так вот, они друг друга начинают вот этими самыми острыми углами ранить и дораниваются до того, что все, Обломов сливается и говорит, нет-нет-нет, я проще вот пойти туда, где от меня ничего не надо будет никому, и ничего не надо будет делать, не
1: где все мягкое, мягкие, а тут такое впечатление, что такие три ежа в норе.
0: В одной норе.
1: И они вот, и нора-то тесная, да, и они еще не знают, что нужно эти иголки-то вырвать.
0: Да, да.
1: Потому что это и больно, и просто даже на ум не приходит, да.
0: Да.
1: Вот им кажется, что это их часть, да, и да, подчиняйся мне, что называется. В общем, так Гончаров недооценен, это однозначно. Читать, не перечитать, и в подробностях, и фрагментарно, и целиком, и еще раз, и с конца, и с начала, и с середины. Мне кажется, конечно, вот это прям текст.
0: За Ольгу, века. Знаете, да, я абсолютно с вами согласна, но вот за Ольгу, конечно, мне тоже вот каждый раз становится больно, так сердце немножко сжимается, когда в финале, когда она уже жена Штольца, и Гончаров, он там так намекает, что она очень быстро его перерастет. Сейчас она как бы тянется и растет за ним, как
1: но,
0: бы.
1: Но уже затосковала. Да. Там же есть это.
0: Да, потому что она-то у нее другой человеческий замес. Она же не случайно ильинская.
1: Угу.
0: А Обломов у нас Илья Ильич. Вы чьих будете?
1: Ихних.
0: Ихних, вот именно. А в ее головке начинают рождаться проклятые вопросы. Про что моя жизнь? В чем ее смысл? И так далее. А у Штольца нет этих вопросов, и как следствие нет ответов. Они у Обломова могли бы быть.
1: Да.
0: И вот и она перерастет своего мужа. Естественно, она будет ему верна, скорее всего, да. Там,
1: она же такая дочка, внучка Татьяны Лариной.
0: Да, абсолютно, да. Абсолютно, да, да. Но ей будет
1: тесно.
0: Тесно. И вот от этого, конечно, больно, что вот а счастье было так возможно, срослись бы вот они, и как бы раскрылся потенциал каждого
1: из них. Мы бы и Агафью Матвеевну за какого-нибудь хорошего человека бы замуж выдали,
0: замечательно,
1: правда, да?
0: Она была бы очень счастлива, да.
1: Нашли бы кого-нибудь.
0: Нашли бы кого-нибудь, да, да. Вот это, понимаете, как пройти мимо замысла Бога о себе.
1: Мы бы и Захара пристроили бы, да, то есть он бы жил.
0: Да и Штольц был бы счастлив.
1: Штольц, мы нашли бы кого-нибудь, да.
0: Все бы, у всех бы все устроилось. Просто есть вот этот вот замысел Бога, да, и промысел Бога о каждом человеке, а есть уже вот это вот самое, ну, попущение.
1: Да.
0: Вот, когда, ну ладно, ну так вот программа максимум не вышла, ну давай хорошо, вот хотя бы вот по минимуму, да, уж ты там доживи.
1: Тем более, опять же, женская карьера, да, она такова, выйти замуж. Выйти замуж, это обязательно. Это как...
0: Это вот, 19 век?
1: Да-да-да, для 19 века.
0: До
1: да.
0: суфражисток там
1: конечно,
0: было, да.
1: Да. Нет, ну а как?
0: Как ты тогда, как, да, как, иначе?
1: Вот, есть только ты вдова. Да, вот тут уже другой коленкор. И то, если ты молодая, тебя тоже...
0: Ещё
1: выходи
0: замуж,
1: выходи,
0: да.
1: Выходи замуж. Вот. То есть женская карьера, ну как вот, школу окончил, давай в институт. Институт закончил, давай там работать, иди. Вот это вот как бы карьера такая, тут то же самое. Поэтому колесо катится, да, она должна идти вот по колее этой женской карьеры. Она же не может выпрыгнуть и там... надеть брюки и пойти, как там, Штольц, заниматься честной чичиковщиной.
0: Честной чичиковщиной,
1: это самый, по-моему, Писарев сказал, то есть кто-то такой. Нет, ну, в смысле, что какая-то апология Чичикова.
0: Да-да-да, но он делец, да, то есть мы не знаем, чем именно он занимается, да,
1: чем-то хорошим.
0: Да, какими-то бумагами, что-то там такое, да, и, да, богатеет, поднимается.
1: Но все честно, все на благо, там, семьи, общества, России даже, то есть как-то
0: да, без ухода от налогов там.
1: Да, не-не, там все честно, да.
0: Да, все достойно. Вот, но Ольге-то надо все-таки больше, действительно. И вот расти вместе, не только укрепляя свой социальный статус, но расти вместе в вертикали.
1: Угу.
0: Вот это как раз то, чего она в этих отношениях, скорее всего, ну, если найдет, то не в том объеме, в котором могла бы.
1: Хотя вот это имение Штольцев в Крыму, да, это тоже такая попытка создать идиллию.
0: Угу.
1: Создать идиллию, дом, с одной стороны, дорога в город, с другой стороны, там, природа. Потом море, что там, книг и нот, да, то есть это действительно очень культурная такая среда, развивающая среда, поддерживающая среда, то есть то, что вот нужно молодой, талантливой женщине, жаждущей мысли, жаждущей деятельности, жаждущей вот этого воздуха, mm-hmm. свободы и перемен, в лучшем смысле этого слова. То есть вроде бы там это все есть, но Ольга уже тоскует, да? Вот, да. И только вот этот ребенок, сынок Ильи Ильича, да, он вот как-то... То есть он не случайно у них, правда же, да?
0: Абсолютно точно.
1: Такая кровиночка Ильи Ильича.
0: Того, что могло бы быть, да, не случилось,
1: да.
0: Но вот сейчас хотя бы вот этот вот сынок вот растет в нашей среде, да.
1: А сейчас что-то пришло в голову, а может быть здесь Гончаров... Может быть, да, это же тоже может быть, ну, как бы такая фантазия. Может быть, здесь Гончаров показывает вот этот условный новый Илья Ильич, да, и он в этой новой среде вырастет прекрасным человеком.
0: Мальчик со свойствами, с вот этими с прекрасными душевными свойствами от своего отца оказывается в среде...
1: В правильной среде.
0: Да, в среде, где люди, ну, деятельны и... относительно здорово психологически, да?
1: Вот да, виду, где его, безусловно, любят,
0: угу.
1: да, и в то же время стимулируют его развитие.
0: Угу. Может быть, вполне.
1: Может быть, это как... Вообще, на самом деле, всегда в литературе, в искусстве образ ребенка, ну, когда какой-то там фон ужасный, вдруг возникает ребенок там, или ребенок рождается, или вот он там проходит, ну, что-то такое. Это всегда как то, что... Ну, как бы знак того, что есть будущее.
0: Да. Да, вот. Определенно. И, а когда не рождается, да, то, соответственно, да, это да, знак того, что будущего нет.
1: Или как какое-то оправдание, да, то есть такой вот символ оправдания и символ того, что есть будущее, и может быть, есть надежда на то, что это будущее будет прекрасным. Вот, может быть, какой-то такой момент здесь все-таки. Ну, это будем надеяться на это, да?
0: Что... Будем. Потому что с обломовкой действительно все сложно, помимо того, что там замечательные условия, что человеку ничего делать не надо, там есть еще.
1: Но при этом все разваливается.
0: Да, там разваливается. И да, дело даже не только в этом, но еще и в том, что, помните, там есть такой эпизод, как внезапно обломовские мужики в канаве рядом с их деревней обнаружили какого-то лежащего человека.
1: Да?
0: То ли отбили от каравана, шедшего на ярмарку, то ли там еще как-то. Ну, то есть в канаве лежит человек.
1: Да.
0: Ему, очевидно, плохо. У него то ли сердечный приступ, то ли там что-то еще с ним случилось. Ну, вот он лежит в канаве, да. И они стоят, и, так сказать, и в нерешительности, что же делать. Вот это вот, ну, как бы, это самое, да, вот как это его там пнуть, посмотреть.
1: Причем Евангелие прямо указывает,
0: конечно,
1: что нужно сделать.
0: Да, и к чему эта отсылка.
1: Да.
0: Так они разворачиваются в итоге и уходят. И потом еще в деревне рассказывают, что а это из наших был? Да нет, не знаю. А, ну и тогда и не надо.
1: Значит,
0: вот, понимаете, то есть они прошли мимо человека, нуждающегося в помощи, не став ему милосердными самарянами.
1: Да.
0: И это тоже часть той среды, в которой растет и формируется Илья
1: такая
0: Ильич
1: Обломов. Эгоистичная среда.
0: Да.
1: Как бы чего ни вышло, говоря словами Чехова, это
0: да.
1: Еще будет после, да? Вот, да-да-да. То есть вроде бы, когда мы смотрим на этот мир Обломовки издали, да, и он кажется светлым, прекрасным, чистым, а как только...
0: Оптику поправить?
1: Да, приближаемся, ух ты, и тут крыса, и тут какая-то там дверь на одной петле висит, и что-то там покосившееся, да, и все там глупо смеются, и мысли никакой нет, только спят, храпят, и сон – это самое главное.
0: Да.
1: Сон
0: да.
1: И еда.
0: Да.
1: Вот это наше все.
0: Ну, наверное, знаете как, может быть, в каком-то идеальном мире такой образ жизни и можно было бы себе представить в качестве желаемого, хотя все равно нет.
1: Но трудиться-то все надо. Это как отдых после труда. Да, заслуженный.
0: Я вот просто понимаю, что, да, для нас образец-то, да, человек до грехопадения... И при этом к чему он призван? Он живет в идеальных условиях, он живет в Эдемском саду. Возделывать сад. Все равно трудиться.
1: Да.
0: То есть это то, что делает человека, помогает человеку расти, помогает ему становиться собой, раскрывать свой потенциал.
1: Все запущенное, да? Невозделываемое.
0: Да.
1: Вот как душа такая тоже запущенная, вот она и приходит в упадок.
0: Увы.
1: Да.
0: Увы. Ну вот с Ольгой, видите, тоже все, конечно, тоже все нарядно.
1: Да.
0: Но вместе с тем, все-таки будем надеяться, что она найдет себя в тех условиях, которые ей ее время предоставляет.
1: То есть такой открытый финал позволяет нам фантазировать в ту сторону, в которую мы хотим, да. А мы хотим.
0: А мы хотим счастья им всем.
1: Да.
0: Вот. Ставим многоточие.
1: Да.
0: И договариваемся, что встречаемся теперь в пятницу. Поговорить
1: хорошо.
0: О Кити Щербацкой.
1: Хорошо, до пятницы.
0: Из Анны Карениной.
1: Да.
0: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, была в нашей студии. И завтра мы продолжим разговор о женских образах в классической русской литературе с Татьяной Касаткиной. Обсудим Настасью Филипповну Барашкову из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В долине слез воскресишь ты кости мертвые, Сыне Божий. Да возрадуется пророк, ибо ты оправдал пророчество его. Вся сила и вся красота, вся мудрость, которой жаждет человечество от начала времен, в тебе, всечеловече. Тобою луч трисолнечный решился пронзить тьму смертную и тень небытия. Милость была в том луче, и злоупотребили ей, как и всякой милостью. Потому луч отступил, и возобладали тьма смертная и тень небытия. Ныне ты пришел с новым лучом и с новой милостью, и принявшие тебя засияли, словно солнце вновь рожденное. А те, которые не приняли, остались в пустыне костьми мертвыми. Открыл ты житницу для алчущих и неиссякаемый источник для жаждущих. И зовешь всех алчущих и жаждущих есть и пить, и быть живыми. Кто желает жизни, тот жизнью питаться должен. Кто смерти предается, смертью и питается. И нет того среди живых. Принес еси нам Бога в долину слез, принес не для того, чтобы символ явить нам. Игры символов всю душу нам выили, но принес как хлеб, чтобы ели и воскресли. Символами питались мы и умерли. Воистину, все, что смертные едят и пьют, суть символы ненасыщающие и жажды неутоляющие, если Бог не войдет в них. Пусть душа моя вкушает Бога и с жизнью вечной обвенчается. Пусть ум мой вкушает Бога и с вечной мудростью венчается. Пусть сердце мое вкушает Бога и венчается с вечной радостью. Пусть тело мое вкушает Бога и воскреснет из мертвых. Пусть люди вкушают Бога и вернутся в дом свой ко всечеловеку. Нет на земле гроба твоего, ибо только тленное может удержать в себе земля. Тленное в тленное уходит и остается в нем. О Царевич Святая Троица и Царю всего творения, который по слову Твоему дышать и видеть начало, насыти меня хлебом Твоим и утоли жажду мою Твоим питьем. Да не истлеет тело мое, и душа моя не метется во аде. Словно тень бестелесная, безумных воспоминаний полная, полная плотских желаний, полная страхов и образов ужасающих. Да не потеряю я, Господи, два тела своих, земное, что ближе к погибели, чем трава осенняя, и небесное, которое дух мой не успел соткать и приготовить к вечности. Да не потеряю я, Господи, оба духа своих, земного, на смерть осудившего себя, венчавшись земным и тленным, и небесного, которого не принял я, не давая ему вечность внести в меня. Да не потеряю я, Господи, двух жизней своих, земную, которая лишь призрак жизни, и небесную, которая есть жизнь. Прииди ко мне ближе, хлебе небесный, и не отринь уст моих. Прииди ко мне ближе, питье небесное, и уст моих не отринь. Пресвятая Троица, просвети мою тьму светом своим и изгони пришельца, душу мою от тебя заслоняющего.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Что дороже? По мотивам осетинской народной сказки.
2: Давным-давно жили в одном селении два юноши. Звали их Алан и Астан. Они дружили с детства и доверяли друг другу самые заветные мысли и мечты. Эх, если бы у меня было столько былиц, был бы я самым счастливым человеком на свете, сказал как-то Алан. Что кобылицы, вот если бы у меня было 100 друзей, тогда я точно бы был счастливее всех, возразил ему Астан. Нет, сказал первый, кобылицы куда лучше. Неправда, говорит второй, верные друзья дороже всего. И, наконец, друзья так решили. Пусть каждый отправится в путь. Кому нужны кобылицы, пусть собирает кобылиц. Кому нужны верные друзья, пусть ищет себе верных друзей. Много ли прошло времени, мало ли, вернулись оба юноши в родное селение и стали рассказывать друг другу о своих приобретениях. «Я нашел 99 друзей», — сказал Астан. «А как твои дела?» «И мои дела неплохие. Я приобрел 99 прекрасных кобылиц», — похвалился Алан. «Если тебе не хватает для счастья только одной кобылицы, я подарю тебе свою, самую красивую, самую быструю», — предложил ему друг. «Не забудь и меня посчитать», — заметил Алан. «Со мной у тебя как раз выходит 100 друзей». Дома Астан поведал своей матери о том, где побывал, что видел в пути, как и с кем вступил в дружбу. «Вот это хорошо, сынок», — заметила мать. «Но прежде испытай на деле, настоящие ли они друзья, и тогда только ты сможешь сказать, что счастлив». Сел Астан на коня, поехал по всем селениям, где нашел друзей, и объявил им, что его постигло несчастье, и он лишился всего. В ту же ночь, как он уехал, у Алана случилась настоящая беда. Конокрады украли всех его кобылиц, и никто не видел, куда угнали табун. «Показалось на миг мое счастье и исчезло», — сказал сам себе Алан. «Теперь я самый несчастливый человек во всем свете». А второй юноша прискакал в свое селение и сказал матери: «Матушка, мои друзья самые настоящие. Посмотрела бы ты, как они огорчились. Да вот же они, встречай». Глянула мать в окно и ахнула. Со всех сторон едут к их селению люди. Кто гонит коней и домашний скот, кто везет хлеб, кто птицу, кто одежду или посуду. Подъехали они к дому и говорят: «Не отказывайся, друг, не обижай нас своим отказом». Оставили они Астану свои подарки, пожелали счастья и разъехались по своим селениям. «Верно ты говорил, сынок», — сказала мать. «Это настоящие друзья. Можешь считать себя самым счастливым человеком на свете». Рассказала она сыну, как ограбили в эту ночь Алана, и тогда Астан отдал ему все, что получил от своих друзей. «Теперь я и сам вижу, что верные друзья дороже любого богатства», — сказал Алан. «Твои друзья, Астан, мне это доказали».
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Последним утешением для Николая Варжанского перед расстрелом была молитва и воспоминания о родных. «Молись, голубка моя Богородица, она покроет твое вдовство раннее и сироток. Прости меня, дорогая моя, и за меня молись». Так написал Варжанский в своем прощальном послании к жене на обороте иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Николай Юрьевич, родившийся в 1881 году на Украине, посвятил свою жизнь проповеди православия. В 1908 году он, после окончания Московской духовной академии, стал московским епархиальным миссионером. Читал лекции, полемизировал с сектантами, писал книги. Так в книге «Доброе исповедание» раскрывались основы православного учения о Боге, о Церкви, о таинствах, с обязательным подтверждением из Священного Писания. Книга стала бестселлером того времени, своеобразным учебником, который тысячам людей помог утвердиться в православии, а также найти ответы на многие трудные вопросы. В 1917 году Варжанский был активным участником Всероссийского миссионерского съезда, а затем и Поместного собора Русской Православной Церкви. Впервые Варжанский был арестован в апреле 1917 года во время встречи общества трезвости, на которую собралась тысяча человек. Как заявили представители Совета рабочих депутатов и крестьянских депутатов, собрание отвлекает народ от его главного дела – революции. Личная же Голгофа Николая Варжанского началась после первомайской демонстрации 1918 года. Тогда произошло чудо. Образ святителя Николая на Никольских воротах Кремля, который большевики закрыли красным полотнищем, открылся без какого-либо внешнего воздействия, причем полотнище распалось на мелкие части на глазах у многих свидетелей. По этому случаю Варжанский выпустил листовку, в которой писал: «Повешенное красное полотнище прорвалось так, что чудотворный образ угодника Божия Николая стал виден для всех и сделался светлее, чем был доселе. Спас чудотворец Николай некогда от татар, спасет и теперь, если только будем усердно молиться ему и стоять за святую веру православную даже до смерти». Советская власть не оставляла подобные листовки безнаказанными. Вскоре Варжанский был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. 19 сентября 1918 года большевики расстреляли этого, по их словам, реакционера чистой воды, несмотря на заступничество патриарха Тихона. На Варжанском сбылись слова, с которых он начал свою главную книгу «Доброе исповедание». Что для человека должно быть дороже всего в жизни? То, чтобы ему спасти свою душу и получить жизнь вечную, и вечно славословить Бога, подобно святым ангелам. В 2000 году мученик Николай Юрьевич Варжанский был прославлен в лике святых.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Еще раз примите мои соболезнования. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь обращаться.
3: Совсем один мне не справиться.
2: Ваша грусть понемногу утихнет.
3: Ах, да, грусть. Но с грустью я как-нибудь разберусь, а вот работа мне одному не справиться. Мне нужна...
2: Жена? Я уверена, месье Пегрине, что однажды вы сможете начать новую жизнь. Когда у вас пройдет шок, я дам вам адрес очень серьезного агентства. Мужайтесь, месье Пегрине.
3: Насчет этого вашего адреса, раз уж я тут, то есть у меня, конечно, еще шок, но это на потом, когда шок будет поменьше.
1: Эмэ Пегрине – французский фермер. В хозяйстве у него животные, много земли. А еще у Эме была жена. Супругу он воспринимал не второй половинкой, а скорее необходимой бытовой функцией. Постирать, навести порядок в доме, приготовить еду, помочь на ферме. Когда женщина внезапно скончалась из-за несчастного случая, Эме места себе не находил. Нет, не из-за того, что в одночасье лишился подруги жизни, а потому что работать стало некому. Нужно срочно искать новую супругу. Урожай того и гляди пропадет. Найти жену, внедрить ее в хозяйство, и жизнь снова пойдет своим чередом. Таков был план Эмэ Пегрине, главного героя кинофильма «Вы так прекрасны». Фрагмент из него прозвучал в начале программы. Картину о фермере в поисках семейного счастья, каким он его себе представляет, в 2005 году сняла Изабель Мерго, французская актриса и сценарист. Фильм стал ее режиссерским дебютом. По словам Мерго, идея картины пришла к ней, когда по телевидению она увидела репортаж о французском фермере и его супруге из Беларуси, об их любви и гармоничной жизни в окружении природы. Изабель Мерго подумала, а что если художественно осмыслить эту историю? Показать мужчину, который едет, скажем, в Румынию, но не на поиски любви, а с весьма прагматичным предложением к будущей избраннице. Так и родилась комедийная мелодрама «Вы так прекрасны». После выхода на экраны фильм завоевал несколько статуэток главной французской кинопремии «Сезар». Итак, герой картины, овдовевший немолодой Эмэ, отправляется в Румынию. В брачном агентстве его заверили, жизнь в Румынии нелегкая. Многие девушки будут рады переехать, пусть даже придется работать на ферме. Ну и, конечно, по совместительству стать супругой Эмэ. И действительно, почти сразу избранница нашлась. Элена, молодая женщина, отправилась вместе с Эмэ во Францию. Всем знакомым он представил Элену как дальнюю родственницу, приехавшую помогать по хозяйству. Девушка, между тем, оказалась не просто искательницей лучшей жизни. Она искренне прониклась симпатией к ворчливому и неулыбчивому фермеру. Привела в порядок дом, ухаживала за животными, приносила Эмэ обед в поле. Да и просто своим смехом и позитивом преображала все вокруг. Все, но только не Эмэ. Что бы Елена ни делала, он оставался угрюмым и твердил лишь о работе. И Елена однажды решила, что не сможет достучаться до его окаменевшего сердца. Собрала вещи и ушла из дома. Но оказалось, что все не так уж и плохо. И в душе Эмэ затеплилось что-то живое, настоящее. Догнав Елену, он делает неожиданное признание.
3: Я ждал тебя. И чем дольше я видел тебя, такую прекрасную, тем лучше я видел себя такого... Я вдруг как будто сразу постарел. Будто увидел себя со стороны, как будто это был посторонний. И я кричал тебе, но на самом деле я кричал на себя. Понимаешь, это на себя я злился. Я так сожалею. Ты солнышко, Елена. С тех пор, как ты приехал, я вижу то, чего не видел раньше. Я вижу это, но там, внутри, это ты зажгла солнце. А теперь, что мне делать с тем, что у меня внутри?
1: Эме, наконец, понял что-то очень важное. Однако это еще далеко не финал истории. Остальное зрители увидят сами. Интересно, что режиссер Изабель Мерго в одном из интервью в шутку назвала свой фильм «Вы так прекрасны» фермерской версией сказки «Красавица и чудовище». А если серьезно, то эта картина с юмором

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Даже далеким от футбола людям знакома мелодия гимна турнира Лиги чемпионов. Интересно, что это переделка церемониального гимна «Садок-священник», написанного композитором Георгом Генделем. В гимне речь идет о коронации ветхозаветного царя Соломона. Об этом же событии повествует Псалом 71, что звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Боже, суд Твой цареве дождь, и правду Твою сыну цареву».
3: «Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду. Да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться Тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь и враги его.

0: будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его, и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его благословенно вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь.
1: И исполнится слава его вся земля, буди-буди.
2: Автором прозвучавшего псалма является царь Соломон. Скорее всего, он написал данное произведение не в начале, а где-то в середине своего довольно долгого правления, когда были заключены торговые соглашения с упомянутыми в тексте Фарсисом и Савой. Какую же цель преследовал Соломон, сочиняя услышанное нами произведение? Он, вдохновляясь благочестием своего отца Давида, составил для себя и преемников по трону некий идеальный образ угодного Богу правителя древнего Израиля. В чем же видит Соломон суть царского служения? В следовании правде Божией. Он, в частности, пишет: «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду, да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя». Таким образом, ветхозаветный царь – это защитник слабых, обделенных. Это тот, кто не взирает на лица и кошельки, но стремится поступать по совести, жить и действовать в мире с Богом. Соломон пишет, что благодаря такому, так сказать, формату правления, лучше всего в Древнем Израиле будут чувствовать себя люди праведной, благочестивой жизни. Читаем в Псалме: «Во дни его, то есть в дни правления царя, процветет праведник и будет обилие мира, доколе не пристанет луна». При этом Соломон, конечно, был человеком ветхозаветным, потому о каком-то привычном нам гуманизме говорить не приходится. Идеальный правитель для автора псалма выглядит в том числе и так: «Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». Но все же милость и забота для Соломона находятся на первом месте. Политическая сила всего лишь следствие праведного образа жизни и управления страной. О том можно судить по следующим словам из псалма: «Царь будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его, и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии. Но это золото пойдет не в личную сокровищницу, а станет залогом благополучия всех граждан, которые, как читаем в псалме, в городах размножатся, как трава на земле, и будут молиться за своего правителя не из-за страха, а исключительно по благодарности, ведь такой царь служит не себе и своему властолюбию, но правде Божией».
3: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
0: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «Будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания радио «Вера». Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
3: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании Анастасии Майер, кандидат исторических наук, москвоведа. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Идем к дому Игумнова, знаменитый особняк на Якиманке. И проще всего нам выйти из метро Октябрьская, Калужско-Рижской линии и оказаться прямо возле дома Игумнова. С правой стороны, если мы смотрим на Якиманку, то по правую руку он и есть.
2: Да, именно тут прекрасный вид на особняк купца Николая Васильевича Игумнова. Появился он здесь в конце 19 века. Николай Васильевич – это промышленник, владелец текстильных мануфактур в Ярославле, а также золотых приисков в Сибири. Выбрал это место, хотя оно на то время было окраиной Москвы. Это сейчас центр города.
1: А время какое?
2: Конец 19 века.
1: Окраины? Прямо окраины?
2: Ну, для купца такого уровня это было место не для строительства такого дома.
1: Ну, впрочем, да, ведь в этой части Москвы, вот здесь за Москворечье, даже в, собственно, еще первый год советской власти Москва заканчивалась относительно недалеко. Где-то окружная железная дорога проходила достаточном удалении от Кремля, а вот здесь она совсем рядом, и от дома Игумнова, современным шагом по современной Москве минут 20, наверное, пешком.
2: Да, купцы все-таки чуть ближе, особенно такого уровня, селились к центру города. Здесь тоже селились, но вокруг была такая низкоэтажная постройка, в основном деревянные дома, а вдруг тут появляется такой прекрасный образец русского зодчества. Выполнен он в псевдорусском стиле, специально для строительства своего дома. Николай Васильевич приглашает главного архитектора Ярославля, молодого Николая Ивановича Поздеева. Он был довольно известным архитектором Ярославля, и вот специально для строительства дома купца Игумнова он приезжает в Москву. Начинаются строительные работы, и купец не жалел денег. По легенде, на строительство дома был потрачен 1 000 000 рублей. Это колоссальная сумма того времени. Но точно сказать сложно, сколько именно стоил этот дом. Но известно, что кирпич, из которого он был построен, выписывался из Голландии. Изразцы, которым украшен этот дом, были выполнены на фарфоровом заводе Кузнецова. Ну и вообще там было...
1: Изразцы хотя бы наши.
2: Да. Ну и внутреннее, не только внешнее убранство этого дома должно было поразить москвичей, но и внутреннее. Поэтому...
1: Интересно тоже, кирпич из Голландии, хотя вот перед нами какое-то количество значительное домов московских, построенных в то время, прекрасно сохранившихся, которые построены из нашего кирпича, который где-то в Подмосковье изготавливался. Да, даже на территории современной Москвы, вот до сих пор те, кто живут в районе метро Пражская, там есть улицы кирпичные выемки, там были знаменитые московские, там они были уж тогда загородные, кирпичные заводы, которые до революции работали, и в советское время работали. Там было такое масштабное кирпичное производство. Но вот тут кирпич из Голландии.
2: На самом деле дом построен частично из камня, частично из кирпича, то есть это сочетание. Дом фасадом выходит на улицу, но имеет внутренний двор, на задней части есть хозяйственные постройки, такой небольшой садик внутри, поэтому это целая система зданий. Да? Купцы того времени хотели поразить москвичей, горожан, аристократию, да, поэтому в Москве очень много, особенно в Замоскворечье, домов необычных, не только в центре Москвы, в разных районах Москвы есть дома оригинальной архитектурной формы, именно связанные с тем, с характерной особенностью купечества того времени, которое желало удивить и показать свое богатство. Как я уже сказала, дом построен в псевдорусском стиле, имеет такие характерные архитектурные детали, пузатые колонны, небольшие для конца XIX века окна, украшенные тоже резьбой по камню. А внутри дом совершенно другой. Парадные сени нас еще отсылают к дворцу Алексея Михайловича в Коломенском, а дальше все другие комнаты выполнены в классическом классическом стиле или даже в стиле Людовика XVI. То есть там классическая мебель, гобелены, парадные комнаты. То есть есть некоторый контраст между тем, что мы видим снаружи дома, да, и внутри, во внутренних помещениях.
1: Это, к сожалению, с тем, что мы видим, тут есть сложности. Потому что я когда-то слышал про экскурсии, но так как это фактически территория другого государства теперь, тут есть определенные сложности. А насколько вообще интерьеры, которые были задуманы Игумновым и Поздеевым, насколько они сохранились по сей день?
2: Ну, многое утрачено, но в значительной степени многое сохранилось. Даже, говорят, вентиляционные решетки сохранились вот именно 19 века оригинально. Ну, там входная дверь, входная группа оригинальная. Но раньше в это здание можно было попасть вот в дни культурного наследия Москвы. Но вот в последнее время, к сожалению, попасть в особняк нет возможности. Ну, частично утрачено, частично нет. Известно, что после революции в этом доме находился институт переливания крови, затем институт мозга. Ну, соответственно, эти учреждения определенным образом повлияли на внутреннее убранство здания. Многое было, конечно, утрачено.
1: А институт мозга – это тот самый институт мозга, который появился после смерти Ленина и который впоследствии переехал в Стесинский переулок, вернее, в Николо-Воробинский переулок на пересечении с Стесинским в районе Китай-города.
2: Да, это тот самый институт, и именно здесь побывал мозг Ленина, Луначарского, Крупской и других. Да, такое мрачное место здесь было.
1: Но так на дом смотришь, ничего мрачного, конечно, в нем нет, наоборот. Хотя вот... У меня жена его очень любит, она ходит мимо, восторгается всегда. Мне очень нравится, я много лет проработал напротив, но мне почему-то как-то вот, ну, не могу сказать, что это один из моих самых любимых московских особняков, но он действительно любопытный, я всегда хотел побывать внутри, вот пока не был.
2: Но еще интересна судьба самого купца, который не так много смог пожить в этом доме. Дело в том, что он в Москве бывал все-таки наездами, в основном он проживал в Ярославле, и как-то раз уже, когда все было готово, и особняк был, ну, через некоторое время, он решил устроить, ну, такая полулегендарная история, прием у себя дома, и комнату, где встречал гостей, он усеял золотыми монетами. И это, конечно, быстро пронесся слух об этом, и его наказали за то, что гостям пришлось топтать профиль императора.
1: И император не стерпел.
2: И император не стерпел и отправил его в ссылку в Абхазию, в Сухумский район, где это сейчас как бы курорт, да, а в тот момент это были заполоченные места, совсем непригодные для жизни, но...
1: Скажите, Николай Васильевич там развернулся, и там развернулся.
2: Он развернулся там не на шутку, он придумал, как осушить эти места. Там были высажены кипарисы, которые забрали влагу на себя. Он устроил там сначала консервный завод, а позже уже начал там разводить плантации мандаринов. И, ну, как бы свою деятельность направил и там. И дела у него пошли в гору. А после революции он передал дом советской власти, а сам остался работать в совхозе, который устроили на месте плантации мандаринов.
1: Может быть, там, конечно, и болото, но все-таки это субтропика. Пике, да, кажется, и на берегу Черного моря. Теперь вообще это курорт в Гагарском районе, Гагры, да, Гагарский район, это село Алхадзы, кажется, оно так называется.
2: По воспоминаниям, там были какие-то вот топкие места.
1: Нет, то время, конечно, безусловно, но все равно, я думаю, что с его рвением и возможностями он это все в сады цветущие превратил. А неизвестно, он после того, как его выслали в Абхазию, больше в своем доме в Москве никогда не бывал?
2: Нет, не бывал.
1: Вообще закрыли въезд.
2: Ну, насколько я знаю, да.
1: Что дальше-то было с домом самим? Вот революция, вот там несколько советских учреждений, в том числе Институт мозга, но как так получилось, что между Институтом мозга и французским посольством все-таки...
2: После Института мозга дом передали, и там устроили дворец пионеров, а после этого передали для резиденции посла. И известно, что именно здесь де Голль вручал награды летчикам, когда
1: Нормандии.
2: Нормандии, да. Кроме этого, вокруг дома еще при жизни купца ходило очень много слухов. Так, в частности, рассказывали, что купец не оплатил работу архитектора. И ну, это связывали с быстрой кончиной архитектора, потому что он умер еще в процессе строительства дома.
1: Да, их же двое братьев было, Поздеевых, архитекторов.
2: Да, вот... в итоге Иван, брат, достраивал дом, а Николай Иванович
1: Поздеев
2: умер.
1: 37 лет ему всего было.
2: По официальной версии он умер от туберкулеза, но существовали такие слухи, что он умер, то ли покончил с собой, то ли впал в депрессию, умер от того, что его труд не был оплачен. Кроме того, про дом рассказывали, что он был построен для любовницы купца, и она в нем проживала в то время, пока, значит, купец находился в Ярославле или других местах.
1: Ну, это тоже легенды.
2: Ну, конечно.
1: Причем такие легенды, даже их возникновение можно проследить, поскольку дом действительно такой знаковый, и москвичи, которые, в общем, остры на язык всегда были, они складывали такие легенды, глядя на то, что он не просто так такой дом строил. У булочника Филиппова же такая история тоже была. Сейчас это поселок спортбазы, и то, по-моему, в частные руки перешел в Новой Москве, в бывшем Подольском районе, там очень красивый особняк, тоже эпохи модерна, дача булочника Филиппова, и там была легенда, абсолютно не имеющая под собой никакого основания, но всегда все мы, когда туда приезжаешь, рассказывают, что там недаром башенка у этого дома такая красивая. Там он свою любовницу заточил, которая была ему там то ли неверна, то ли что-то еще. Вот и она там до смерти жила. Это вот всем все расскажут.
2: Но это все необычные дома привлекают внимание, и вокруг них рождаются легенды.
1: Еще из дома Игумнова подземный ход в Кремль, конечно же, есть.
2: Ну, скорее всего.
1: Спасибо большое. Анастасия Майер, кандидат исторических наук, москвовед, и мы побывали в доме купца Игумнова. Французское посольство нынче здесь находится, замечательное место, в Москве, в самом центре, а когда-то и не в центре, когда-то это было место уже ближе к окраине, хотя Кремль отсюда виден прекрасно, башня Кремля, и до него тут совсем недалеко. Гуляйте с нами по Москве, любите Москву и любуйтесь нашим городом. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Сергеевка. Сергеевка занимает одно из самых светлых мест в самых ранних воспоминаниях моего детства. Я чувствовал тогда природу уже сильнее, чем во время поездки в Багрово, но далеко еще не так сильно, как почувствовал ее через несколько лет. В Сергеевке я только радовался спокойной радостью, без волнения, без замирания сердца. Все время, проведенное мною в Сергеевке в этом году, представляется мне веселым праздником. Мы, так же, как и прошлого года, переправились через Белую, в косной лодке. Такие же камешки и пески встретили меня на другом берегу реки. Но я уже мало обратил на них внимания. У меня впереди рисовалась Сергеевка. Моя Сергеевка. С ее озером, рекою Белую и лесами. Я с нетерпением ожидал переправы нашей кареты и повозки. С нетерпением смотрел, как выгружались, как закладывали лошадей, и очень скучал белыми сыпучими песками, по которым надобно было тащиться более версты. Наконец мы въехали в Урёму, зеленую, цветущую и душистую Урёму. Веселое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету вились и жужжали целые рои пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело! Следы недавно сбывшей воды везде были приметны. Сухие прутья, солома, облепленная илом и землей, уже высохшие от солнца, висели клочьями на зеленых кустах. Стволы огромных деревьев высоко от корней были плотно, как будто обмазаны также высохшую тиной и песком, который светился от солнечных лучей. «Видишь, Сережа, как высоко стояла полая вода?» — говорил мне отец. «Смотри-ка, вон этот вяз, точно в шапке от разного наноса. Видно, он почти весь стоял под водою». Многое в таком роде объяснял мне отец, а я, в свою очередь, объяснял моей милой сестрице, хотя она тут же сидела и также слушала отца. Скоро и не один раз подтвердилась справедливость его опасений. Даже и теперь во многих местах дорога была размыта, испорчена вешней водою, а в некоторых долочках было так вязко от мокрой тины, что сильные наши лошади с трудом вытаскивали карету. Наконец, мы выбрались в чистое поле, побежали шибкой рысью и часу в третьем приехали в так называемую Сергеевку. Подъезжая к ней, мы опять попали в Урёму, то есть в поемное место, поросшее редкими кустами и деревьями, избитое множеством средних и маленьких озер, уже обраставших зелеными камышами. Это была пойма той же реки Белой, протекавшей в версте от Сергеевки и заливавшей весною эту низменную полосу земли. Потом мы поднялись на довольно крутой пригорок, на ровной поверхности которого стояло несколько ровных и старых недостроенных изб. Налево виднелись длинная полоса воды, озеро Кишки и противоположный берег, довольно возвышенный, а прямо против нас лежала разбросанная большая татарская деревня так называемых «Мещеряков». Направо зеленела и сверкала, как стеклами, своими озерами пойма реки Белой, которую мы сейчас переехали поперек. Мы повернули несколько вправо и въехали в нашу усадьбу, обгороженную свежим зеленым плетнем. Усадьба состояла из двух изб, новый и старый, соединенных сенями. Недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая. Остальную часть двора занимала длинная соломенная поветь вместо сарая для кареты и вместо конюшни для лошадей. Вместо крыльца к нашим сеням положены были два камня, один на другой. В новой избе не было ни дверей, ни оконных рам, а прорублены только отверстия для них. Мать была не совсем довольна и выговаривала отцу, но мне все нравилось гораздо более, чем наш городской дом в Уфе. Отец уверял, что рамы привезут завтра и без косяков, которые еще не готовы, приколотят снаружи, а вместо дверей, покуда, советовал повесить ковер. Стали раскладываться и устраиваться. Стулья, кровати и столы были привезены заранее. Мы скоро сели обедать. Кушанье, приготовленное также заранее на тагане в яме, вырытой возле забора, показалось нам очень вкусным. В этой яме хотели сбить из глины летнюю кухонную печь. Мать успокоилась, развеселилась и отпустила меня с отцом на озеро, к которому стремились все мои мысли и желания. Евсеич пошел с нами, держа в руках приготовленные удочки. Мать смеялась, глядя на нас, и весело сказала: «Окон и дверей нет, а удочки у вас готовы». Я от радости ног под собой не слыхал, не шел, а бежал в припрыжку, так что надо было меня держать за руки. Вот оно, наконец, мое давно желанное и жданное великолепное озеро. В самом деле великолепное. Озеро Кишки тянулось разными изгибами, затонами и плесами версты на три. Ширина его была очень неровная, иногда сажен 70, а иногда полверсты. Противоположный берег представлял лесистую возвышенность, спускавшуюся к воде пологим скатом. Налево озеро оканчивалось очень близко узким рукавом, посредством которого весною в полую воду заливалась в него река Белая. Направо, за изгибом, не видно было конца озера, по которому в полуверсте от нашей избы была поселена очень большая мещерятская деревня, о которой я уже говорил, называвшаяся по озеру также Кишки. Разумеется, русские звали ее и озеро, и вновь поселенную русскую деревушку Сергеевку просто Кишки. И к озеру очень шло это название, вполне обозначавшее его длинное искривленное протяжение. Чистая, прозрачная вода, местами очень глубокая, белое, песчаное дно, разнообразное чернолесье, отражавшееся в воде, как в зеркале, и обросшее зелеными береговыми травами. Все вместе было так хорошо, что не только я, но отец мой и Евсеич пришли в восхищение. Особенно был красив и живописен наш берег, покрытый молодой травой и луговыми цветами, то есть часть берега незаселенная и потому ничем не загаженная. По берегу росло десятка два дубов необыкновенной вышины и толщины. Когда мы подошли к воде, то увидали новые широкие мостки и привязанную к ним новую лодку. Новые причины к новому удовольствию. Отец мой позаботился об этом заранее, потому что вода была мелка, и без мостков удить было бы невозможно. Да и для мытья белья оказались они очень пригодны. Лодка же назначалась для ловли рыбы с сетьми и неводом. Сзади мостков стоял огромнейший дуб в несколько охватов толщиною. Возле него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень, гораздо толще стоявшего дуба. Из любопытства мы влезли на этот громадный пень все трое. И, конечно, занимали только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нем могли бы усесться человек 20. Он указал мне зарубки на дубовом пне и на растущем дубу и сказал, что башкирцы, настоящие владельцы земли, каждые 100 лет кладут такие заметки на больших дубах, в чем многие старики его уверяли. Таких зарубок на пне было только 2, а на растущем дубу 5. А как пень был гораздо толще и, следовательно, старее растущего дуба, то и было очевидно, что остальные зарубки находились на отрубленном стволе дерева. Отец прибавил, что он видел дуб несравненно толще и что на нем находилось 12 заметок, следовательно, ему было 1200 лет». Не знаю, до какой степени были справедливы рассказы башкирцев, но отец им верил, и они казались мне тогда истиной, не подверженной сомнению. Озеро было полно всякой рыбы и очень крупной. В половодье она заходила из реки Белой, а когда вода начинала убывать, то мещеряки перегораживали плетнем узкий и неглубокий проток, которым соединялось озеро с рекою, и вся рыба оставалась до будущей весны в озере. Огромные щуки и жерехи то и дело выскакивали из воды, гоняясь за мелкой рыбою, которая металась и плавала беспрестанно. Местами около берегов и трав рябила вода от рыбьих стай, которые теснились на мели, даже выскакивали на береговую траву. Мне сказали, что эта рыба мечет икру. Всего более водилось в озере окуней и особенно лещей. Мы размотали удочки и принялись удить. Отец взял самую большую, с крепкую лисою, насадил какого-то необыкновенно толстого червяка и закинул как можно дальше. Ему хотелось поймать крупную рыбу. Мы же с Евсеичем удили на средние удочки и на маленьких навозных червячков. Клев начался в ту же минуту. Беспрестанно брали средние окуни и подлещики, которых я еще и не видывал. Я пришел в такое волнение, в такой азарт, как говорил Евсеич, что у меня дрожали руки и ноги, и я сам не помнил, что делал. У нас поднялась страшная возня от частого вытаскивания рыбы и закидывания удочек, от моих восклицаний и Евсеичевых наставлений, и удержания моих детских порывов. А потому отец, сказав: «Нет, здесь с вами ничего не выудишь хорошего», сел в лодку, взял свою большую удочку, отъехал от нас несколько десятков сажен подальше, опустил на дно веревку с камнем, привязанную к лодке, и стал удить. Множество и легкость добычи охладили, однако, горячность мою и моего дядьки, который, право, горячился не меньше меня. Он стал думать, как бы и нам выудить покрупнее. «Давай, соколик, удить со дна», — сказал он мне, «и станем насаживать червяков побольше. И я закину третью удочку на хлеб». Я, разумеется, охотно согласился. На плавки передвинули повыше, так что они уже не стояли, а лежали на воде. Червяков насадили покрупнее, а Евсеич навздевал их даже десяток на свой крючок. На третью же удочку насадил он кусок умятого хлеба, почти в орех величиною. Рыба вдруг перестала брать, и у нас наступила совершенная тишина. Как нарочно, для подтверждения слов моего отца, что с нами ничего хорошего не выудишь, у него взяла какая-то большая рыба. Он долго возился с нею, и мы с Евсеичем, стоя на мостках, принимали живое участие. Вдруг отец закричал: «Сорвалась!» и вытащил из воды пустую удочку. Крючок, однако, остался цел. «Видно, я не дал хорошенько заглотать», — с досадой сказал он. Снова насадил крючок и снова закинул удочку. Евсеич очень горевал. «Какой грех», — говорил он, — «теперь уж другая не возьмет. Уж первая сорвалась, так удачи не будет». Я же, вовсе не видавший рыбы, потому что отец не выводил ее на поверхность воды, не чувствовавший ее тяжести, потому что не держал удилище в руках, не понимавший, что по согнутому удилищу можно судить о величине рыбы, я не так близко к сердцу принял эту потерю и говорил, что, может быть, это была маленькая рыбка. Несколько времени мы сидели в совершенной тишине, рыба не трогала. Мне стало скучно, и я попросил Евсеича переладить мою удочку по-прежнему. Он исполнил мою просьбу, на плавок мой встал, и клев начался немедленно. Но свои удочки Евсеич не переправлял, и его на плавки спокойно лежали на воде. Я выудил уже более 20 рыб, из которых двух не мог вытащить без помощи Евсеича. Правду сказать, он только и делал, что снимал рыбу с моей удочки, сажал ее в ведро с водой и насаживал червяков на мой крючок. Своими удочками ему некогда было заниматься, а потому он и не заметил, что одного удилища уже не было на мостках, и что какая-то рыба утащила его от нас сажен на 20. Евсеич поднял такой крик, что испугал меня. Сурка, бывший с нами, начал лаять. Евсеич стал просить и молить моего отца, чтобы он поймал плавающее удилище. Отец поспешно исполнил его просьбу, поднял камень в лодку и, гребя веслом то направо, то налево, скоро догнал Евсеичево удилище, вытащил очень большого окуня, не отцепляя, положил его в лодку и привез к нам на мостки. В этом происшествии я уже принимал гораздо живейшее участие. Крики и тревога Евсеича привели меня в волнение. Я прыгал от радости, когда перенесли окуня на берег, отцепили и посадили в ведро. Вероятно, рыба была испугана шумом и движением подъезжавшей лодки. Клев прекратился, и мы долго сидели напрасно, ожидая новой добычи. Только к вечеру, когда солнышко стало уже садиться, отец мой выудил огромного леща, которого оставил у себя в лодке, чтобы не распугать, как видно, проходившую рыбу. Держа обеими руками леща, он показал нам его только издали. У меня начали опять брать подлещики, как вдруг отец заметил, что от воды стал подниматься туман. Закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Евсеичу отвезти меня домой. Очень не хотелось мне идти, но я уже столько натешился рыбную ловлю, что не смел попросить позволения остаться, и, помогая Евсеичу обеими руками нести ведро, полное воды и рыбы, хотя в помощи моей никакой надобности не было, и я скорее мешал ему, весело пошел к ожидавшей меня матери. Покуда я удил, вытаскивая рыбу, или наблюдая за движением наплавка, или беспрестанно ожидая, что вот сейчас начнется клев, я чувствовал только волнение страха, надежды и какой-то охотничьей жадности. Настоящее удовольствие, полную радость я почувствовал только теперь, с восторгом вспоминая все подробности и пересказывая их Евсеичу, который сам был участником моей ловли, следовательно, знал все так же хорошо, как и я, на который, будучи истинным охотником, также находил наслаждение в повторении и воспоминании всех случайностей охоты. Мы шли и оба кричали, перебивая друг друга своими рассказами. Даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминание. Как тронуло на плавок, как его утащило, как упиралась или как сорвалась рыба. Потом снова хватались за ведро и спешили домой. Мать, сидевшая на каменном крыльце, или лучше сказать, на двух камнях, заменявших крыльцо для входа в наше новое недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и дивилась, что нас долго нет. «О чем это вы с Евсеичем так громко рассуждали?» — спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать. Евсеич тоже. Хотя я не один уже раз замечал, что мать неохотно слушает мои горячие описания рыбной ловли, в эту минуту я все забыл. В подтверждении наших рассказов мы с Евсеичем вынимали из ведра то ту, то другую рыбу, и как это было затруднительно, то, наконец, вытряхнули всю свою добычу на землю. Но, увы, никакого впечатления не произвела наша рыба на мою мать. Угомонившись от рассказов, я заметил, что перед матерью был разведен небольшой огонь, и курились 2-3 головешки, дым от которых прямо шел на нее. Я спросил, что это значит. Мать отвечала, что она не знала, куда деваться от комаров, и только тут, вглядевшись в мое лицо, она вскрикнула: «Посмотри-ка, что сделали с тобою комары? У тебя все лицо распухло и в крови!» В самом деле, я был до того искусан комарами, что лицо, шея и руки у меня распухли. И всего этого я даже не заметил. Так уже страстно полюбил я уженье. Что же касается до комаров, то я никогда и нигде во всю мою жизнь не встречал их в таком количестве, да еще в соединении с мушкарою, которая, по-моему, еще не сноснее, потому что забивается человеку в рот, нос и глаза». Причиной множества комаров и мушкары было изобилие стоячей воды и леса. Наконец, комары буквально одолели нас, и мы с матерью ушли в свою комнату без дверей и окон. И как она не представляла никакой защиты, то сели на кровать под рединный полог. И хотя душно было сидеть под ним, но зато спокойно. Полог — единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. Отец воротился, когда уже стало темно. Он поймал еще двух очень больших лещей и уверял, что клев не прекращался, и что он просидел бы всю ночь на лодке, если бы не боялся встревожить нас. «Боже мой», — подумал я, — «когда я буду большой, чтобы проводить целые ночи с удочкой и суркой на берегу реки или озера?» Потому что лодки я прибаивался. На другой день, поутру, хорошенько выспавшись под одним пологом с милой моей сестрицей, мы встали бодры и веселы. Мать с удовольствием заметила, что следы вчерашних уязвлений, нанесенных мне злыми комарами, почти прошли. С вечера натерли мне лицо, шею и руки каким-то составом. Опухоль опала, краснота и жар уменьшились. Сестрицу же комары мало искусали, потому что она рано улеглась под наш полог. Началось деятельное устройство нашей полукочевой жизни, а главное – устройство особенного приготовления и правильного употребления кумыса. Для этого надобно было повидаться с башкирским кантонным старшиной Мавлютом Исеичем. Так звали его в глаза, а за глаза – Мавлюткой, который был один из вотчинников, продавших нам Сергеевскую пустошь. Он жил, если не в деревне Киешки, то где-нибудь очень близко, потому что отец посылал его звать к себе, и посланный воротился очень скоро с ответом, что Мавлютка сейчас будет. В самом деле, едва мы успели напиться чаю, как перед нашими воротами показалась какая-то странная громада верхом на лошади. Громада подъехала к забору, весьма свободно сошла с лошади, привязала ее к плетню и ввалилась к нам на двор. Мы сидели на своем крыльце. Отец пошел навстречу гостю, протянул ему руку и сказал: «Салям алейкум, Мавлют Исеич». Я разинул рот от изумления. Передо мной стоял великан необыкновенной толщины. В нем было два аршина, 12 вершков роста и 12 пудов веса, как я после узнал. Он был одет в казакин и в широчайшие плисовые шальвары. На макушке толстой головы чуть держалась вышитая золотом запачканная тюбетейка. Шеи у него не было. Голова с подзобком плотно лежала на широких плечах. Огромное саблище тащилось по земле, и я почувствовал невольный страх. Мне сейчас представилось, что таков должен быть коварный Тесоферн, предводитель персидских войск, сражавшийся против младшего Кира. Я не замедлил сообщить свою догадку на ухо своей сестрице и потом матери. И она очень смеялась, отчего и страх мой прошел. Мавлютке принесли скамейку, на которую он с трудом уселся. Ему подали чаю, и он выпил множество чашек. Дело о приготовлении кумыса для матери, о чем она сама просила, устроилось весьма удобно и легко. Одна из семи жен Мавлютки была тут же заочно назначена в эту должность. Она всякий день должна была приходить к нам и приводить с собой кобылу, чтобы надоить нужное количество молока, заквасить его в нашей посуде на глазах у моей матери, которая имела непреодолимое отвращение к нечистоте и неопрятности в приготовлении кумыса. Условились в цене и дали вперед сколько-то денег Мавлютке, чему он, как я заметил, очень обрадовался. Я не мог удержаться от смеха, слушая, как моя маменька старалась подражать Мавлютке, коверкая свои слова. После этого начался разговор у моего отца с кантонным старшиной, обративший на себя все мое внимание. Из этого разговора я узнал, что отец мой купил такую землю, которую другие башкирцы, а не те, у которых мы ее купили, называли своею, что с этой земли надобно было согнать две деревни, что когда будет межевание, то все объявят спор, и что надобно поскорее переселить на нее несколько наших крестьян.
2: «Землемир, скоро тащи! Батюшка, Алексей Степанович!» — говорил визгливым голосом Мавлютка. «Землемир вся кончал. Белым столбам надо. Я сам гуляю на межа».
1: Мавлют Исеич ушел. Отвязал свою лошадь, про которую, между прочим, сказал, что она в целый табун одна его таскай. надел свой войлочный вострый колпак, очень легко сел верхом, махнул своей страшной плетью и поехал домой. Я недаром обратил внимание на разговор башкирского старшины с моим отцом. Оставшись наедине с матерью, он говорил об этом с невеселым лицом и с озабоченным видом. Тут я узнал, что матери и прежде не нравилась эта покупка, потому что приобретаемая земля не могла скоро и без больших затруднений достаться нам во владение. Она была заселена двумя деревнями припущенников, Кишками и старым Тимкином, которые жили, правда, по просроченным договорам, но которых свести на другие казенные земли было очень трудно. Всего же более не нравилось моей матери то, что сами продавцы-башкирцы ссорились между собой, и всякий называл себя настоящим хозяином, а другого обманщиком.

0: На стенке можно было поднять, и решетчатая кибитка тогда представляла вид огромного зонтика с круглым отверстием вверху. Мы обыкновенно там обедали, чтобы в наших комнатах было меньше мух, и обыкновенно поднимали одну сторону кибитки, ту, которая находилась в тени. Кумыс приготовлялся отлично, хорошо, и мать находила его уже не таким противным, как прежде. Но я чувствовал к нему непреодолимое отвращение, по крайней мере, уверял в том и себя, и других. И хотя матери моей очень хотелось, чтобы я пил кумыс, потому что я был худ, и все думали, что от него потолстею, но я отбился. Сестрица тоже не могла его переносить. Он решительно был ей вреден. По совести говоря, я думаю, что мог привыкнуть к кумысу, но я боялся, чтобы его употребление и утренние прогулки, неразлучные с ним, не отняли у меня лучшего времени для ужения. Охота удить рыбу час от часу более овладевала мной. Я только из боязни, чтобы мать не запретила мне сидеть с удочкой на озере, с насильственным прилежанием занимался чтением, письмом и двумя первыми правилами арифметики, чему учил меня отец. Я помню, что притворялся довольно искусно и часто пускался в длинные рассуждения с матерью, тогда как на уме моем только и было, как бы поскорее убежать с удочкой на мостки, когда каждая минута промедления была для меня тяжким испытанием.
1: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
0: Рыба клевала чудесно. Неудач не было, или они состояли только в том, что иногда крупной рыбы попадалось меньше. Милая моя сестрица, ходившая также иногда с своей парашей на уженье, не находила в этом никакого удовольствия. И комары скоро прогоняли ее домой. Наконец, стали приезжать к нам гости. Один раз съехались охотники до рыбной ловли. Добрейший генерал Мансуров, страстный охотник до всех охот, с женой. И Иван Николаевич Булгаков, также с женой. Затеяли большую рыбную ловлю неводом. Достали невод, кажется, у башкирцев, а также еще несколько лодок. Две из них побольше связали вместе, покрыли поперек досками, приколотили доски гвоздями и таким образом сделали маленький паром с лавочкой, на которой могли сидеть дамы. В одну чудную тихую месячную ночь мы все, кроме матери, отправились на Тоню. Я сидел с дамами на пароме. Без всякого шуму осторожно завезли невод и спустили его в воду, окружа один большой затон или плеса, продолговатым полукругом вдавшийся в берег. Туда ночью на отмель собирались бесчисленные стаи лещей. Едва только подтянули клещи невода к берегам затона, как уже начало оказываться множество захваченной рыбы. Мы следовали на пароме за мотнёй и видели в ней такое движение и возню, что наши дамы, а вместе с ними я, испускали радостные крики. Многие огромные рыбы прыгали через верх или бросались в узкие промежутки между клячами и берегом. Это были щуки и жерехи. Хранившие до тех пор молчание рыбаки, плывшие с боков на лодках или тянувшие невод, подняли шум, крик и хлопанье клечевыми веревками по воде, чтобы заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили пристать к берегу, чтобы видеть, как будут вытаскивать рыбу. Удивительно и трудно поверить, что я не разделял общего увлечения и потому был внимательным наблюдателем всей этой живой и одушевленной картины. Мансуров и мой отец горячились больше всех. Отец мой только распоряжался и беспрестанно кричал: «Выравнивай клещи! Нижние подборы веди плотнее! Смотри, чтобы мотня шла посередке!» Мансуров же не довольствовался одними словами. Он влез по колени в воду и, ухватя руками нижние подборы невода, тащил их, притискивая их к мелкому дну, для чего должен был, согнувшись в дугу, пятиться назад. Он представлял таким образом пресмешную фигуру. Жена его, родная сестра Ивана Николаевича Булгакова и жена самого Булгакова, несмотря на свое рыбачье увлечение, принялись громко хохотать.

0: Дать. Наконец выбрали и накидали целые груды мокрой сети, то есть стен или крыльев невода. Показалась мотня из длинной и узкой, сделавшаяся широкую и круглую от множества попавшейся рыбы. Наконец стало так трудно тащить по мели, что принуждены были остановиться из опасения, чтобы не лопнула мотня. Подняв высоко верхние подборы, чтобы рыба не могла выпрыгивать, несколько человек с ведрами и ушатами бросились в воду и, хватая рыбу, битком набившуюся в мотню, как в мешок, накладывали ее в свою посуду, выбегали на берег, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за нею. Облегчив таким образом тягость груза, все дружно схватились за нижние и верхние подборы и с громким криком выволокли мотню на берег. Рыбы поймали такое множество, какого не ожидали, и потому послали за телегой. По большей части были серебряные и золотые лещи, ярко блиставшие на лунном свете. Попалось также довольно крупной плотвы, езей и окуней. Щуки, жерехи и головли повыскакали, потому что были вороваты, как утверждали рыбаки. Сколько тут было суматошной беготни и веселого крику! Дамы также принимали живое участие. Я часто слышал восклицание Евсеича: «Вот лещ-то! Ровно заслон!» Но, видно, я был настоящий рыбак по природе, потому что и тогда говорил Евсеичу: «Вот если б на удочку вытащить такого леща!» Мне даже как-то стало невесело, что поймали такое множество крупной рыбы, которая могла бы клевать у нас. Мне было жалко, что так опустошили озеро, и я печально говорил Евсеичу, что теперь уж не будет такого клёву, как прежде. Но он успокоил меня, уверив, что в озере такая тьма тьмущая рыбы, что озеро так велико и тянули неводом так далеко от наших мостков, что клёв будет не хуже прежнего». «Вот завтра сам увидишь, соколик!» — прибавил он. И я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и принял более живое участие в общем деле. Мало-помалу все пришло в порядок. Крупной рыбой нагрузили телегу, а остальную понесли в ведрах и в ушате. Все общество весело пошло домой за телегой, нагруженную рыбой. Генерал Мансуров был довольнее всех, несмотря на то, что весь запачкался и вымочился чуть ли не по пояс. Мать ожидала нас на дворе, сидя при дымном костре от комаров за самоваром и чайным прибором. Шумно и живо рассказывали ей все о наших подвигах. Она дивилась общему увлечению, не понимала его, смеялась над нами, а всего более над довольно толстым и мокрым генералом, который ни за что не хотел переодеться. Мать, удостоверившись, что мои ноги и платья сухи, напоила меня чаем и уложила спать под один полог с сестрицей, которая давно уже спала, а сама воротилась к гостям. Как было весело мне засыпать под нашим пологом, вспоминая недавнюю Тоню, слыша сквозь дверь, завешенную ковром, громкий смех и веселые речи, мечтая о завтрашнем утре, когда мы с Евсеичем с удочками сядем на мостках. Проснувшись на другой день, поутру, ранее обыкновенного, я увидел, что мать уже встала, и узнал, что она начала пить свой кумыс и гулять по двору и по дороге, ведущей в Уфу. Отец также встал, а гости наши еще спали. Женщины занимали единственную комнату подле нас, отделенную перегородкой, а мужчины спали на подволоке, на толстом слое сена, покрытом кожами и простынями. Я проворно оделся, побежал к матери поздороваться и попросился удить. Мать отпустила меня без малейшего затруднения, и я без чаю поспешил с Евсеичем на озеро. Прав был Евсеич, никогда так еще не клевала рыба, как в это утро. «Вот видишь, соколик, — говорил Евсеич, — рыба-то стала больше. Ее вечер напугали неводом, она и привалила сюда. Справедливо ли было заключение Евсеича или нет, только рыба брала отлично. Странно, что моя охотничья жадность слишком скоро удовлетворилась от мысли, да куда же нам деваться с этой рыбой, которой вчера наловлено такое множество. Впоследствии развилось во мне это чувство в больших размерах и всегда охлаждало мою охотничью горячность. Я сообщил мое сомнение Евсеичу, но он говорил, что это ничего, что всю рыбу сегодня же пересушим или прокоптим. Хотя такое объяснение меня несколько успокоило, но я захотел воротиться домой гораздо ранее обыкновенного. Гости прогостили у нас еще 2 дня. Мансуров не мог оставаться без какого-нибудь охотничьего занятия. В этот же день вечером он ходил с отцом и с мужем Параши, Федором, ловить сетью на дудки перепелов. Очень мне хотелось посмотреть этой ловли, но мать не пустила. Федор принес мне живого перепела, которого посадил я в какое-то лукошечко, сплетенное Евсеичем из зеленых прутьев. На другой день Мансуров ходил на охоту с ружьем, также вместе с моим отцом. С ними было 2 легавых собаки, привезенных Мансуровым. Охотники принесли несколько уток и 2 разных куликов. Все это было рассмотрено мною с величайшим вниманием. На охоту с ружьем я не смел уже и попроситься, хотя думал, что почему бы и мне с уркой не поохотиться. Впрочем, где же было мне ходить за охотниками по кочкам, болотам и камышам? Но зато обе гости каждый вечер ходили удить со мной на озеро. Удить они не умели, а потому и рыбы выуживали мало. К тому же комары так нападали на них, особенно на солнечном закате, что они бросали удочки и убегали домой. Весьма неохотно, но и я, совершенно свыкшийся с комарами, должен был возвращаться также домой. Наконец гости уехали, взяв обещание с отца и матери, что мы через несколько дней приедем к Ивану Николаевичу Булгакову в его деревню Алмантаево, в 20 верстах от Сергеевки, где гостил Мансуров с женой и детьми. Я был рад, что уехали гости, и понятно, что очень не радовался намерению ехать в Алмантаево. А сестрица моя, напротив, очень обрадовалась, что увидит маленьких своих городских подруг и знакомых. С девочками Мансуровыми она была дружна, а с Булгаковыми только знакома. Во все время моего детства и в первые годы отрочества заметно было во мне странное свойство. Я не дружился с своими сверстниками и тяготился их присутствием даже тогда, когда оно не мешало моим охотничьим увлечениям, которым и в ребячестве я страстно предавался. Это свойство называли во мне нелюдимством, дикостью и робостью. Говорили, что я боюсь чужих. Мне всегда были очень досадны такие обвинения, и, конечно, они умножали мою природную застенчивость. Это свойство не могло происходить из моей природы, весьма сообщительной и слишком откровенной, как оказалось в юношеских годах. Это происходило, вероятно, от долговременной болезни, с которой неразлучно отчуждение и уединение, заставляющее сосредоточиваться и малое дитя, заставляющие его уходить в глубину внутреннего своего мира, которым трудно делиться с посторонними людьми. Еще более оно происходило от постоянного, часто исключительного сообщества матери и постоянного чтения книг. Голова моя была старше моих лет, и множество однолетних со мной детей не удовлетворяло меня, а для старших я был сам молод. Здоровье матери, видимо, укреплялось. Кроме обыкновенных прогулок пешком ежедневно по утру и к вечеру, мать очень часто ездила в поле прокатываться. Особенно в серенькие дни вместе с отцом, со мною и сестрицей на длинных крестьянских дрогах, с которыми я познакомился еще в Парашине. Мать скучала этими поездками, но считала их полезными для своего здоровья. Да они и были предписаны докторами при употреблении кумыса. Отцу моему прогулки также были скучноваты, но всех более ими скучал я, потому что они мешали моему уженью, отнимая иногда самое лучшее время. Редко случалось, чтобы мать отпускала меня с отцом или Евсеичем до окончания своей прогулки. Точно то же было и вечером. Но почти всякий день я находил время поудить». В половине июня начались уже сильные жары. Они составляли новое препятствие к моей охоте. Мать боялась действия летних солнечных лучей. Увидев же однажды, что шея у меня покраснела и покрылась маленькими пузыриками, как будто от шпанской мушки, что, конечно, произошло от солнца, она приказала, чтобы всегда в 10 часов утра я уже был дома. Как я просил у Бога сереньких дней, в которые мать позволяла мне удить до самого обеда и в которые рыба клевала жаднее. Какое счастье сидеть спокойно с Евсеичем на мостках, насаживать, закидывать удочки, следить за наплавками, не опасаясь, что пора идти домой, а весело поглядывая на сурку, который всегда или сидел, или спал на берегу, развалясь на солнце. Но зато чтение, письмо и арифметика очень туго подвигались вперед, и детские игры с сестрицей начинали терять для меня свою занимательность и приятность. Через неделю поехали мы к Булгаковым в Алмантаево, которое мне очень не понравилось, чего и ожидать было должно, по моему нежеланию туда ехать. Но и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположение и дом на пустоплесье, без сада и тени, на солнечном припеке. Правда, недалеко от дому протекала очень рыбная и довольно сильная река Уршак, на которой пониже деревни находилась большая мельница с широким прудом. Но и река мне не понравилась, во-первых, потому что вся от берегов поросла камышами, так что и воды было не видно, а во-вторых, потому что вода в ней была горька. И не только люди ее не употребляли, но даже и скот пил неохотно. Впрочем, горьковатость воды не имела дурного влияния на рыбу, которой водилось в Уршаке множество и которую находили все очень вкусную. Удить около дома было невозможно по причине отлогих берегов, заросших густыми камышами, а на мельнице удили только с плотины, около кауза и вишняка, особенно в глубокой яме или водоемине, выбитой под ним водою. Мы ездили туда один раз с целым обществом, разумеется, около завтрака, то есть совсем не вовремя. И ловля была очень неудачная. Но мельник уверял, что рано утром до солнышка, особенно с весны и к осени, рыба берет очень крупная. И всего лучше в яме под вишняком. Хозяин, Иван Николаевич Булгаков, был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом, и дамы, и дети. Булгаков, как-то особенно меня полюбивший, захотел непременно и меня посадить на лошадь. Мне стыдно было сказать, что я боюсь. И я согласился. У меня была мысль, что маменька не позволит. Но как нарочно. Мать отвечала, что если я не трушу, то она очень рада. Такие слова укололи мое самолюбие, и я, скрипя сердце, сказал, что не трушу. Привели детскую маленькую лошадку, все вышли на крыльцо, меня посадили и дали мне в руку повод. Покуда Евсеич вел моего коня, я превозмогал свой страх. Но как скоро он выпустил узду, я совершенно растерялся. Поводья выпали у меня из рук, и никем не управляемая моя лошадка побежала рысцою к конюшне. Страх превозмог самолюбие, и я принялся кричать. Потеряв равновесие, я, конечно, бы упал, если бы выбежавший навстречу конюх не остановил смирную лошадь. Общий хохот на крыльце терзал мое ребячье самолюбие. И я, смутившись окончательно, как только сняли меня с лошади, убежал через заднее крыльцо в занимаемую нами комнату. Я долго, неутешно плакал и целый день не мог ни на кого смотреть. Это обстоятельство мне особенно понятно потому, что я в первый раз сознательно подосадовал на отца и мать. Зачем? И они смеются надо мною.
1: «Разве они не видят, как мне больно и стыдно?» — думал я. «Отчего же сестрица не смеется, а жалеет обо мне и даже плачет?» Тут только я с горестью убедился в моей трусости. И эта мысль долго возмущала мое спокойствие. По счастью, на другой день мы уехали из Алмантаева. Мать хотела пробыть 2 дня, но кумыс, которого целый бочонок был привезен с нами во льду, окреп, и мать не могла его пить. О, с какой радостью возвращался я в мою милую Сергеевку. Сергеевка понравилась мне еще более прежнего. Хотя, правду сказать, кроме озера и старых дубов, ничего в ней хорошего не было. Опять по-прежнему спокойно и весело потекла наша жизнь. Я начинал понемногу забывать несчастное происшествие с верховой лошадкой, обнаружившее мою трусость и покрывшее меня, как я тогда думал, вечным стыдом. Мать и отец и не поминали об этом, а моя сестрица и подавно. Но Евсеич, мой добрый дядька, неугомонный Евсеич, корил меня беспрестанно. «Эх ты, соколик», — говорил он, — «ну чего оробел? Лошадка пресмирная, а ты давай кричать, ведь это ты не лошади испугался, а чужих людей. Я ведь говорил, что ты чужих боишься. Ну, какой ты будешь кавалер? А про войну читать и рассказывать любишь? Послушаешь тебя, так ты один на целый полк пойдешь». Эти простые речи, сказанные без всякого умысла, казались мне самыми язвительными укоризнами. Я доказывал Евсеичу, что это совсем другое, что на войне я не испугаюсь, что с греками я бы на всех варваров пошел. Но мысленно я уже давал обещание себе, во-первых, не говорить с Евсеичем о походе младшего Кира, о котором любил ему рассказывать, и, во-вторых, преодолеть мой страх и выучиться ездить верхом. Я стал просить об этом отца и мать и получил в ответ: «Ну, куда еще тебе верхом ездить?» И ответ мне очень не понравился. Между тем укоризны Евсеича продолжались и так оскорбляли меня, что я иногда сердился на него, а иногда плакал потихоньку. Я решился попросить, чтобы он не говорил более об этом, и добрый Евсеич, наконец, перестал поминать про алмантаевское приключение. Я успокоился и стал забывать о нем. Вдруг приехали Булгаковы со старшими детьми. Точно что-нибудь укололо меня в сердце. Я подумал, что как увидят меня, так и начнут смеяться. И хотя этого не случилось при первой встрече, но ежеминутное ожидание насмешек так смущало меня, что я краснел беспрестанно, без всякой причины. Слава богу, все, кроме меня, забыли мой позор. Гости прожили у нас несколько дней. Без Мансурова, этого добрейшего и любезнейшего из людей, охоты не клеились, хотя была и Тоня, только днем, а не ночью, и, разумеется, не так изобильная, хотя ходили на охоту с ружьями и удили целым обществом на озере. Однако всем было весело, кроме меня. И с тайной радостью проводил я больших и маленьких гостей, впрочем, очень милых и добрых детей. Проводя гостей, отец вздумал потянуть неводом известное рыбное плесо на реке Белой, которая текла всего в полуверсте от нашего жилья. Ему очень хотелось поймать стерлядей. И он даже говорил мне, что, Сережа, кабы попалась белорыбица или осетр. Я уверял, что непременно попадет. Мы поехали после обеда с целым обозом. Повезли 2 лодки, невод и взяли с собой всех людей. Белая тут была не широка, потому что речка Уршак и довольно многоводная река Уфа в нее еще не впадали. Она понравилась мне более, чем под городом. Песков было менее, русло сжатие, а берега гораздо живописнее. Отец взял с собой ружье, и, как нарочно, на дороге попалась нам целая стая куропаток. Отец выстрелил и 2 убил. Это был первый охотничий выстрел, произведенный при мне и очень близко от меня. Он произвел на меня сильное впечатление. И не страха, а чувство какого-то приятного волнения. Когда же я увидел застреленную куропатку, особенно же когда, увлеченный примером окружающих, я бросился ловить другую подстреленную, я чувствовал уже какую-то жадность, какую-то неизвестную мне радость. И куда девалась моя жалостливость? Окровавленные, бьющиеся, красивые эти птички не возбудили во мне никакого сострадания. Только что мы успели запустить невод, как вдруг прискакала целая толпа мещеряков. Они принялись громко кричать, доказывая, что мы не можем ловить рыбу в белой, потому что воды ее сняты рыбаками. Отец мой не захотел ссориться с близкими соседями, приказал вытащить невод, и мы ни с чем должны были отправиться домой. Все люди наши были так недовольны, так не хотелось им уступить, что даже не вдруг послушались приказания моего отца. Если бы не он, вышла бы непременно драка. Мне тоже это было очень досадно, хотя я чувствовал немножко, что мещеряки правы, и только две застреленные куропатки, которых я держал в своих руках, меня утешали. Давно уже поспела полевая клубника, лакомиться которую позволяли нам вдоволь. Мать сама была большая охотница до этих ягод, но употреблять их при кумысе доктора запрещали. Вместо прежних бесцельных прогулок мать стала ездить в поле по ягоды, предпочтительно на залежи. Это удовольствие было для меня совершенно неизвестно, и сначала очень мне нравилось, но скоро наскучило. Все же окружающие меня, и мужчины, и женщины, постоянно занимались этим делом очень горячо. Мы ездили за клубникой целым домом, так что только повар Макей оставался в своей кухне, но и его отпускали после обеда, и он всегда возвращался уже к вечеру с огромным кузовом чудесной клубники. У всякого была своя посуда. У кого ведро, у кого лукошко, у кого бурак, у кого кузов. Мать обыкновенно скоро утомлялась собиранием ягод и потому садилась на дороги. Выезжала на дорогу и каталась по ней час и более. А потом заезжала за нами. Сначала мать каталась одна или с отцом, но через несколько дней я стал проситься, чтобы она брала меня с собой. И потом я уже всегда ездил прогуливаться с нею. У нас с сестрицей были прекрасные с крышечками берестовые бурачки, испещренные вытесненными на них узорами. Милая моя сестрица не умела брать ягод, то есть не умела различать спелую клубнику от неспелой. Я слышал, как ее нянька Параша, всегда очень ласковая и добрая женщина, вытряхивая бурачок, говорила: «Ну, барышню, опять набрала зеленухи». И потом наполняла ее бурачок ягодами из своего кузова. У меня же оказалась претензия, что я умею брать ягоды и что моя клубника лучше Евсеичевой. Это, конечно, было несправедливо. Вследствие той же претензии я всегда заявлял, что сестрица не сама брала, и что я видел, как Параша насыпала ее бурачок своей клубникой. По возвращении домой начиналась новая возня с ягодами. В тени от нашего домика рассыпали их на широкий чистый липовый лубок. Самые крупные отбирали на варенье, потом для кушания, потом для сушки. Из остальных делали русские и татарские пастилы. Русскими назывались пастилы толстые, сахарные или медовые, процеженные сквозь рединку, а татарскими – тонкие, как кожа, со всеми ягодными семечками, довольно кислые на вкус. Эти приготовления занимали меня сначала едва ли не более собирания ягод, но, наконец, и они мне наскучили. Более всего любил я смотреть, как мать варила варенье в медных блестящих тазах на тагане, под которым разводился огонь. Может быть, потому что снимаемые с кипящего таза сахарные пенки большую частью отдавались нам с сестрицей, мы с ней обыкновенно сидели на земле, поджав под себя ноги, нетерпеливо ожидая, когда масса ягод и сахара начнет пузыриться и покрываться беловатую пеленою. Отец езжал иногда в поле с сетками и дудками ловить перепелов. Я просился несколько раз, но мать не позволяла. Я уже перестал проситься, и вдруг совершенно неожиданно мать отпустила меня один раз с отцом и Федором посмотреть на эту охоту.
0: Она мне очень понравилась. Когда на тихий писк дудочки прибегали перепела, подходили под разосланную на траве сеть, когда мы все трое вскакивали, а испуганная и взлетевшая перепелочка попадалась в сетку, я чувствовал сильное волнение. Но мне захотелось действовать самому, то есть самому манить перепелов. Бить в дудки заранее учил меня Федор, считавшийся в этом деле великим мастером. И я тотчас подумал, что я сам такой же мастер. Я пристал к отцу и Федору с неотступными просьбами, и желание мое исполнили. Но опыт доказал, что я вовсе не умею манить. На мои звуки не только перепела не шли под сеть, но даже не откликались. Я очень огорчился и уже в другой раз не просился на эту охоту. Время для питья кумыса как лекарство проходило. Травы достигли зрелости, а некоторые даже начинали сохнуть. Кобылье молоко теряло свое целебное свойство, и мы в исходе июля переехали в Уфу. Кумыс и деревенская жизнь сделали моей матери большую пользу. С грустью оставлял я Сергеевку и прощался с ее чудесным озером, мостками, с которых удил, к которым привык и которых вид до сих пор живет в моей благодарной памяти. Простился с великолепными дубами, под тенью которых иногда сиживал и которыми всегда любовался. Простился очень надолго.
2: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Зеленеет кипарис летом и зимой. Базилик благоухает летом и зимой. Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные. Берегитесь волков, нападающих на вас, один спереди, другой сзади. Но паче берегитесь двух грехов: страха перед грешниками и презрения к грешникам. Ибо тогда увянут побеги вашей праведности, словно зелень вербы, и благоухание притворится в зловоние, и смирение станет гордыней, и грешники назовут вас своими. Праведные, грех есть немощь, и боязнь грешников – страх перед немощными. Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне праведника живого рядом с собой. Не страшитесь того, кто вас вдвойне страшится. Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли всемогущий, предводитель войска праведных? Воистину, невелика правда стоящих близ всемогущего и боящихся всенемогущих. Если правда ваша, правда Божия, то и сила ваша, сила божественная. Вначале сила божественная кажется грешным слабостью, ибо слишком мягка, милосердна и многотерпелива. Но в конце, когда придет победа, грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо. Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия, но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника, тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет от греха в день сей, умрет смертью дня не знающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды, Господь посылает высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений к грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть.

0: Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: День заканчивался, как обычно. Приятель подвез его до метро, и они весело расстались. Потом он доехал на метро до вокзала, потом ехал в электричке, сидя в углу окна. Потом вышел в Красково и долго шел по зыбучему, жирному снегу в свое пустое жилище. И, как всегда, не думал о ней. Не думал и не вспоминал ни о чем таком. И совсем не жалел. Он устал. Предстояло готовить ужин или хотя бы чай. Но и это прошло как-то незаметно и быстро. Сытость тянула в постель, но предстояло еще помолиться. И он заставил себя встать перед лампадкой. Он вздохнул и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Отче наш!» И тут услышал в себе потрясающий тихий голос. «Что, сынок?» Больше он не смог произнести ни слова молитвы. Он стоял и плакал, и не мог остановиться. Утром он проснулся и вспомнил об этом, и не поверил. «Разве может быть Бог так рядом? Так по-отцовски близко, к нему!» Он поднялся, умылся, наскоро вытерся. Предстояла молитва. Он подошел и встал перед лампадкой.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Михаила Нестерова. 1886 год. После смерти жены мои родители ничем своего сочувствия моему горю не выказали, и все оставалось в продолжении года по-прежнему. Однако внезапно, под напором сознания, что все мои беды, все мое горе и несчастье произошли от моей вины, что они были мне посланы во искупление моего греха, моего своеволия, за то, что я не исполнил волю своих стариков, женился без их согласия, без их благословения, эта мысль томила меня. От нее я не мог отделаться, пока внезапно не решил поехать в Уфу просить моих тоже измученных, хотя и безмолвствующих стариков простить меня. Вот и дом, ворота открыты. Извозчик въезжает, и вижу мать. Она тоже увидала. Оба разом бросились друг к другу. Так и замерли во взаимных объятиях. Все было забыто, все прощено. Опять нашли один другого. Слезы, но слезы радости, облегчения. А там в дверях сестра, отец, общее семейное счастье. А что было потом? Сколько было сказано такого, что таилось в самой глубине сердца. И там, в Уфе, я опять горячо молился, благодарил Бога за новую помощь, за новую ко мне милость Его. И пошли счастливые дни. Расспросы, самые любовные расспросы обо всем дорогом, о дочке Олюшке, об искусстве. Какие дивные были те дни для меня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Человек питает свое тело, чтобы у него были силы жить, работать. Но человек – существо духовно-душевно-телесное, и душа его тоже нуждается в пище. Что же это за пища? Хочу поделиться с вами поучениями преподобного Ефрема Сирина. «Не попускай, чтобы душа умерла от голода, но питай ее Словом Божиим, псалмами, пением и песнями духовными, чтением Священного Писания, постом, бдениями, слезами и милостыней, надеждой и помышлением о благах будущих, вечных и нетленных. Все это и подобное ему есть пища и жизнь для души».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1922 год. Москва. Бутырская тюрьма. Тюрьма — это прежде всего школа общения с людьми. Конечно, можно и голову сломать в этой принудительной школе, но если Бог поможет, то в сердце останется только скорбь о человеке, начало любви к нему. Один современный ученый как-то сказал мне, что из всей его жизни только один его поступок кажется ему действительно значительным. Не научные его открытия и работы, и не выдержка его в течение нескольких лет тяжелой одиночки, где он зимой замерзал, а только то, что однажды, не имея сам ничего, он разломил свою заветную тюремную пайку хлеба и дал половину голодному и совсем ему незнакомому человеку. Он говорил мне об этом, не хвастаясь, а именно как ученый, констатирующий какой-то удивительный, но в то же время ясный для него факт. Я сам не раз испытывал точно прикосновение к току, эту встречу с поступком какой-то малейшей любви ко мне посторонних людей. Помню, в новосибирской тюрьме подошел ко мне один отпетый бандит и угрюмо, как бы не глядя, сунул мне луковицу. Могу сказать, что бесхитростная приязнь служит и в наше время единственным языком, понятным для всех.
0: Голоса

0: надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: Первого октября 1896 года обитателей мужского отделения Александровского ночлежного дома собрали в столовой. Обед уже прошел, и люди гадали, с чем связана такая всеобщая мобилизация. «Лекцию читать будут», – предположил частый гость ночлежного дома, молодой парень в линялой рубахе в горошек. Недавно доктор приезжал, про гигиену говорил, велел руки мыть перед едой. «По два куска мыла на брата даром выдал», – важно прибавил он. Наконец, дверь столовой открылась, и появился комендант. Следом за ним шел высокий, темноволосый молодой человек в толстых очках. «Василий Павлович Казанский», – представил начальник гостя. «Студент второго курса Петербургской духовной академии. Он проведет с вами беседу на духовные темы». Когда комендант вышел, столовая загудела. «Да, видать, мыла не будет», – вздохнул парень в полинялой рубахе. Но минул час, пошел второй. Комендант решил проверить, все ли в порядке, и подошел к закрытой двери, откуда доносился звонкий, уверенный голос гостя. Не утерпев, приоткрыл ее. Бездомные, казалось бы, навсегда ожесточившиеся люди – слушали молодого студента и утирали слезы. Василий Казанский, сын священника из Оланецкой губернии, приехав в 1894 году в Петербург поступать в духовную академию, с первых же дней в столице был поражен тому, как много на ее улицах нищих и обездоленных. Василий не мог равнодушно пройти мимо просящих милостыню и часто раздавал едва ли не все свои и без того весьма скудные средства, которые ему присылали из дому. И вскоре решил нести Божье слово и надежду туда, где царил мрак безысходности, в ночлежки и приюты для нищих. Один из сокурсников Василия Казанского по фамилии Дав вспоминал, что и другие в духовной академии пытались подобным образом ходить в народ, но уже после первой попытки, натолкнувшись на стену отчуждения, охладевали к идее проповедовать среди отверженных. Совсем по-другому было с Василием. Его слова мгновенно вселяли в сердца людей надежду, помогали им начать новую жизнь, вырваться из плена нищеты, а главное – обрести веру в Бога. В 1895 году Василий принял монашеский постриг с именем Вениамин и был рукоположен в иеромонахи, то есть стал монахом-священником. А в 1910 его возвели в высокий сан митрополита Петроградского. Но и тогда владыка Вениамин, как и прежде, по первому же зову в любое время суток, невзирая ни на дождь, ни на снег, шел в бедные лачуги на окраине города, подвалы и все те же ночлежные дома, причастить, исповедовать, напутствовать перед последним часом. В нескольких районах города он организовал отделение общества трезвости, где тоже регулярно проводил беседы. Простота, с которой митрополит Вениамин Петроградский общался с народом, его искреннее желание доказать, что можно изменить свою жизнь, действительно творили чудеса, утешая и поддерживая людей в самых тяжелых жизненных обстоятельствах. И тем смехотворнее выглядело обвинение, предъявленное владыке Вениамину большевиками, арестовавшими его в июне 1922 года. «Враг трудового народа. Я верный сын своего народа, люблю и всегда любил его. Я счастлив тем, что народ платил мне тоже любовью», – ответил митрополит своим обвинителям. А через два месяца, в августе 22-го, владыку Вениамина расстреляли на артиллерийском полигоне под Петроградом. Спустя 70 лет Русская Православная Церковь прославила его в лике святых. И не случайно в тропаре, краткой молитве, святителю-мученику Вениамину Петроградскому есть такие слова: «Любовь и милосердие, в сердцах верных насаждая, благотворите призывал терпящим глад и нищету».
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона – неотъемлемая сакральная часть христианской культуры. С точки зрения православного вероучения, икона не просто портрет святого. Она также не может рассматриваться исключительно как объект искусства. Это рукотворный образ, который, по слову святого Иоанна Дамаскина, возводит нас к первообразу, то есть к Богу и Его святым подвижникам, позволяет молитвенно общаться с ними. История возникновения иконописи своими корнями уходит в первохристианскую эпоху и непосредственно связана с самим Спасителем. Образ Иисуса таинственным образом, по Его желанию, отпечатался на плате, которым Христос вытер свое лицо. Случилось это так. Царь города Эдесса в Месопотамии, Авгарь, услышал о Спасителе и пожелал иметь его изображение, чтобы излечиться от проказы. Правитель послал в Палестину художника, чтобы тот написал портрет Спасителя. Но как ни пытался живописец изобразить Христа, ничего у него не получалось. Не потому, что он не старался, а потому, что облик Христа имел божественную составляющую. Тогда Спаситель взял плат и приложил его к лицу. В результате лик отобразился на ткани. Чудесный портрет впоследствии получил именование «Спас нерукотворный» и долгое время хранился в Константинополе как величайшая святыня, вплоть до нападения крестоносцев в XIII веке. После этого судьба реликвии остается невыясненной. О значении иконы «Спас нерукотворный» повествует тропарь, песнопение в честь чудотворного образа. Содержание молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в честь иконы «Спас нерукотворный» был написан, по всей видимости, в VIII веке константинопольским патриархом Германом. Святитель Герман являлся одним из противников ереси иконоборчества. Еретики не признавали икон, уничтожали их. Святой Герман, желая показать, что начало существованию иконных образов положил сам Христос, составил целую службу в честь Спаса Нерукотворного. Церковнославянский текст песнопения выглядит так. «Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волю Бо благоволилось и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалась от работы вражия, тем благодарственно вопием Ти, радости исполнилась и вся спаси наш, пришедый спасти мир». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотью на крест, чтобы избавить созданных Тобой от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе. Радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир».
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» отмечается ежегодно 29 августа по новому стилю. Тропарь торжества поется в составе службы неоднократно. Церковь таким образом напоминает прихожанам, что икона – святыня, установленная самим Христом, что через почитание образа Спасителя и святых мы вступаем с ними в личное молитвенное общение. Послушаем тропарь нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Счастье жить. Ко Дню Победы вдруг зашлись хором, застонали лягушки в лесных бочагах. Незаметно зацвела черемуха, сливы и вишни. Легко и светло на душе от их белого кипения. Весенние трели соловьев умиляют среди теплой и звездной ночи. Тихая молитва вместе с высоким дымом костра уносится в звездное небо. Вот оно, несказанное счастье — жить.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: День заканчивался, как обычно. День заканчивался, как обычно. Приятель подвез его до метро, и они весело расстались. Потом он доехал на метро до вокзала, потом ехал в электричке, сидя в углу окна. Потом вышел в Красково и долго шел по зыбучему, жирному снегу в свое пустое жилище. И, как всегда, не думал о ней. Не думал и не вспоминал ни о чем таком. И совсем не жалел. Он устал. Предстояло готовить ужин или хотя бы чай. Но и это прошло как-то незаметно и быстро. Ксета стянула в постель, но предстояло еще помолиться. И он заставил себя встать перед лампадкой. Он вздохнул и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Отче наш!» И тут услышал в себе потрясающий тихий голос. «Что, сынок?» Больше он не смог произнести ни слова молитвы. Он стоял и плакал, и не мог остановиться. Утром он проснулся и вспомнил об этом, и не поверил. Разве может быть Бог так рядом, так по-отцовски близко, к нему? Он поднялся, умылся, наскоро вытерся. Предстояла молитва. Он подошел и встал перед лампадкой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1925 год. Калужская область. Город Козельск. Оптинский батюшка Никон сказал нам с сестрами в духовной беседе о том, как сделать, чтобы закон Бога был в сердце. Закон Бога прежде всего нужно помнить. Чтобы помнить, надо знать. А чтобы знать, надо или услышать, или прочитать. Как апостол говорил, что для этого прежде всего надо иметь стремление к познанию закона Божьего. Когда будет помнить человек закон Божий, то он должен его еще перевести в сердце, потому что холодное знание закона Божьего не даст ему правильную жизнь. Для этого сердце надо понуждать, а сердце у всех развращенное. Правильное понимание остается только на известное время, при известных делах, а не всегда. Например, выйдет человек из церкви и уже считает, что ему не надо помнить о своих христианских обязанностях. Это глубокая ошибка. Надо, чтобы вся жизнь целиком была построена по закону Божьему. Тогда будет чистота в сердце. Тогда Бог будет разумеваться нашим умом и сердцем. Надо всю свою деятельность расположить так, чтобы она была по воле Божьей.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Тихо ночью на степи небо ей сказало: «Спи». И курганы спят, звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: «Вечный, свят, свят, свят». В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит.

0: Вера. Часть речи.
1: Михаил Дунаев. Отрывок из книги «Вера в горниле сомнений». Чехов видит зло, в котором лежит мир, как единство внешнего неустройства этого мира с внутренним душевным нестроением человека. И важнейшая причина того – отпадение человека от Бога вследствие забвения им своего человеческого достоинства. То есть забвение в себе того божественного начала, образа Божия, которое было заложено в нем. Чехов видит мир, как мир господствующий апостасии.
2: Апостасия в переводе с греческого языка – измена, отпадение. Этим словом называют отступничество от христианской веры, отрицание ее догматов. Впервые апостатами, то есть совершившими апостасию, стали именовать людей, которые отреклись от Христа во время гонений в ранние века церкви. Апостасия, как мировое явление, пророчески предсказана апостолом Павлом, считавшим массовое отступление от Христа одним из основных признаков, предшествующих концу земной истории и страшному суду. В светском понимании апостасией могут называть отказ от высших духовных целей ради низменных желаний и устремлений.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Георгий Букин.
1: Нам свойственно искать покровителей среди людей. Мы считаем, что без дружбы с сильными мира сего, без знакомства и блата, мы не сможем осуществить задуманное. Но мы забываем о том, что над всеми стоит Бог, и без Него мы не можем творить ничего. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника. «Счастье для людей – иметь себе сильных людей защитниками и помощниками. Для христианина счастье – иметь себе Бога защитником и помощником».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Майским днем 1911 года трибуны Харьковского ипподрома были забиты до отказа. В этот день там проходил футбольный матч. Для харьковчан футбол в то время был еще в новинку, и на каждый матч собирался едва ли не весь город. А в этот раз и тем более соперниками харьковской команды стали спортсмены, приехавшие с родины футбола, из самой Англии. Из 9 харьковских клубов честь сразиться с заморскими гостями выпала команде «Гельферих-Саде». Она называлась точно так же, как крупное местное предприятие, производившее сельскохозяйственные орудия. И неспроста в этой команде играли рабочие одноименного завода. Владелец производства, богатый харьковский фабрикант немецкого происхождения Максимилиан Христианович Гельферих, к своим работникам относился с добротой и уважением. Переживая, что многие из них проводят свободное время за бутылкой, да и во время работы не прочь пропустить рюмку, Максимилиан Христианович задумался над тем, как отвлечь людей от пагубного пристрастия. И однажды построил на заводском дворе большую спортивную площадку. Один из управляющих Гельфериха был англичанином и по просьбе Максимилиана Христиановича стал обучать рабочих популярной на его родине спортивной игре. Заводской народ быстро втянулся, и скоро футбол стал любимым времяпрепровождением рабочих. Теперь, после вечернего гудка, они спешили не в трактир, а на спортплощадку. Максимилиан Христианович Гельферих всегда с большой охотой делал добро. Будучи одним из самых богатых людей Харькова, он имел репутацию и самого щедрого, самого внимательного к нуждам ближних человека. Какое бы полезное дело в городе ни начиналось, Гельферих одним из первых поддерживал его не только словом, но и делом. В 1888 году в Харькове открывалось коммерческое училище. Максимилиан Христианович одним из первых внес свою лепту в дело его устройства, пожертвовав 12 тысяч рублей. В конце 1896-го Гельферих активно поддержал создание городского приюта для неизлечимо больных. Он передал на это благое дело 5000 рублей и безвозмездно предоставил для строительства здания приюта участок в 1200 квадратных сажений. В том же 1896-м Максимилиан Гельферих внес солидный денежный вклад в переустройство здания Вознесенской женской гимназии, а чуть позже пожертвовал крупную сумму на нужды Харьковского общества попечения о больных детях. Участвовал он и в создании общества для оказания помощи и приискания труда нуждающимся. Именно Максимилиан Христианович учредил в городе больницу под названием «Женская помощь». Здесь могли получить квалифицированную медицинскую помощь беременные, роженицы и женщины, страдающие какими-либо болезнями. Бедные бесплатно, те, у кого была возможность расплатиться, за крайне небольшую сумму. На создание больницы Гельфериха подтолкнула память о его супруге, скончавшейся от женской болезни, вследствие которой она не могла иметь детей. Так или иначе, фабрикант выделил на строительство клиники 40 тысяч рублей и большой земельный участок, а на ее содержание учредил капитал 100 тысяч. На базе женской помощи он организовал бесплатные курсы женщин-врачей и акушерок. Незадолго до своей смерти Гельферих создал на своем предприятии фонд помощи семьям рабочих с капиталом в 50 тысяч рублей. Средства фонда шли на поддержку вдов, сирот и нуждающихся работников завода. Тогда же Максимилиану Христиановичу пришла и идея научить своих рабочих игре в футбол. Знаменательный матч с английской командой состоялся, увы, уже спустя несколько лет после смерти благотворителя. Но в память о нем команда «Гельферих-Саде» просто не могла проиграть. Счет того матча 2-0 в пользу харьковчан вошел в историю отечественного футбола. а Максимилиан Христианович Гельферих в историю благотворительности и добрых дел.
1: Имена, имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Михаила Нестерова. 1886 год. После смерти жены мои родители ничем своего сочувствия моему горю не выказали, и все оставалось в продолжении года по-прежнему. Однако внезапно, под напором сознания, что все мои беды, все мое горе и несчастье произошли от моей вины, что они были мне посланы во искупление моего греха, моего своеволия, за то, что я не исполнил волю своих стариков, женился без их согласия, без их благословения, эта мысль томила меня. От нее я не мог отделаться, пока внезапно не решил поехать в Уфу просить моих тоже измученных, хотя и безмолвствующих стариков простить меня. Вот и дом, ворота открыты. Извозчик въезжает, и вижу мать. Она тоже увидала. Оба разом бросились друг к другу. Так и замерли во взаимных объятиях. Все было забыто, все прощено. Опять нашли один другого. Слезы, но слезы радости, облегчения. А там в дверях сестра, отец, общее семейное счастье. А что было потом, сколько было сказано такого, что таилось в самой глубине сердца. И там, в Уфе, я опять горячо молился, благодарил Бога за новую помощь, за новую ко мне милость Его. И пошли счастливые дни. Расспросы, самые любовные расспросы обо всем дорогом, о дочке Олюшке, об искусстве. Какие дивные были те дни для меня».

Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облек? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Зеленеет кипарис летом и зимой. Базилик благоухает летом и зимой. Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные. Берегитесь волков, нападающих на вас, один спереди, другой сзади. Но паче берегитесь двух грехов: страха перед грешниками и презрения к грешникам. Ибо тогда увянут побеги вашей праведности, словно зелень вербы, и благоухание притворится в зловоние, и смирение станет гордыней. И грешники назовут вас своими. Праведные, грех есть немощь, и боязнь грешников – страх перед немощными. Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне праведника живого рядом с собой. Не страшитесь того, кто вас вдвойне страшится. Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли всемогущий, предводитель войска праведных? Воистину, невелика правда стоящих близ всемогущего и боящихся всенемогущих. Если правда ваша, правда Божия, то и сила ваша – сила божественная. Вначале сила божественная кажется грешным слабостью, ибо слишком мягка, милосердна и многотерпелива. Но в конце, когда придет победа, грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо. Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия, но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника – тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет от греха в день сей, умрет смертью дня незнающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды, Господь посылает высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений к грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Журавлик. Здравствуй, журавлик.
2: Здравствуй, ответил Иван Семенович. Поклонился и пошел дальше.
1: Какой еще журавлик?
2: Она дернула сына за руку.
1: Что ты опять выдумываешь? Журавлик, это все знают. Кто все? Я не знаю никаких журавликов. Какой он тебе журавлик? И прекрати, чтобы я больше не слышала, ясно?
2: Сынишка кивнул.
1: Нашел тоже журавлика.
2: Все не могла угомониться.
1: Но скоро забыла. Дела, заботы.
2: А через месяц его не стало. Не стало журавлика. Хоронили под самый покров. Так совпало.
1: «Ну где он теперь, твой журавлик?» – говорила она. Они шли мимо станции, увидели знакомых с соседней улицы. «Здравствуйте!» – крикнул им сын. «Здравствуй, здравствуй, журавлик!»
2: Посмотрела на него и вздохнула. Ничего не сказала.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний композитора Микаэла Таривердиева «Я просто живу». 1947 год. Грузия. Тбилиси. У нашего сапожника Сурена, что сидел в подвале в маленькой каморке, заставленной старыми башмаками, была большая семья. Он много работал, чтобы ее прокормить. Это был удивительно спокойный человек, смирившийся со всем, с нищетой, со своей судьбой, а главное, с отсутствием каких-либо надежд. Впрочем, может быть, я это додумываю сейчас для себя. Может быть, он и не ждал ничего, ничего не требуя от жизни. Он тихо напевал старинные армянские песни. Любимая его песня «Ах, любовь, любовь». Если он не пел, то молчал. Он никогда не назначал цену за свою работу, брал то, что ему давали. Люди вели себя по отношению к нему удивительно порядочно. Даже те, что были бедны, давали ему порой больше, чем стоила его работа.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Георгий Фонароменский.
1: Монах Георгий молился в храме. Был полдень, и к этому часу службы в афонских монастырях уже заканчивались. Разошлись все и из храма при келье Фонаромену. Свечи были погашены, и под сводами царил таинственный полумрак. Отец Георгий остался один. Он любил такую уединенную молитву и часто оставался в храме после утренних богослужений. Он совершал молитвенное правило по четкам, стоя в уголке, а потом шел выполнять свои каждодневные монастырские обязанности. Однако в этот день ему вдруг захотелось помолиться не на своем обычном месте, а перед иконой Богородицы. Отец Георгий направился к иконе Божьей Матери, которая находилась в передней части храма. Он уже собирался опуститься перед нею на колени, как вдруг услышал страшный грохот. Отец Георгий в испуге оглянулся и увидел, что на то самое место, где он обычно молился, с потолка упал огромный кусок штукатурки с кирпичами. Если бы он не решил подойти к иконе, этот кусок свалился бы ему прямо на голову. «Пресвятая Богородица, ты спасла меня!» В новом афонском патерике рассказывается о том, как после молитвы монах поспешил к братьям, чтобы поведать им о случившемся. Все были изумлены и согласились.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Многие из нас любят вкусно поесть, и многие из нас не отказывают себе в этом удовольствии. Сначала люди переедают, потом страдают от избыточного веса, затем садятся на диету, потом срываются, снова переедают, и так по кругу. А всему виной страсть чревоугодия. Христианин должен, по слову апостола Павла, научиться насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Обжорливость – ничто иное, как дурной навык, безрассудное, неудовлетворимое удовлетворение, поврежденного злоупотреблением естественного желания».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. 1989 год. Мой знакомый пастор Хаммерли в Штутгарте неплохо говорил по-русски. С акцентом, конечно, но довольно свободно. Русский он учил, находясь в плену. В качестве практики у него было общение с конвоем, а вместо тетради и ручки – доски на лесоповале и мел или кирпич, которыми он писал на этих досках русские слова. Потом дома в Германии он в своей евангелической церкви стал одним из консультантов по делам русской православной церкви. Его жена, полная, очень добродушная немка, вдруг потеряла зрение. Это было уже давно, вскоре после войны. Муж сказал ей: «Знаешь, Эльза, русские молятся Николаю Чудотворцу. Давай молись и ты, чтобы он тебе вернул зрение, а ты пообещай делать что-нибудь хорошее». А она как раз вязала мужу теплые носки. Вязать научилась еще с войны. «Хорошо», — сказала она, — «я буду вязать носки всю жизнь, я буду раздавать их бедным». И действительно, глаза у нее поправились без всякой медицинской помощи. Я неоднократно бывал у них, это очень милая семья, и несколько связанных ею пар носков лежит у меня в шкафу.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В октябре 1910 года в небо над поселком Южа Владимирской губернии поднялась невиданная птица. Собранный из дерева и металла, с крыльями, обтянутыми пергаментной бумагой, аэроплан продержался над землей всего лишь несколько минут. Но его пилот и создатель, изобретатель-самоучка Лука Школин, успел произвести невиданный фурор среди местных крестьян. Молодежь ликовала, старики недоверчиво качали головами. Многие тогда считали длительные полеты аппаратов тяжелее воздуха невозможными. Однако Школин верил в перспективы зарождающегося отечественного воздухоплавания и мечтал разработать настоящий русский моноплан, так он назвал свое детище. И такая возможность у него появилась благодаря директору Южской бумагопредельной фабрики Владимиру Осинкритовичу Балину. Именно Балин предоставил молодому мастеру 3000 рублей и все технические возможности фабрики для воплощения его мечты в жизнь. Представители династии Балиных вкладывали немало средств талантливых инженеров и были уверены, что процветание отечественного производства возможно лишь с помощью своих, российских специалистов. Лучших мастеров направляли на стажировку в Англию и Германию. Квалифицированные специалисты делали на Южской фабрике блестящие карьеры. Основатель династии Балиных Осинкрит Яковлевич, выходец из самых низов, дед Балина был крепостным крестьянином, по словам современников, начал с медных грошиков, а закончил миллионами. Уважали Осинкрита Яковлевича не только за трудолюбие и коммерческий талант, но и за справедливость и милосердие. От него не увольнялись по собственному желанию, дорожили местом на Балинской фабрике и оставались на службе у его наследников. А детей у Балина было немало. В первом браке родилось 12, а во втором – 18 человек. Прежде чем занять ключевые посты предприятия, сыновья Осинкрита Яковлевича проходили непростую фабричную школу, не минуя ни одной ступеньки служебной лестницы. Была у Осинкрита Балина заветная мечта – построить город-сад, где рабочие могли бы достойно и комфортно трудиться и отдыхать. В 1865 году он приобрел Южскую бумагопредельную фабрику. Тогда и начался золотой век Южи. Стараниями фабриканта была создана вся инфраструктура поселка, включая благоустроенные кирпичные казармы. В казармах вода подавалась на третий этаж с помощью водонапорных башен, что в те времена было немыслимой роскошью для простых рабочих. Кроме того, на территории поселка разбили огромный красивый парк с освещением, фонтанами, каналами для катания на лодках. И все это было сделано за счет фабриканта. Южа превратилась в благоустроенный, электрифицированный промышленный центр. В товариществе Южской мануфактуры Балина работало 7800 человек. Быт и досуг рабочих и их семей был прекрасно организован. Работали библиотека с бесплатной выдачей книг и журналов на дом, детские сады и ясли, две школы, профтехучилище, больница на 50 коек, родильный дом, учредили общество трезвости. На средства Балиных в Юже был построен народный дом с бильярдной и зрительным залом на 1000 мест. Строили по последнему слову техники. Здесь ставил и показывал спектакли самодеятельный народный театр. В 1894 году Балины построили кирпичную богадельню, выделив на ее создание и содержание 50 тысяч рублей. На втором этаже устроили домовый храм, посвященный апостолу Осинкриту. святому, имя которого носил основатель фабрики Осинкрит Яковлевич Балин. Через 15 лет церковь расширили, появился второй престол Вознесения Господня и колокольня. Неудивительно, что при таком человечном отношении к рабочим и трудились они на славу, и продукция получалась самого высокого качества. В 1891 году Юрская фабрика получила медаль на среднеазиатской промышленной выставке, а через 5 лет завоевала золотую медаль на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Сегодня в Юже почти каждое старинное здание так или иначе связано с купцами Балинами. До сих пор в Юже с уважением и благодарностью вспоминают щедрых и благородных людей, так много сделавших для этого небольшого рабочего поселения.
0: Имена, имена милосердия.

глаза, глаза поймут, что этот мир принадлежал им.

0: вера.
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле вокруг, и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно, не сложно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые события священной истории по разным причинам не нашли отражения в библейском тексте, но были сохранены христианами как устное предание. Так, например, православная церковь верит, что первым человеком, узнавшим о воскресении Христа из мертвых, стала его матерь, Дева Мария. В Евангелии об этом ничего не сказано. Апостолы, описавшие жизнь Спасителя, указывают, что первыми о воскресении узнали жены мироносицы. Но многие святые отцы, толкователи Библии, пишут, что воскресший Христос первым явился Богородице. Предание о том, что именно Дева Мария стала первым свидетелем величайшего чуда, отражено Церковью в богослужебных песнопениях. Например, в воскресном молитвословии, названном по первым словам «Ангельские силы на гробе Твоем». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, не только передает отношение церкви к празднуемому событию, но и повествует о его исторической канве. Песнопение «Ангельские силы на гробе Твоем» мысленно переносит нас в ночь воскресения Христа из мертвых, позволяет прикоснуться к атмосфере того удивительного события. Послушаем его церковнославянский текст. «Ангельские силы на гробе Твоем, истрегущие омертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущие пречистого тела Твоего. Пленилась и ад, не искусився от него, встретилась и деву, даруя живот. Воскресе из мертвых, Господи, слава Тебе». В переводе на русский язык этот текст выглядит так. «Ангельские силы при гробе Твоем и охранявшие его омертвили, а Мария стояла в гробнице, искала пречистое тело Твое. Ты опустошил ад, не потерпев от него. Ты встретил деву, дарующую жизнь. Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе». Как мы видим, автор песнопения, а имени его, к сожалению, мы не знаем, показывает нам такую последовательность евангельских событий. После того, как Спаситель воскрес, ангелы появились у его погребальной пещеры, откатили камень от входа и напугали стражников, поставленных фарисеями. Опустевший гроб увидела Мария Магдалина. Христос же, победив власть ада, встретил деву, то есть явился своей матери, несказанно ее обрадовав.
1: Тропарь «Ангельские силы на гробе Твоем» служит хорошей иллюстрацией того, как трепетно православные христиане относятся к сохранению устного предания. Православная церковь основывает свое учение не только на библейском тексте, но и на многовековой традиции веры, которая открывает нам трогательные моменты священной истории. А теперь давайте послушаем тропарь «Ангельские силы на гробе Твоем» в исполнении хора Коломенской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Не знаем. Наконец-то выбрались на сухое местечко. Что творится? Такую зимищу одолели. Теперь все. Теперь само пойдет. Благодать. В небе прямо синий рай какой-то. Эй, там, у нас тут опять весна, слышите? Молчат. Смотрят и молчат. Я так думаю, улыбаются и вздыхают. А может быть и плачут. Им там виднее, что нас ждет. А мы ничегошеньки не знаем. Нам не до того. Мы домой не спешим, ходим распахнутые, чаще компаниями. Будут летние вечера, будет воздух уходящего дня, неторопливый будничный ветер. Все будет, должно быть. Любить хочется.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей, пока не сделает нас рабами своими. День и ночь на нее гнем спины свои. Она же платит нам своим худым имением, грехами, болезнями и смертью. Кто лишь ее хлебом питается, не узнать тому сытости. И чем больше ест, тем больше алчит. И чем усерднее пляшет под дудку ее, печаль все больше давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам, ничто иное, как лествица, чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, обличена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы, не видя мы тебя, думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Облако. Ого, какие бока у облака, богатые. Вот где-то земля вздохнула, вернее, выдохнула, и вот такое. Сколько раз просила тебя ведро вынести? Кофемолку так и не починил. Ножи не точены, ведь придут скоро, время, третий час уже. Стоит ерундой башку забивает всякой. Ты лучше о делах подумай. Откуда ты знаешь, о чем я думаю? Ну скажи, о чем? Нет, ты скажи, мне просто интересно, о чем?
2: О чем, о чем?
1: Ну, о высоком. Совсем рехнулся. Он пошел, вынес ведро. Постоял, поговорил с мужиками о продажных политиках и футболистах. Потом пришли гости. Потом было много чего еще. На довольно значительной территории, пребывающей между осенью и зимой, коротают они свое время. И никто ими не занимается. Странно. Живут как-то так, как придется. Господи, неужели все это было? Неужели мы были там?

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Ивана Щеглова «У отца Иоанна Кронштадтского». Рассказ очевидца. 1894 год. Кронштадт. Отца Иоанна с нетерпением ждали приехавшие издалека и остановившиеся в Доме трудолюбия на частных квартирах в гостиницах. Всех нужно было посетить, всем сказать слово ласки, утешения, ободрения, оказать помощь. Удивительно мало спит отец Иоанн. Далеко даже не всегда 3-4 часа глубокой ночи в сутки всецело принадлежат отцу Иоанну. Весьма часто он проводит их в вагоне железной дороги, в карете, а иногда и совершенно не спит. Какой гигантский труд! И этот труд ему приходится нести не в течение какого-либо одного дня или нескольких дней, а в течение целых месяцев, годов, десятилетий. Невольно мне вспомнились в эти минуты наши постоянные жалобы на нервы, недосыпание, недоедание, на пресловутое переутомление. По моему глубокому убеждению, уже одна эта многотрудная жизнь отца Иоанна сама по себе представляет собой величайшее чудо. Только человек благодатный может выносить в течение стольких лет такую массу непрерывного труда, напряжения, столь много всевозможных лишений. О, если бы нам в течение всей нашей жизни сделать хотя бы сотую часть того, что делает отец Иоанн. О, как мы были бы счастливы тогда.
0: Голоса

Радио «Вера». Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо в озлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков.

0: из жизни афонских монахов. Старец Евдоким Ксенофонский.
1: Зима на Афоне выдалась суровой. Небывалый снегопад длился уже несколько дней, засыпая горные тропинки и отрезая монахам, живущим в уединении, подступы к большим монастырям. В новом афонском патерике есть история о том, как в это самое время монах Евдоким вместе с помощником, приехавшим погостить на Афон из Салоник, возвращались с далекого пастбища и вели с собой стадо рабочих буйволов. Снегопад застал их в пути, и дойти до монастыря они не успели. О том, чтобы вести буйволов по снежному бездорожью, не могло быть и речи. С собой у пастухов имелись кое-какие продукты, и они решили переждать ненастье в одной из пещер. Снег на Афоне обычно не залеживался и с первыми же лучами яркого солнца таял. Но прошел день, другой, солнца не было, а снегопад все не прекращался. Утром третьего дня у отца Евдокима и его спутника закончились продукты. Нужно было срочно что-то предпринимать. «Отец, я попытаюсь пробраться немного пониже», — предложил помощник монаху. «Может быть, набреду на какую-нибудь келью, хоть кусок хлеба попрошу». Отец Евдоким такой план не одобрил. «Еще чего, у тебя в Салониках жена, дети. А если с тобой что-то случится?» «А я один. Ничего, Господь не оставит». Не слушая возражений, отец Евдоким взял веревку, пустой холщовый мешок и пошел наугад вниз по склону. Его помощник еще долго с тревогой смотрел на маленькую черную фигурку, пробирающуюся среди снегов. Отца Евдокима не было весь день. Стемнело. Помощник от тревоги за монаха не находил себе места. Вдруг ему показалось, что где-то рядом мелькнул свет от фонарика. Он всмотрелся в темноту. Так и есть. Занесенный снегом, с большим мешком за плечами, по крутому склону горы взбирался вверх отец Евдоким. Оказалось, он набрел на скит, и жившие там монахи с радостью поделились с отцом Евдокимом провизией. «Еле-еле мешок дотащил», — грея руки у костра, говорил с улыбкой монах. «Молодцы какие!» — радовался его помощник. «Они и фонарик вам в дорогу дали». Отец Евдоким удивленно посмотрел на спутника. «Нет, фонарика не давали». Тогда помощник отца Евдокима рассказал, что ясно видел его идущим по освещенной дороге. И старец Евдоким Ксенофонский понял, что произошло настоящее чудо. Он попросил спутника никому об этом не рассказывать, но с тех пор часто повторял: «Не бойтесь трудностей, встречайте их с верой, и Господь осветит ваш путь».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Евдоким Ксенофонский.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Каждый человек грешен. Без греха только один Господь Бог наш Иисус Христос. Известные нам святые тоже грешили и стали святыми именно потому, что достигли успеха в борьбе со своими страстями. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал о том, что иногда гнев лишал его самообладания и о духовной опасности этого состояния души. Хочу поделиться с вами его словами. «Когда я не умею владеть собой, когда нет во мне духа самообладания, духа кротости, святыни, любви и правды, тогда я плохой управитель. Когда играют мной всякие страсти, лучше мне не браться управлять другими, чтобы не причинить большего вреда себе и им».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1935 год. «Впервые я испытала силу молитвы, когда мне было 10 лет. Мы жили летом в Угличе, где свирепствовала эпидемия дизентерии. Папа приехал к нам в свой отпуск из Москвы, где тоже была дизентерия. И как хорошо нам было с ним, когда он катал нас на лодке по Волге, придумывал игры, а по вечерам читал нам вслух книжки. На меня произвел впечатление следующий рассказ. Человек проснулся ночью и увидел, что над ним стоит разбойник с топором в руках. Разбойник говорит: «Я несколько раз поднимал топор, чтобы прикончить тебя, но не смог этого сделать. Какая-то сила охраняет тебя». А проснувшийся имел обыкновение читать ежедневно 90-й псалом. Вот сила Божия и сохранила ему жизнь. Тогда я решила, буду и я читать этот псалом. Тогда Господь, может быть, и нашу жизнь сохранит от болезни. Но буду просить у Бога, чтобы не только меня, но и братьев, и родителей Он сохранил, чтобы никто из нас не заболел даже. Я выучила слова псалма наизусть и читала их ежедневно, укрывшись где-нибудь в кустах сада или одна в комнате, но чтобы оставаться в эти минуты один на один с Богом. Так и вернулись мы в Москву к осени здоровыми. А привычка читать псалом осталась при мне. Привычка сопровождалась благодарностью к Богу, надеждой и верой на Его милосердие.
0: Голоса

Ранним утром 24 декабря 1664 года в сочельник накануне Рождества царь Алексей Михайлович в сопровождении небольшого стрелецкого отряда направился с богатыми дарами по московским тюрьмам и богадельням. Из-за решеток тянулись скрюченные пальцы, худые лица расцветали надеждой и радостью. Сам царь-батюшка явился ко всеми забытым узникам и старикам. Монарх раздавал милостыню заключенным, пленникам, увечным и немощным. И так повторялось каждый сочельник. Царь не сел бы за рождественский стол без того, чтобы не накормить узников и обездоленных. Такие же тайные выходы для творения милости совершал Алексей Михайлович в Великий пост, особенно в Страстную неделю, а также на Пасху. От царского имени всех одаривали пасхальными яйцами, одеждой и средствами для разговения. Нищелюбие царя поражало не только соотечественников, но и иностранцев. В иные дни монарх раздавал в качестве милостыни до 10 тысяч рублей. Царь не только собственноручно дарил деньги нищей братии, но в неделю перед Великим постом приглашал толпу нищих в столовую палату и сам с ними обедал, угощая как самых почетных гостей. Алексей Михайлович Романов был глубоко верующим христианином. Он служил образцом древнерусского благочестия, набожности и чистоты нрава для многих его современников и потомков. Ежедневная молитва, суровое постничество, искреннее покаяние, словом, неустанный духовный труд – вот что заполняло значительную часть жизни царя. Можно сказать, что он жил и дышал верой. Поэтому основной заботой для Алексея Михайловича было спасение собственной души, которое невозможно без милосердия и человеколюбия. Алексея Михайловича с молодости отличали великодушие и сострадательность к чужому горю. Часто царь навещал Ильинскую, Моисеевскую, Покровскую богадельни, приносил старикам деньги и продукты. По его указу увечных и больных лечили за казенный счет. Алексей Михайлович содержал наличные средства в верхних хоромах Кремлевского дворца приют для немощных стариков. Кроме того, по его распоряжению, каждый богатый боярин должен был кормить нескольких неимущих. Царь распределил нищих между вельможами для получения ежедневного пропитания по спискам. И каждый боярин содержал свое число бедняков. Алексей Михайлович часто оплачивал долги тех, кто попал в трудную ситуацию и уже не мог расплатиться самостоятельно. Столь же доброй и милосердной была его первая супруга Мария Милославская. Она жертвовала немалые средства для спасения пленников, выкупив с чужбины многих соотечественников. Мария Ильинична помогала бедным, опекала своей заботой московские обители и храмы. В народе Марию Ильиничну очень почитали, ее называли благочестивой и церковолюбивой. Алексей Михайлович тоже не забывал о нуждах церкви. Книги в то время были очень дорогими, мало кто мог позволить себе такую роскошь. Царь приобретал богослужебные книги не только для собственного чтения, но и для дарения монастырям и церквям. Кроме того, что Алексей Михайлович лично участвовал в благотворительности, он занимался разработкой законодательства в этой области. В сборнике церковных и светских законов «Кормчей книги» особое внимание уделялось помощи вдовам и сиротам. Также был создан отдельный государственный орган, ведавший благотворительными заведениями – приказ строения богадельен. Вся страна горевала, когда в январе 1676 года царь занемог. Перед кончиной царь распорядился выпустить узников из тюрем, простить все казенные долги и заплатить за должников по частным искам, раздать из царской казны 3000 рублей нищим.

0: слушаете радио «Вера». Вера.
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дима – младший сын в многодетной семье из города Артемовский Свердловской области. До полугода мальчик рос, как все дети, пока родители не обратили внимания на его отставание в развитии. Прописанный врачами курс массажа и лекарств дал хороший эффект. Дима научился садиться, ползать, встал на ноги. Но чем старше становился ребенок, тем больше отклонений в его поведении замечали близкие. В детском саду Дима не говорил, не понимал, если к нему обращались, не показывал пальцем на предметы и не играл с другими детьми. Спокойное поведение ребенка сменялось истериками и агрессией. Медицинская комиссия поставила диагноз «аутизм». В этом году Дима с родителями впервые поехал на реабилитацию в Екатеринбург, в медицинский центр «Здоровое детство». После курса занятий со специалистами ребенок очень изменился. Дима стал спокойнее, начал лучше понимать бытовую речь, есть ложкой. А после второй реабилитации в этом же центре у Димы появился указательный жест. Мальчик стал замечать обстановку вокруг, обращать внимание на птиц, дома и машины. Сейчас Дима без истерик ложится спать и проявляет эмоции к близким. Скучает по братьям или маме, радуется, если видит их. Специалисты говорят, что у Димы есть потенциал для развития и шанс научиться говорить. Но для закрепления навыков нужна регулярная реабилитация каждые 2-3 месяца. Оплачивать ее семья Димы не может. Поэтому сбор для ребенка открыл фонд «Мои друзья». Чтобы Дима снова прошел лечение в Центре «Здоровое детство» и заговорил, поддержите его на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.